ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. Ищем доброе сердце, не детское детство. Мы продолжаем публиковать материалы из тюремного братства города Львова о детях, которым нужна материальная помощь для того, чтобы выжить. Сегодня мы публикуем сведения о двух семьях. Сразу оговорюсь, что для этих детей у нас уже есть желающие помогать. Это те души, которые откликнулись на наш первый призыв помочь двум близнецам из Львова. Тогда нам написали и предложили свою помощь около двух десятков читателей. Материал «Как живут эти малыши» мы напечатаем в следующем номере газеты. Поэтому тем, кому не достались близнята, мы предложим помочь этим деткам. А те, кто хочет включиться сейчас в такую помощь, милости просим. Из Украины, из тюремного братства поступают новые письма, и нуждающиеся детки ждут нашей с вами помощи. Те, кто хочет помочь, напишите нам, и мы занесем вас в нашу картотеку добрых душ. А теперь короткие строки из писем об этих семьях для вашей информации и молитв. Галина Вольф.

Семья Белощицких живет в городе Львове. Занимают две маленькие комнатки. Имеют большие долги за газ и свет. Все отключили. Дом стоит без отопления и света. Мама Лилия одна воспитывает троих детей. Руслану 12 лет, Виталию 11 лет, дочери Ане 7 лет. Мальчики от первого брака. У Руслана болезнь ДЦП, детский церебральный паралич. Ему необходима операция. Отец мальчиков бросил семью давно. Девочка от второго брака. Второй муж умер. Живут на мизерные деньги, которые Лиля получает на детей.

Семья Котвицких проживает в городе Львове. Живут в многоэтажном доме в двухкомнатной квартире. Есть газ, вода, свет и другие удобства. Состав семьи. Папа Андрей, мама Анна воспитывают троих детей. У папы нет постоянной работы. Иногда подрабатывает на строительстве. Анна не работает в связи с болезнью. В 2007 году она перенесла сложную операцию «Рак молочной железы». Бог пока продлил жизнь Анне. Сейчас они ждут еще одного ребенка. Здоровье у мамы плохое. Дети очень любят свою маму. Анатолию 7 лет, Александру 6 лет, Олегу 4 года. Летом все вместе помогают маме на огороде. У них есть маленький участок земли за городом. Мама их приучает к трудолюбию. Отношения в семье дружеские, но, к сожалению, не всегда эти дети имеют в доме хлеб, не говоря уже о других продуктах питания и одежде. Детям очень нужна поддержка и помощь, как моральная в связи с тяжелой болезнью мамы, так и материальная. Надеемся на ваши открытые сердца.

0: Затянувшаяся капитуляция. Почему так трудно преодолеть свое пресловутое «я», даже тогда, когда оно погрязло в тяжелых грехах и поймано с поличным? Кто хочет следовать за мной, тот должен отречься от самого себя, забыть о себе, о своих желаниях, амбициях, взять на себя свой крест и тогда только следовать за мной. Евангелие от Матвея, глава 16, стих 24, современный перевод. Искреннее беспокойство Борислава Цимбала за своего коллегу по судьбе Андрея Ларшина, отбывающего свой полужизненный срок аж в Соединенных Штатах Америки, не может оставить равнодушным, наверное, даже безбожника. Мы же, познавшие Отца нашего Небесного и Сына, спасшего нас от верной гибели, не имеем права отмалчиваться, отсиживаться в церквах и делать вид, будто все в порядке и осталось только ждать восхищения. Бог спросит с нас за всех, оставшихся непокаянными, потерянными. За двойным засовом. Борислав, написавший трогательную статью, хотел, чтобы стены заговорили. Пожалуй, прав. Ларшина, запертого в тюрьму мирскую и темницу духовную, надо спасать всем христианским миром. Коль скоро забытый алтарь распространяется чуть ли не по всему белу свету, и настоящий экземпляр газеты «Ларшин», судя по вышеупомянутой статье, получит в руки, оно так и выйдет. Уверен, что многие читатели будут за эту душу молиться. Правда, сам он просит помощи и совета не у нас и не у христиан, уже посылающих ему журнал «Евангелие за колючей проволокой». Он обращается к товарищам по несчастью, заключенным, печально известной омской каталашке. Поскольку я таким товарищем некогда являлся, дисбат за групповую драку, Андрюша, наказанный, как он сам пишет, за вооруженное ограбление, вымогательство и другую организованную преступность, надеюсь, не возразит против моего наставления. Тем более, что я вдвое старше его и жизнь знаю не понаслышке, а из испытаний, приведших в конце концов к полной инвалидности. Плач и стон и горе. А теперь я обращаюсь непосредственно к тебе, Андрей Ларшин. Похвально, что ты читаешь Библию. Я, например, через это потрясающее откровение в Бога уверовал. Обнадеживает и то, что ты молишься, хоть с Богом еще не примирился. В целом твое письмо говорит о том, что ты начинаешь искать истину, являющую собой не только справедливость, правдивость, надежность, верность, искренность и человечность, но и реальное существование Бога и Его Евангелия. Поиск истины однозначно свидетельствует о милости, проявленной к тебе Всевышним. Он снизошел к тебе, затронул твое очерствевшее. Я не переписываюсь ни с кем, с родными тоже не общаюсь. Озлобившееся, в моем сердце очень много зла и мести. Ропчущее, все надоело. И надменное, уж слишком я гордый, сердце. Твоя беда, Андрей, похоже, заключается не столько в том, что ты большой грешник, сколько в том, что ты большой упрямец. Следующие строки Дух Святой продиктовал и для тебя. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрямым, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот список исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «Плач и стон и горе».
1: Иезекииль, глава 2, стихи с 8 по 10.
0: Ты вроде и сознаешь, что наломал дров, сам виноват, а признаться в мерзости своих поступков духу не хватает. Почему? Ответ тебе известен. Мешает моя гордость, цитата из твоего письма. Если знаешь, что препятствует твоему духовному оздоровлению, то, по крайней мере, легче определиться относительно твоего сакраментального, но в данном случае решающего вопроса, что делать. Между уважением и проклятием. Если внимательно исследовать библейские тексты, а это я настоятельно советую тебе делать, характеризующие твои противные Богу качества, придешь к выводу, что от тщеславия, порожденного всей той же твоей гордостью, ты, Андрей Ларшин, погубил так недостающую тебе теперь мудрость. Езекииль, глава 28, стих 17. В этом месте ты наверняка со мной поспоришь. Дескать, пророк Езекииль описывает здесь падение царя Тирского, олицетворяющего сатану, с которым ты никак не связан. Блеф. Нравится тебе это или нет? Осознаешь это или нет? Ты служишь тому, кто был и есть человекоубийцей от начала. Иоанна, глава 8, стих 44. Он же клеветник, подстрекатель, обманщик, враг и само зло. Кто делает грех, тот от дьявола. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. Ты совратился ему во след. Искуситель, судя по твоим делам, оккупировал тебя всего, и в первую очередь сознание твое. Ослепленный этим «ангелом света», в кавычках, ты совершал одно преступление за другим. Вместо того, чтобы любить людей, ты их ненавидел. Не из жалости же к ним ты их оскорблял, унижал, оббирал. И даже сегодня, пойманный и осужденный, ты печешься не столько о духовном и моральном, не говоря уже о горнем, сколько о внешнем, побочном, эгоистическом. Уважение имею. За что? Перед кем? Вместо того, чтобы срочно капитулировать перед Богом Саваофом и обстоятельствами, созданными не без Его воли, ты, походя, констатируешь, с Богом еще не примирился, но сие означает, что на тебе, необращенном и непрощенном, по-прежнему лежит весь груз грехов и проклятия за преступления законов Божьих. Галатам, глава 3, 13. Пойми меня правильно, я не судья тебе и не учитель, но как христианин обязан говорить с тобою открыто и честно. Так вот, из твоего письма следует, что страх Божий тебе пока неведом. Отсюда и Бога познаний не достает, отсюда же и вера твоя меньше пылинки. Библию читаешь, не особо вникая, молишься, как говорится, на всякий случай. Решение своих проблем и заботы свои пытаешься передать не Всевышнему Богу и Отцу, а коллегам, обремененным, наверное, не меньше тебя самого. Отсюда, наконец, и гордость, в данном случае ложный пафос. «Русские-то не сдаются», в кавычках, расцениваешь как доблесть. Между тем, Священное Писание ставит гордость, в какой бы форме она ни проявлялась, в один ряд с богохульством. А гордеца приравнивает к богоненавистнику. Послание к римлянам, глава 1, стих 30. Да, Бог поругаем не бывает. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Радикальный поворот. Андрей Ларшин, ты не раскаялся в грехах своих, а ведь именно с этого шага тебе следовало бы начать свой путь к тому, от которого ты так далеко удалился. Иезекииль, глава 18, стих 30, Матвея, глава 3, стих 2, Марка, глава 1, стих 15, Деяния апостолов, глава 2, стих 38, и глава 3, стих 19, Откровение, глава 3, стих 19. «Призови имя Господа, и Он обратит тебя к себе». Только страстное желание души и глубоко сокрушенное сердце могут привести тебя к этому радикальному повороту. Знаю по себе. И позорное чувство гордости, точнее высокомерия, мне тоже до боли в зубах знакомо. Борюсь по сегодняшний день. Но в отличие от тебя борюсь силою, данной мне Христом. Знаю также, что условия победы – бескомпромиссность. Стоять одной ногой в мире, другой в Божьем Царстве невозможно, как невозможно и служить двум господам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Ясно одно. Раб гордости – слабое, низкое, жалкое и, главное, пропащее существо. А сама гордость – дракон многоголовый. Как же тебе подступиться к ней, дорогой мой незнакомец? Спроси у Бога. Так поступали богобоязненные потомки Авраама, и Яхве не оставлял их без ответа. Проси Всевышнего помочь твоему неверию, Найди в Библии все места, касающиеся гордости и смирения. Попробуй понять, что смиренномудрие – вид искренности, состояние истины, проявление справедливости, праведности, от которой ты, пока видит Бог, весьма удален. Для грешника, который не сознает своего ничтожества по отношению к Творцу, он трижды святой Бог, не может стать помощником, адвокатом, утешителем. Иакова, глава 4, стих 6. Иова, глава 22, стих 29. Исаия, глава 57, стих 15. Так что тебе, Андрей Ларшин, ничего не остается, как смириться под крепкую руку Божию. Первое послание Петра, глава 5, стих 6. Послание Иакова, глава 4, стих 10. Поразмысли над признанием псалмопевца. «Благо мне, что я пострадал». Псалм 118, 71, 75. Капкан, в который ты отнюдь не случайно угодил, по сути, первый реальный шаг к твоей истинной свободе, а смиренномудрие, как видишь, ключ к этому капкану. Освобождение. Своими силами ты, разумеется, мало чего добьешься. Иоанна, глава 15, стих 5. Да это ты и сам поди уже понял. Покориться, взорвавшийся гордец, повторюсь, в состоянии лишь с Божьей помощью, а она дается активно ищущему ее. Я 3 ночи простоял на коленях, прежде чем смог вымолвить «Прости меня, Боже». Если ты сам не в состоянии произнести эти спасительные слова и чувствуешь явное внутреннее сопротивление им, предлагаю тебе предпринять следующее. Первое. Связаться с местными христианами с тем, чтобы послали тебе опытного душепопечителя. Второе. Если первый вариант осуществить не удастся, попробуй заказать у издателей получаемого тобой евангельского журнала книгу известного американского душепопечителя Нила Андерсона «Разрывающий оковы». На русском языке она издана в Санкт-Петербургском христианском обществе «Кредо». Третье. Если оба варианта провалятся, предлагаю тебе мой план действий для самостоятельного освобождения от духов зла, гордости, непримирения. План этот прост и понятен. Сначала, безусловно, программа минимум, покаяние. Только с Ним, со Спасителем Иисусом Христом и силою Его крови, пролитой для тебя на кресте, ты сможешь выиграть, победить в предстоящей тебе духовной войне. Собственно, война эта уже началась, поскольку ты, формально или нет, молишься и Библию читаешь. Борьба началась, а ты все еще не облачен во всеоружие Божие. Ефесянам, глава 6. Так что вымаливай у Отца небесную истину, праведность, веру, спасение и Слово Божие, которое есть меч духовный. Затем именем Иисуса Христа, обладающего властью Бога Отца, тебе придется категорически отказаться от всяческой связи с сатаной и его коварными прислужниками, называемыми Библией демонами и нечистыми духами. Евангелие от Матвея, глава 7, стих 22, и глава 12, стих 43. В ней же написано: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иакова, глава 4, стих 7. Убежит одно лишь в том случае, если уполномочен будешь властью Христа, победившего сатану и смерть. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Научись различать духов и контролировать свои мысли. Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 3 по 5. Ты должен знать, откуда мысли исходят, от тебя, от Святого Духа или от противника его, и сообразно действовать. Проси Всевышнего исполнить тебя Святым Духом, который научит тебя и защитит тебя. Помни, дорогой Андрей Ларшин, Бог есть любовь, но Он же и грозный, страшный судья. Послание Евреям, глава 10, стих 31. Который каждому из нас отплатит согласно делам нашим, хороши они или плохи. Откровение, глава 20, стих 22. От судьи этого зависит все, как в земной жизни твоей, так и в мире ином. Господь бьет всякого сына, которого принимает. Послание евреям, глава 12, стих 6. На меня, например, удары с детства сыпались, один страшнее другого. Не прекращаются они и теперь, и слава Богу. Конечно, наказание не радует, а огорчает, но только на время. А потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной и вечной жизни. Послание евреям, глава 12, стих 11. С Богом, Андрей Ларшин. Петр Браун, Германия. Постскриптум. Андрей, из понятных соображений я очень спешил с написанием этого к тебе обращения. Если что не так, прости. И помни, о тебе молятся теперь тысячи братьев и сестер. Целые церкви ходатайствуют за тебя перед Богом. Благодари за это Спасителя своего. Воспользуйся милостью, пока не поздно.

Радуюсь за ребят. Прочитываю газету за 2 вечера, потом еще раз перечитываю и отдаю другим. Получаю благословение и покой в душе. Радуюсь, читая свидетельства из тюрем. Радуюсь за этих ребят, что получили милость Божью и так изменили свои судьбы. Дорогие братья во Христе, молюсь за вас. Представляете, какая сила идет в небо, когда много детей Божьих молятся за вас? К нам в церковь приезжал миссионер из Таджикистана Сергей Гаврилов. Он сравнивал христиан с орлами. Мы должны бороться за наше спасение, которое мы получили по милости Божией. Елена Галимова.

детектив и бросил: «Хочу выразить благодарность тем, кто пожертвовал на газету «Забытый алтарь», которую я получаю. Уже почти 6 лет мы совершаем служение среди заключенных, и я рада, что этой газетой я могу делиться со своими сестричками, которые находятся в заключении. Эту газету читает и мой муж, который находится в болезни. Он очень любит ее читать. Моя семья еще на пути к Господу, и для них очень важно читать такую литературу. Муж даже бросил читать разные детективы». Галина Деева, Россия.

для Виктора и Наташи. Хотим продлить подписку на «Забытый алтарь» для Виктора и Наташи Классин. Виктор и Наташа сейчас ведут реабилитационный центр в городе Минден. Им помогают еще и другие братья и сестры. Сейчас в их центре находится 8 ребят, которые с большим желанием будут читать газету «Забытый алтарь». Если есть такая возможность, то вышлите им, пожалуйста, газеты с января месяца. Николай und Ита Классин.

письма из-за колючей проволоки. На производстве молимся. Выражаю сердечную благодарность Розе С. за ее милосердное сердце. Спасибо за подарок в виде годовой подписки на незабытый алтарь. Мне нравятся статьи. Читая их, я размышляю о том, что в них написано. Любящий и милостивый Господь дал нам, 12 братьям во Христе, возможность собираться вместе на производстве не только для выполнения порученной работы, но и для молитвенного служения Богу. Молимся о всех нуждах народа Божьего. Уже не один раз имели радость видеть, как благ наш Господь к уповающим с верой на милость Его, получая явные ответы на свои прошения, когда что-то просим по воле Его. Имея радость общения между собой, читаем и разбираем отдельные места из Священного Писания, назидаясь и укрепляясь духовно. Приношу газеты, и братья мои тоже читают их, после чего я отсылаю газеты на свободу. Конечно, много нам еще не хватает, но стремимся к достижению с помощью Божьей, научаясь жить праведно и благочестиво во Христе Иисусе. Ведь мы должны быть такими, какими нас хочет видеть Бог. Дорогие друзья, примите наши сердечные приветствия. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. 1 Коринфянам 16:13-14. Виталий Варахобин, тюрьма, Житомир, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня – это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: В нашем сегодняшнем изучении первого послания Иоанна мы поговорим на очень важную тему. Мы постараемся понять, в чем кроется секрет того, как быть довольным своей жизнью. Если вы недовольны тем, как живете, вам обязательно стоит послушать нашу передачу. Сегодня мы будем говорить об этом, а также о многом другом. Я приветствую вас, дорогие друзья, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Как я уже сказал, мы все еще изучаем первое послание Иоанна, и сегодня продолжим его чтение с 15 стиха. Так что откройте, пожалуйста, свою Библию на 15 стихе 2 главы 1 послания Иоанна. Но прежде чем начать, давайте придем к Богу в молитве. Господь, я молю Тебя, дай мне Твою благодать и помоги мне понимать Твое Слово. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твое. Аминь. Я прочту стихи с 15 по 17 и затем дам вам небольшое объяснение. Итак, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Знаете, Библия описывает христианство как брачный союз с Богом. Именно так. Христианство не религия, а отношения с Богом, которое Библия приравнивает к тем узам, которые объединяют мужа и жену в браке. Какой грех, совершенный женой, может причинить самую большую боль мужу? Я думаю, все, особенно те, кто уже состоит в браке, без труда ответят на этот вопрос. Неверность. Жена может сделать множество ошибок, но если она не верна своему мужу, если она изменяет ему, то это ранит мужа больше, чем что-либо другое. Друзья мои, 15 стих предостерегает нас от неверности по отношению к Богу. Это грех, который ранит нашего Небесного Отца сильнее всего. Мы соединены с Иисусом Христом. Наше взаимоотношение с Ним основывается на любви. Увлечение соблазнами мира подобно измене в браке. Это приносит самую большую боль Богу. В послании Иакова сказано следующее. «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Когда христиане следуют за соблазнами мира, они совершают духовные прелюбодеяния. Именно так на это смотрит Бог. Он хочет, чтобы мы были преданы Ему в любви. Если же мы ставим что-либо между собой и Ним, мы совершаем духовную измену. Послушайте еще раз, что говорит Иоанн в 15 стихе. Мы прочитаем его снова, а потом я объясню, о каком мире здесь говорится. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Во-первых, мне нужно сказать одну очень важную вещь. Через вас не может течь Божья любовь, если вы живете по-мирски. Стремясь к материальным благам, будучи гордым, жадным и эгоистичным человеком, невозможно иметь в сердце Божью любовь. Я не говорю, что таким образом вы можете потерять свое спасение, потому что это было бы неправдой. Я только утверждаю, что если вы не верны Богу, не ожидайте, что Он будет проявлять свое расположение по отношению к вам. Что это значит? Я попытаюсь объяснить это вновь на примере брака. Если муж изменяет своей жене, ему не стоит надеяться, что каждый вечер после работы его будет встречать море цветов. Жена вряд ли будет шептать ему на ухо нежности или дарить приятные пустячки. она будет глубоко оскорблена и огорчена, и, скорее всего, отдалится от мужа. Почему же мы думаем, что этого не произойдет в наших отношениях с Небесным Отцом? Когда нас заботят только материальные, мирские ценности, Бог скорбит, и мы не можем испытывать Его мир и любовь в своем сердце. Библия призывает нас: «Не оскорбляйте Духа Божия». Мирские похоти действительно оскорбляют и угашают в нас Святой Дух. Именно поэтому Иоанн говорит: «Если вы любите мир, в вас нет любви отчей». Посмотрите, что сказано далее, в 16 стихе. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Иоанн хочет, чтобы мы ясно понимали, что он имеет в виду, когда употребляет слово «мир». Так чего же нам не следует любить? Здесь, конечно же, не идет речь о физическом творении Бога, которое действительно прекрасно, и мы можем только восхищаться им. Мир — это нечто совершенно другое. Иоанн приводит три характеристики этого мира. Первая из них — похоть плоти. Наша старая и испорченная природа, которой мы все обладаем, даже став христианами, остается с нами до тех пор, пока мы не соединимся в вечности со Христом. Но поскольку Святой Дух живет в нашем теле после того, как мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, мы можем победить нашу старую греховную природу. Библия говорит нам, что если мы ходим в Духе, мы не являемся больше рабами плоти. Мы с вами можем вырваться из рабства греха, если доверяем Иисусу постоянно, каждую минуту. Но если мы не полагаемся на Христа, наша старая природа, унаследованная нами от Адама, сразу же выходит на передний план и начинает требовать удовлетворения ее желаний. Это похоти. Как же наша плоть любит грех? Ей так приятно купаться в нем. Если вы не доверяете Богу в трудных ситуациях, плоть находит свой выход — утопить их в вине. А как ей нравится половая распущенность? В конце концов, нам же нужно удовлетворять свои биологические потребности. Плоть также обожает наркотики. Это же такой простой путь забыть о проблемах. Если вы, будучи христианином, предаетесь таким порокам, вы являетесь прелюбодеем, и именно так на вас смотрит Бог. Вы изменяете Господа Иисуса Христу, и это одна из черт этого мира. Я не очень подробно говорю сейчас об этих вещах, ведь если говорить обо всем, не хватит времени всей нашей передачи. Но вы уже понимаете, что такое грех. Если же вам захочется узнать подробнее, какие грехи производит плоть, прочитайте пятую главу послания к Галатам. Мы не должны жить, подчиняясь своей старой природе. Иоанн говорит нам, что мир отличает также похоть очей. От этого греха не застрахован никто. Если для того, чтобы предаваться похотям плоти, нужны какие-то деньги, то похоть очей — это грех, который может совершить даже бедняк. Деньги тут не нужны. Стоя на углу улицы и разглядывая новенький «Мерседес», вы можете совершить этот грех. Если, глядя на эту красивую, блестящую машину, вы про себя подумаете: «Как же вам хочется ее иметь, чтобы все видели, какой вы крутой и богатый!» Это похоть очей. Если вы когда-нибудь смотрели на дом другого человека и завидовали ему в сердце, то вы также совершили этот грех, предавшись похоти очей. Вы поступили по-мирски, потому что, делая так, показали, что недовольны тем, что имеете. Другими словами, вы сказали, что ваши взаимоотношения с Иисусом Христом недостаточны, и вам нужно то, что дает мир. Библия говорит нам: «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам Бог сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Друзья мои, приблизились ли вы в своей духовной жизни к такому моменту, когда смогли сказать, что для вас достаточно иметь лишь Христа, и соблазны этого мира не привлекают вас? Надеюсь, что это так. Многое в нашей жизни зависит не от материальных благ. Господь может благословить нас домом или машиной. Это замечательно, но нам не следует любить эти вещи. Мы должны всем сердцем любить Иисуса. Как сказал Павел: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Апостол Павел отказался в своей жизни от очень многих вещей, так же, как и Иисус Христос, который в буквальном смысле не владел ничем материальным, кроме своей одежды. И тем не менее, он был самым счастливым человеком, ходившим когда-либо по этой земле. В его сердце жила любовь и тесные взаимоотношения с Богом Отцом, которые давали ему абсолютно все необходимое. Бог — это все, что нам нужно в этом мире, друзья мои. Вы уже убедились в этом? Никакие вещи не могут сделать человека счастливым. Я живу в одном из богатейших городов Америки, и я знаю, что Америка вообще одна из самых богатых стран мира. И если я не ошибаюсь, в нашем городе больше миллионеров на душу населения, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. Я, правда, не богач, не думайте, на самом деле я, скорее всего, беден. Но вот что я хочу сказать. Живя в богатейшем городе, богатейшей страны мира, я вижу, что люди здесь несчастны. Не так давно я был в одной из самых бедных стран мира, Гаити. Люди там живут в крошечных земляных хижинах. Многим приходится ходить по несколько километров только для того, чтобы набрать питьевой воды. Там нет электричества, телефонов, радио, ничего. И тем не менее, я заметил одну интересную вещь. Гаитяне, в общем и целом, гораздо счастливее американцев. Разве это ни о чем вам не говорит? Деньги и вещи не делают людей счастливыми. Как-то раз одного очень богатого человека спросили, сколько денег ему нужно, чтобы быть счастливым. Знаете, что он ответил? «Еще чуть-чуть, но еще чуть-чуть». Он понял одну важную вещь. Деньги не приносят счастья. Они не приносят мира или удовлетворения. Бог спрашивает христиан, почему вы стремитесь получить только то, что дает этот мир? Это не сможет наполнить вас. Только я могу это сделать. Только я, говорит Бог. Иоанн призывает нас не любить мир или то, что в мире. А теперь обратите внимание на последнюю характеристику мира, которую Иоанн упоминает вслед за похотью очей. Это гордость. Гордость житейская, называет ее Иоанн. И, кстати, для того, чтобы гордиться, также не обязательно быть богачом. Гордость жаждет только славы. Человек хочет вознесения себя самого на определенный пьедестал. И, кстати, такое можно увидеть даже в церкви. Некоторые стремятся быть пастырями или диаконами только потому, что хотят выделиться и завоевать всеобщее почтение. Такие люди любят внимание, потому что оно льстит их самолюбию и гордости. Богу ненавистны такие дела. Об этом ясно говорит Библия. Эти три характеристики составляют мир, который, как вы уже видели, пытается соперничать в нашей жизни с Богом. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как-то раз я слышал замечательную историю от одного известного американского проповедника. Он проводит служение главным образом в Южной Америке. И вот как-то раз, после его евангелизационного собрания, к нему подошел человек и попросил поговорить с ним. Он рассказал следующее. «Когда я заканчивал медицинский институт, где учился на окулиста, я поверил в Иисуса Христа и почувствовал, что Он призывает меня быть миссионером, врачом-миссионером. Тогда я обратился за советом к своим друзьям и спросил, что они думают об этом. Все единодушно сказали, «Ты просто сумасшедший, ты выбросишь свою жизнь на ветер, если отправишься в миссионерское путешествие. Ты блестящий врач и можешь получить очень прибыльное место в больнице, зарабатывать кучу денег, иметь красивый дом, хорошую семью и шикарную машину. Забудь эти безумные идеи о том, чтобы отправляться навстречу трудностям и быть врачом-миссионером. Это же верх безрассудства». И, по словам доктора, он последовал тому совету и вот уже 20 лет успешно практиковал как окулист в одном большом городе в Южной Америке. У него был красивый дом, машина и все, что он только мог пожелать в материальном плане. Но в его жизни не было мира и счастья. Он сказал, «20 лет я делал то, что мне когда-то посоветовали. И вот я абсолютно несчастен. Что же мне делать?» Проповедник ответил,

наполнить вас. Если нет, то вам следует обратиться к Нему всем сердцем, и тогда Он станет для вас реальностью. Необходимо доверить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он наполнил вас Своим Святым Духом. Тогда вас не будет соблазнять то, что предлагает мир. Я хотел бы дать вам еще одну хорошую причину, почему не следует желать того, что в мире. Посмотрите на 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Как вы думаете, смогут ли богачи взять свои деньги с собой, закончив земную жизнь? Мы приходим в этот мир, не имея ничего, и точно так же покидаем его. Как гласит одна поговорка, у Савана нет карманов. Как это бессмысленно — стремиться к деньгам, заботиться об их накоплении больше всего на свете, а затем умереть и оставить все тем, кто, скорее всего, даже и не любил вас, и кого, скорее всего, вы не любили тоже. Какой абсурд! Но чаще всего люди стремятся именно к этому. Они готовы сделать все возможное, даже убить, чтобы завладеть богатством. Разве это не верх безумия? Может быть, кто-то из слушающих меня чувствует, что мои слова обращены лично к нему. Возможно, вы хотите сказать: «Да, я живу лишь материальными ценностями, и я недоволен своей жизнью. Что же мне делать?» Если вы уже являетесь христианином, то ответ для вас такой: «Пребывайте в свете». Библия призывает нас ходить во свете, подобно как и Он во свете. Чем ближе мы ко Христу, тем меньше мы соблазняемся похотями мира. Чем лучше у мужа отношения с женой, тем меньше у него соблазна увлечься другой женщиной. И напротив, чем больше он отдаляется от жены, если между ними размолвки и разногласия, тем больше вероятность, что он соблазнится связью с другой женщиной. Иоанн говорит нам, что если мы ходим в свете, мы не будем желать того, что в мире. В своем послании Иоанн упоминает также о том, как люди могут ходить в темноте. Это описание относится к тем, кто не знает Бога. Христианин не может ходить во тьме. Пребывающий во тьме наполнен болью и ненавистью. Но дитя Божье не может жить так. Верующий не может жить во тьме, потому что он был призван в свет. Но должен вам сказать одну вещь. Возможно, христианин и не может жить во тьме, но он может жить в полумраке, где уже нет тьмы, но также нет и света. К сожалению, многие христиане живут так. Они не ходят во свете. Они не пребывают во тьме. Они где-то посередине, в сумеречной зоне, если вы не против такого сравнения. И, надо вам сказать, это очень опасное место для христиан. Именно здесь мы подвержены искушениям мира больше всего. Библия изображает мир как блудницу, то есть проститутку. Интересно заметить, что проститутки выходят на работу именно ночью. Именно в это время они появляются на улицах. А знаете почему? Конечно же, можно привести разные причины, но одна из них, как мне кажется, ночью они выглядят лучше. Косметика скрывает изъяны их лиц. Даже самая уродливая проститутка сможет найти клиента, если будет достаточно темно. Друзья мои, мы отходим от Бога, если вокруг нас мало света. Когда в нашей жизни сгущаются сумерки, мир кажется очень привлекательным. Именно тогда мы начинаем желать удовольствий, которые Он предлагает. Именно тогда мы завидуем тем людям, у которых дома лучше наших, машины лучше наших, денег больше, чем у нас. Ведь Иисус для нас перестает быть центром жизни. Но будьте осторожны, друзья мои, это очень опасное положение. Бог не хочет, чтобы мы находились между светом и тьмой. Мы призваны ходить во свете. Иисус может исполнить все желания нашего сердца. Как поется в одном старом гимне, в свете Его славы и благодати блекнет все, что дает этот мир. Соблазны мира теряют свою привлекательность для нас, когда их освещает слава и благодать Христа. Я не знаю, слышит ли меня сегодня тот, кто полностью поглощен материализмом, похотью очей и житейской гордостью. Может быть, вы никогда не обращались ко Христу и не призывали Его стать вашим Спасителем. Возможно, никто не говорил вам, что существует Бог, который любит вас и заботится о вас. Бог, который так возлюбил вас, что послал Своего единственного Сына, чтобы принести свою жизнь в жертву за ваш грех. Бог любит вас, но Он также не может закрыть глаза на ваш грех. Он не был бы праведным и справедливым, если бы поступил так. Но Он дал нам путь искупления, жертвы Иисуса на кресте. Иисус умер за вас. Он есть Сын Божий. Он не только умер за вас, но и через 3 дня после этого воскрес и вознесся на небеса. Он живой Спаситель.

Если вы обратитесь к Нему и попросите Его спасти вас, Он обязательно это сделает. Он простит вам все ваши грехи, и вы сможете обрести вечное взаимоотношение с Богом, любовь, которая наполнит ваше сердце и освободит вас от рабства греха. Я не думаю, что вы хотите продолжать ненавидеть людей всю свою жизнь. Вы не хотите жить без мира и радости в жизни. Иисус – это путь, который освобождает нас от всего этого. Обратитесь к Нему. Он так сильно вас любит. Попросите Иисуса спасти вас, и Он сделает это. Но, как я вижу, время нашей передачи подошло к концу. Оно летит так быстро. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели. До встречи через неделю.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Я часто слышу порой, как присказку на всякую ситуацию, такую фразу «На все воля Божья».
0: В связи с этим я вспоминаю одну трагическую историю, которая произошла в Рио-де-Жанейро. 8 детей были брошены в океан одной религиозной сектой. Дети утонули, а члены секты сказали, что таково было повеление Божие.
1: Странно, что в ужасных деяниях всегда обвиняют Бога.
0: В Ветхом Завете описано много случаев, когда люди делали то, что Бог явно не одобрял. Но есть несколько принципов, с помощью которых можно определить, что исходит от человека, а что от Бога. Во-первых, водительство Божие всегда совпадает с тем, что написано в Библии. Бог не может приказать кого-то убить, лечь в постель с чужой женой, не скажет ничего такого, что было бы злом.
1: Водительство Божье всегда прославляет Его, а не плоть человеческую. Принцип ученичества говорит о том, чтобы мы распинали желания своей плоти на кресте.
0: Верно подмечено. И еще, исполнение Божьей воли часто требует от человека жертвенности, и его действия противоречат философии этого мира. Он как бы плывет против течения, руководствуясь иными жизненными принципами.
1: К примеру, не буду красть в предприятии что-то, когда крадут все, и даже тогда, когда нам кажется, что государство обкрадывает нас.
0: Подходящий пример.
1: Трудно жить такому человеку.
0: Напротив, человек никогда не бывает более счастлив, чем когда исполняет волю Бога, благую, угодную и совершенную. И если Бог направляет ваши действия, то тогда это смогут увидеть в вашей жизни зрелые верующие, и они смогут засвидетельствовать, что Дух Божий побуждает вас действовать в соответствии с Божьим призванием.
1: Думаю, что это увидят и неверующие люди, и прославят Бога. Да будет так.
0: Если слова апостола Павла, написанные Римской Церкви, будут действенны в вашей жизни. А он писал следующее. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

Церкви переполнены пустословами. Они говорят, говорят, говорят и не исполняют Божью волю. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить. Если устами твоими исповедуешь Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Исповедание необходимо, но исповедание без повиновения – ложь и лицемерие. Теперь обратитесь со мной к их исповеди в 21 стихе. Они говорят: «Господи, Господи!» И мы слышали, как говорили девы: «Господи, Господи!» в Матфея 25 главе. Очень интересные слова. Когда в первый раз они сказали «Господи», это могло быть выражением уважения. Само слово означает «господин», «хозяин», «учитель». Это слово для выражения уважения и признания. Они говорят «Господи», говоря тем самым «мы уважаем тебя». Во второй раз они говорят «Господи, Господи», чтобы показать ортодоксальность своего обращения, так как слово «Бог» «Кюриас» является переводом имени Иегова в Септуагинте. Таким образом, они говорят: «Мы знаем, что ты Бог, мы принимаем все, что связано с твоей божественностью. Мы принимаем твое рождение от Девы, чудесную жизнь, заместительную смерть, славное воскресение, ходатайство, второе пришествие». Они уважительны, они верны вере, они используют верные слова, у них верные отношения. И заметьте, они дважды восклицают: «Господи, Господи!» Это говорит об их чувствах, о страсти, об их горении, об их преданности и силе приверженности. А представьте себе, что это происходит на суде у великого белого престола, и слова эти они говорят там. Если это день, о котором Господь сказал «в тот день», то вполне вероятно, что те, кто пришел туда, уже провели века вместе осуждения и наказания. И это еще больше добавляет им страсти: «Господи, Господи!» Вы видите, там есть и страсть, и верность вере, и уважение. Затем в 22 стихе они трижды восклицают: «Твоим именем, Твоим именем, Твоим именем». Они даже не на себе концентрируются. «Мы делали это для Тебя, мы пророчествовали для Тебя, бесов изгоняли для Тебя, чудеса творили для Тебя». Великолепное, уважительное восклицание. Они возвещают и делают дела. Разве это не прекрасно? И мы говорим: «Ну уж это точно христиане. Они горят как в служении словом, так и в практических делах. Великолепно». Но знаете что? Для некоторых из этих людей все сказанное будет правомерным, и они будут оправданы, и Господь скажет им: «Верный раб, войди в царство. Ты уважал меня, ты был верен вере, ты горел и проповедовал, ты трудился». Но 21 стих говорит, что не всякий войдет в царство. Будут некоторые, которые взывают и которые войдут в царство. Но не всякий войдет, потому что не всякий, говорящий так, исполняет волю Отца Небесного. И Господь далее признает: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Стих 23. Какой удар! Он говорит: «Я никогда не знал вас». Это то же, что он сказал девам, стоящим у дверей: «Не знаю вас». Вы можете спросить, что он имел в виду? Что, Бог не знает, кто эти люди? Нет. Он знает, кто они. Он знает все. Здесь не говорится о простой осведомленности, не говорится об умственном знании. Слово «знать» в Библии используется для описания очень близких, личных отношений. Например, в книге пророка Амоса 3:2 Бог говорит Израилю: «Только вас признал я из всех племен земли». Разве это значит, что единственный народ, о котором он знал, были евреи? Нет, конечно. Это значит, что у него были личные отношения с этим народом. «Мои овцы слышат голос мой, и я знаю их». Вы видите, слово «знать» предполагает близкое, личное общение. Поэтому Иисус говорит: «Я никогда не имел никаких близких отношений с вами». Да, вы были где-то рядом, но я никогда не имел близких отношений с вами. И затем он говорит: «Отойдите от меня, уйдите из моего присутствия навсегда». Почему? В 23 стихе сказано: «делающие беззаконие». Почему? Потому что вместо того, чтобы исполнять волю Отца моего и жить по законам праведности, вы продолжаете делать беззаконие. Друг мой, не слова, которые ты говоришь, приводят тебя в Царство Небесное, а дела, которые ты творишь. И вместо того, чтобы исполнять волю Отца, Его требования праведности, ты продолжаешь творить беззаконие. Вы знаете, что значит исповедовать Христа?
Это ничего не значит, если ваша жизнь не является этому подтверждением. Поэтому Петр сказал, что если не можешь прибавить к вере своей добродетели, то не можешь знать, что истинно искуплен. А Яков сказал, что вера без дел – ничто, она мертва. Исповедание ценности не имеет. Я даже верю в то, что исповедовать и возвещать Христа впустую значит поминать имя Господа в суе. Исповедание Христа, когда Он вашим не является, это, по сути, поругание имени Божьего. Кэмпбелл Морган очень хорошо сказал: «Хуление святилища гораздо хуже хуления трущоб. Говорить «Господи, Господи», а потом не повиноваться, подобно поцелую Иуды. Мы должны быть поглощены исполнением воли Отца. Именно поэтому молитва гласит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Не только на небе, но и на земле. А это означает, что исполнится она через меня и только через меня. Вы можете спросить меня: а что, если я не исполняю, не могу? Далее в молитве сказано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы знаем, что будем оступаться, но именно тогда и приходим за прощением. И это часть оправдания. Требование праведности, о котором говорит Иисус, предполагает, что мы будем оступаться, но когда оступаемся, то будем и исповедовать. Поэтому в Иоанна 1:9 написано, что если мы постоянно исповедуем грехи свои, то свидетельствуем о том, что получаем прощение. Другими словами, получают прощение те, кто исповедует. Смотрите, он не говорит: вот требование совершенства, и если оступаетесь, то вы исключены. Он говорит: вот требование совершенства, а если оступаетесь, то не оставляйте этого так. Это Божье требование. Я скажу, что если Нагорная проповедь не является направляющей вашей жизни, то мне все равно, какое признание вы делали, мне все равно, крестились ли вы и христианин ли вы вообще. Помните, в Иоанна 6 главе его спрашивали: что нам делать, чтобы творить дело Божье? А он отвечал им: вот дело Божье, чтобы веровали в того, кого Он послал. Чего же начинается исполнение воли Божьей? Веруйте в Иисуса Христа. Бог всякого приведет ко спасению. Единственное, что приемлет Бог, это праведность, которая является результатом покаяния и веры во Христа Иисуса и которая производит добрые дела. Но если этого нет, то безразлично, что вы говорите. Все это не имеет никакого значения. И в 23 стихе Господь говорит, я перефразирую: «Ни на секунду не признавал я вас своими, вы навсегда изгнаны из моего присутствия, потому что продолжаете творить беззаконие». И еще одно хочу сказать в заключение. Обратите внимание на их восклицание: «Господи, Господи, мы пророчествовали, изгоняли бесов, чудеса творили». Три слова: пророчество, изгнание бесов, чудеса. И знаете что? Некоторые из людей, которые говорят все это, будут допущены в царство. Такие есть и такие были истинные пророки, кто истинно именем Господа изгонял врага и кого Господь использовал творить великие дела. Но есть многие, кто это возвещает, но их слова не истинны. Это не проходит. Теперь возникает другой вопрос, и я лишь коротко скажу об этом. Я хочу, чтобы вы это услышали. Некоторые спрашивают: действительно ли эти люди делали то, о чем они говорили? Проповедовали, пророчествовали, изгоняли бесов, творили чудеса? Есть только три возможных варианта ответа. Первый. Делали Божьей властью. Второй. Делали властью сатаны. Третий. Не делали, а лгали. Все три ответа могут быть правдой. Вы спросите: даже если они неверующие? Да. Для этого обратитесь к Ветхому Завету и увидите, что Бог действовал и через неверующих людей. Например, числа 23:5. «И вложил Господь слово в уста Валаамовы». А Валаам, говорит Петр, возлюбил мзду неправедную. Это был порочный пророк, наемник, но Господь использовал его уста. Во-вторых, вполне возможно, что они творили великие дела, изгоняли бесов и пророчествовали властью сатаны. Сатана может показать свою власть. Сатана продемонстрировал свою власть на Иове, не так ли? Он послал смерть, разрушение, болезнь. В этом нет никакого сомнения. А волшебница в Эндоре, которой Господь позволил возбудить демонических духов?
а сыны Скевы в Деяниях в 19 главе, которые на самом деле изгоняли демонов. Даже Иисус признавал, что иудеи могли это делать, когда сказал: «Если я делаю это властью сатанинскую, то какой властью вы это делаете?» Очень может быть, что некоторые праведные евреи делали это властью Бога, а некоторые неправедные делали это властью сатаны. Вы спросите: а почему сатана изгоняет духов? Потому что он запутался изначально, и все его царство – сплошной беспорядок. А знаете, что в Матфея 24:24 сказано, что лжехристы и лжепророки восстанут и будут творить чудеса и знамения? Сатана может делать великие дела, но есть и просто обман. Я думаю, это то, что происходило в Египте, когда волшебники и чародеи пытались повторить чудеса, творимые Моисеем, но все это было обманом. Когда им удавалось повторить чудо вслед за Моисеем, это был их трюк, их собственное маленькое колдовство. Я называю это волшебными безделушками и фокусами. А теперь главное. Эти люди будут говорить: мы пророчествовали, изгоняли бесов, творили чудеса. Может быть, они делали это властью сатаны, искусно маскируясь под Бога и называя это белой магией. А может, это был простой фокус, который демонстрирует большинство современных целителей. Вопрос не в том, какой властью они это делали, а вопрос в том, что они обманываются. Я думаю, что сегодня многие проповедуют, изгоняют бесов, исцеляют и делают еще многое другое, полагая, что это Господь. Это не так, но многие в это верят. Они говорят: это Господь, а в действительности это сатанинские дела или просто обман. Суть в том, что они не войдут в царство Иисуса, что бы они ни говорили, что бы они ни восклицали, какие бы чудеса и знамения ни творили. И это удар, потому что они так и не вошли в узкие врата. Какое разочарование! Недостаточно сделать простое словесное признание.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели – пришествия Христа. В Его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты – собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением. Но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос – начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого, нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христово. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Дитем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Три. В воплощении Христа явилась полнота Божия. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он – истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла верою это чудесное известие, она познала, что имеет в чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас. Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые,
4: и случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него

0: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100».
1: И сказал им:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
0: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им:
0: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат».
1: И сказал им:
0: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И сказал им:
0: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
1: И сказал:
0: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: И сказал:
0: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
1: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
0: «Переправимся на ту сторону».
1: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему:
2: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
1: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
0: «Умолкни, перестань!»
1: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
0: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
1: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
3: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
4: Глава 5.
1: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки,

0: Тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
1: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
0: Ибо Иисус сказал ему:
2: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
0: И спросил его:
2: «Как тебе имя?»
0: И он сказал в ответ:
1: «Легион имя мне, потому что нас много!»
0: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
1: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
0: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
2: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
0: И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
3: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
0: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
4: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
0: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал:
2: «Кто прикоснулся к моей одежде?»
0: Ученики сказали ему:
5: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
0: Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей:
2: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
0: Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят:
6: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?»
0: Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
2: «Не бойся, только веруй».
0: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
2: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит.
0: и смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
2: «Талифа куми»,
0: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
7: Глава 6.
0: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили:
8: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
4: Не здесь ли между нами его сестры?»
0: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
2: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
0: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
2: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
0: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. В прошлых двух передачах мы говорили об избрании Иисусом первых учеников – Петра, Андрея и Матфея. Эти события записаны в первой и второй главах Евангелия от Марка. Сегодня речь пойдет об избрании 12 учеников, 11 из которых впоследствии стали апостолами. В переводе с греческого языка слово «апостол» означает «посланник», «вестник». В широком смысле это слово употребляется в Священном Писании, когда в нем говорится о различных посланниках Божьих. Так сам Господь был назван посланником Божьим и ангелом Завета, потому что Он послан был Богом. Более конкретно этим именем названы 12 учеников Иисуса Христа, которых Он посылал проповедовать Евангелие. В Библии упоминается несколько основных признаков, которые характеризуют апостольское звание. Во-первых, все они были очевидцами и сами слышали то, о чем свидетельствовали. Во-вторых, все они были призваны или избраны самим Господом. Даже апостол Матфей, который был избран вместо Иуды Искариота, не составляет исключения из этого. Его избрание по жребию было совершено по воле Божьей. И, наконец, все апостолы были вдохновлены Духом Божьим и имели власть творить чудеса. Кроме 12 апостолов и Павла, таким именем называются в Священном Писании еще 70 учеников Иисуса Христа. Вместе с тем, они не были постоянными очевидцами дел Божьих и не во всей полноте были облечены той властью и силой, какой обладали 12 учеников. Вместе с Павлом апостолами также названы и другие благовестники, например, Варнава, Сила и Тимофей. Что касается вопроса, почему Иисус избрал именно 12 учеников, принято считать, что такое число их соответствовало числу 12 колен Израилевых. Вместе с тем, в Ветхом Завете число 12 употребляется и по отношению к другим явлениям и предметам. Если обращать внимание только на числа, нужно спросить, почему число апостолов не ограничилось 12, но впоследствии к ним прибавился еще и Павел. Исходя из этого, по мнению некоторых богословов, число 12 определялось чисто практическим смыслом, тем, что нашлось 12 человек, которые были пригодны для апостольской деятельности. Но если бы их нашлось только 10 или 15, то число, соответственно, бы уменьшилось или увеличилось. Невозможно себе представить, что Христос по каким-то символическим соображениям отверг от себя людей, которые пожелали быть его учениками и оказались бы к этому совершенно способны. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению третьей главы Евангелия от Марка. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о второй главе Евангелия от Марка, который мы начали в нашей прошлой передаче. Конец второй главы и начало третьей посвящены событиям, происшедшим в одну субботу. Мы читаем о тех же событиях в Евангелиях Матфея и Луки. Основная идея тех событий, о которых пойдет речь сегодня, состоит в том, что Иисус – это Господин субботы. Будучи в синагоге, Он совершил доброе дело. И, конечно, вопрос состоял в том, нарушил ли Он закон субботы, когда исцелил человека сухой рукой. Конечно же, нет. Иисус пришел, дабы исполнить закон. И здесь мы встречаем Его объяснение на этот счет. Он говорит, что Он Господин субботы. И что творить добро – это самое важное. Эти события важны, поскольку именно по поводу субботы у него и произошел разрыв с религиозными властями. И с того времени они начинают искать его смерти. Прочтем 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья». Ученики стали срывать колосья и есть. Фарисеи истолковали это действие учеников как жатву зерна и молотьбу. Однако здесь фарисеи были неправы. Согласно закону, человек мог срывать колосья, и это не считалось жатвой. Мы читаем об этом в книге Второзакония, в 23 главе, в 24 и 25 стихах. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Если бы они взяли в руки серпы, это уже называлось бы жатвой. Однако, как мы видим, фарисеи придавали этим стихам совершенно иную, угодную им интерпретацию, а потому они истолковали происходившее как нарушение закона. Прочтем 24 и 25 стихи в том же отрывке. «И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним?» Иисус и не пытается убедить их в том, что ученики ничем не нарушили закон субботы. Он просто отказывается спорить с ними на этот счет. Здесь он переключается на ситуацию из жизни Давида как царя. Иисус приводит им в пример случай жизни Давида, когда тот явно нарушил закон и был оправдан. Дело в том, что закон не был предназначен для того, чтобы создавать трудности Божьим слугам, когда они пытаются служить Ему. Здесь Господь приводит в качестве иллюстрации пример Давида. Стихи с 26 по 28. «Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Здесь раскрывается великий принцип, относящийся к субботе и ее смыслу. Дело в том, что закон был создан для людей, а не люди для закона. И здесь мы видим другой великий принцип, состоящий в том, что Господь наш – Господин субботы. И то, и другое имеет очень важное значение, на что и хочет обратить наше внимание Марк. Это событие завершает вторую главу Евангелия от Марка. Третья глава продолжает рассказ о событиях, происшедших в ту же субботу. И мы знаем, что в конце концов именно эти события привели к разрыву Иисуса с религиозными властями тех дней. Из этой главы становится очевидно, что Иисус исцелял буквально толпы народа. Каждое из этих исцелений можно было бы описывать отдельно, точно так, как нам рассказывается об исцелении того расслабленного, которого опустили через крышу. Но Марк стремится произвести впечатление не тем, что словно через микроскоп рассматривает отдельные события. Вместо этого он позволяет нам разом взглянуть на все исцеления, которые имели место. Мне всегда было интересно, сколько людей исцелил лично Иисус. Но нужно понимать, что любые попытки назвать это число будут чистыми домыслами. Однако Марк явно старается убедить нас в том, что это число было громадным. Прочтем стихи 1 и 2. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его?» Здесь возникает вопрос. Не было ли появление этого человека в синагоге специально подстроено? Я думаю, что именно так оно и было. Господь Иисус исцелял множество людей. Его враги знали, что если они приведут еще и этого туда, то Господь, несомненно, исцелит и его, когда придет в синагогу. Я полагаю, что их поступок являлся скорее комплиментом нашему Господу. Они знали о Его сострадании. Но их больше волновала возможность обвинить Его в нарушении субботы исцелением этого человека. Так что я полагаю, что Его привели в синагогу намеренно. Нам даже сказано, что враги Иисуса уже ждали, что произойдет. Итак, враги нашего Господа пытаются найти что-нибудь, чтобы обвинить Его. И, как мы видим, им не приходится долго ждать. Читаем третий стих. «Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину». Здесь Господь приглашает этого человека выйти на середину, потому что собирается что-то сказать собравшимся. Четвертый стих. «А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. Враги нашего Господа уже поняли, что когда Он говорит, следует молчать, потому что всякий раз, когда они пытались спорить с Иисусом, их ждало поражение. Читаем пятый стих. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здоровая, как и другая». Здесь Господь, по сути дела, уничтожает все ограничения, которые навязывали их фарисейские традиции, и подходит к самому главному, для чего изначально была дана суббота. Эти люди не желали отвечать ему, потому что знали, что, ответив, они сами вынесут себе осуждение. Обратите внимание, что здесь Господь Иисус посмотрел на них с гневом. И нам, пожалуй, стоит запомнить, что Иисус тоже гневался. Интересно отметить одну грамматическую особенность этого стиха. Слово «гнев» в греческом языке стоит в такой форме, которая несет идею моментального гнева. А греческое слово «скорбя» в данном стихе использовано в настоящем времени и подразумевает непрерывную скорбь. Так что здесь мы должны читать следующее. «И воззрев на них с гневом», то есть вспылив на какое-то мгновение без затаенной злобы или ненависти, «но скорбя об ожесточении сердец их», то есть непрерывно скорбя о них. Действительно, Иисус все время страдал из-за ожесточения людских сердец. Иисус исцеляет этого человека. Да, это была суббота, день отдыха для евреев, но поскольку суббота была создана для блага человека, и поскольку Он Господин субботы, Иисус исцеляет этого человека в субботу. События второй половины второй главы и это происшествие следует рассматривать вместе. Именно эти два события приводят к разрыву с религиозными властями. Далее читаем шестой стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Это было начало заговора, как им погубить его. И теперь они не успокоятся, пока не увидят его смерть на кресте. Но сейчас они еще не могут помешать Иисусу продолжить его служение. Стихи 7 и 8. «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, а за ним последовало множество народу из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве». Как вы видите, люди приходят из различных мест и идут за ним. В этот момент наш Господь тихо удаляется, избегая конфронтации с фарисеями. Дело в том, что его час еще не пришел. Позднее в Иерусалиме он смело выступил навстречу противнику. Но здесь он просто уходит, и народ следует за ним. Если вы найдете на карте все перечисленные здесь места, вы увидите, что они разбросаны по всей территории. Из всех тех мест народ собирался, чтобы послушать учение нашего Господа Иисуса. Но здесь его подстерегает еще одна опасность. В этот раз она исходит уже не от религиозных властей. Сейчас ему грозит опасность быть раздавленным толпой. Но посмотрите, что делает Иисус. 9-10 стихи. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Эта толпа не только мешала ему, она еще и подвергала его опасности. Они давили на него со всех сторон. Нам сказано, что он исцелил многих. Но мы не сможем свести это слово «многие» к какому-то конкретному числу, потому что «много» — это «много». Евангелие приводит нам лишь некоторые конкретные примеры того, как он исцелял людей. Далее 11-12 стихи. «И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий!“ Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Как видим, нечистые духи признавали его. Я хочу отдельно поговорить о проблеме бесовства и одержимости бесами. А потому мы вернемся к разговору на эту тему в одной из наших следующих передач. Однако я скажу, что в наши дни мы вновь сталкиваемся с явлением, которое носит название «поклонение сатане». Это явление очень широко распространено сегодня, но, как мы видим, Иисус не желает принимать свидетельства от темных и нечистых сил. Бесы признавали его, но он не желал их свидетельства. А далее мы читаем 13 стих. И мы начинаем лучше понимать особую Божью цель в избрании и назначении 12 апостолов. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Именно он, делая здесь выбор, нравится вам это или нет. Именно он выбирает их, как сказано в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 16 стихе. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И можно с уверенностью сказать, что поскольку он сам выбирает их, а не они избрали его, то и несет ответственность он за них. Эта мысль очень успокаивает. Бог спас нас, начал в нас работу, и он всегда будет рядом с нами. Он будет с нами до конца. Именно это и имеется здесь в виду. Читаем 14 и 15 стихи. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это последнее призвание учеников. Здесь они уже становятся его апостолами. И здесь он посылает их на самостоятельное служение. Сам Иисус с ними не идет. Здесь Марк не приводит дополнительных деталей, но, читая Евангелие от Матфея, 10 главу, стихи с 5 по 42, мы узнаем еще больше об их служении. Далее, в стихах с 16 по 19 приведены имена апостолов. Я просто перечислю имена всех 12. Первым идет Симон Петр. Он возглавляет каждый список апостолов. Далее Иаков, сын Зеведея, который здесь упоминается вторым. Затем Иоанн, брат Иакова. Далее мы находим Андрея, брата Симона Петра. Обычно его упоминают вместе с братом. Затем названы Филипп, Варфоломей, которого еще называли Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфеев, Фаддей, которого еще называли Леввей, и Иуда, затем идут Симон Канонит и Иуда Искариот. Очень интересно сравнить списки апостолов, которые мы находим во всех четырех Евангелиях и в книге Деяний. Интересно отметить, что там приводятся разные имена учеников. Итак, он избрал этих людей. Далее 20 и 21 стихи. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». В 20 стихе Марк пытается продемонстрировать нам, насколько занят был Иисус в своем служении. Обратите внимание на реакцию близких Иисуса в 21 стихе. «Если человек посвящает свою жизнь какой-то великой, хоть и земной цели, он обычно заслуживает признания людей. Музыкант, спортсмен, политик, которые все отдают своему делу, получают признание людей этого мира. Однако, если человек полностью отдает себя делу Бога, его клеймят фанатиком». 22 стих демонстрирует отношение к Иисусу и к происходящему религиозных вождей. «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Вельзевул – это было языческое божество, которого иудеи считали предводителем злых духов. В стихах с 23 по 27 Иисус отвечает на это обвинение. «И, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Иисус хочет выразить очень простую мысль. Он не мог изгонять бесов силою бесов по той простой причине, что тогда дом разделился бы в самом себе. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Грабитель, прежде чем ему удастся ограбить дом, должен прежде связать хозяина дома. И в этом заложена глубокая истина. Господь Иисус не мог творить свои великие дела силой сатаны, потому что в этом случае сатана разделился бы сам в себе. И далее следуют стихи с 28 по 30. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Здесь мы видим пример греха, которому нет прощения. В наши дни такой грех совершить невозможно. Для начала отметим, что Иисус, вторая личность Троицы, был с ними, а они обвинили его в том, что он изгоняет бесов силою Вельзевула, хотя Господь делал это силой Святого Духа. То есть они фактически отвергали свидетельство двух личностей Божественной Троицы. Они отвергали свидетельство Сына и свидетельство Святого Духа. То есть, отвергая Христа, они противились самому Святому Духу, а это является грехом, которому нет прощения. В наши дни совершить непрощаемый грех невозможно. Под непрощаемым грехом мы подразумеваем, что человек совершает грех, а затем осознает факт его совершения и чувствует раскаяние. Но даже когда он признается в нем перед Богом, Бог не дает прощения. Но это не так. Христос умер за все грехи, а не просто за какие-то грехи. В наши дни невозможно совершить поступок, который он не сможет простить. Но если мы говорим о грехах, которым нет прощения, то важно отношение человека, его настрой, а вовсе не само действие. Когда человек богохульствует своими устами, вовсе не его слова осуждают его. Его осуждает состояние его сердца, постоянное отвержение Бога, если, конечно, он не перестанет противиться. Таким образом, сопротивляться обличению Святого Духа в сердце и жизни – это и есть грех против Святого Духа. Далее мы читаем стихи с 31 по 35. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Оба, единокровных брата Господа Иисуса, Иаков и Иоанн, являлись авторами посланий Нового Завета. Но при этом они нигде не указывают, что Иисус был их кровным братом. Дело в том, что любой человек, пребывающий во Христе, ближе ему, чем его земные мать и братья. Это и есть причина, почему он посмотрел на собравшихся там и сказал, что они ближе ему, чем его собственные братья и мать. Важно, друзья мои, иметь тесное общение с Богом во Христе Иисусе, приняв Его своим Спасителем, что дает нам право называться сынами Бога. На этом мы и закончим сегодня. В следующей передаче мы приступим к изучению 4 главы.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Игорь Доманов из Московской церкви «Слово жизни». Приветствую тебя, дорогой брат.
5: Здравствуйте.
4: Рад тебя видеть в нашей студии. И
5: спасибо.
4: По нашей традиции я хочу тебе сказать, что студия Русского христианского радио записывает циклы программ, которые потом служат для людей в местах лишения свободы некой попыткой открыть вот эти ворота, которые выводят людей через вахту, на волю, потому что каждый желает освободиться. И мы хотели бы показать этим людям способ к тому, чтобы освободиться именно в полном смысле, духовно освободиться, по вере в Иисуса Христа. И опыт каждого человека, каждого свидетеля Христова, кто имел в прошлом криминальный опыт, для нас очень важен и ценен. И мы хотим, чтобы ты поделился сегодня вот теми благословениями, вспоминая, конечно, и об уроках суровых вот этой жизни своей прежней, перед нашими слушателями. Итак, представься нашим слушателям.
5: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Игорь, мне 33 года. Я не сказал бы, что я был такой очень значимой фигурой в криминальном мире. Скорее всего, нет. Я, как и многие пацаны, которые попали в эту структуру, попал из-за наркотиков. В принципе, в жизни был нормальным парнем, занимался спортом.
4: Ну, просто расскажи нам, откуда ты, с какого ты города, родом, какая семья у тебя была?
5: Ох, у меня много было городов. Но в данном случае с 89-го я живу в Подмосковье. И родился я в Краснодарском крае, жил в Казахстане на Байконуре 12 лет. Вот, и, наверное, все такое самое темное, что началось, оно, наверное, началось у меня здесь, в Москве, в 90-х, начало 90-х. Вот, когда я связался с наркотиками.
4: А как вот ты связался? Как это понять? Я связался.
5: Ну, наверное, из-за своей гордости. Занимался спортом в том городе, где я жил, на море. На Кубани. Среди ребят, так, в принципе, ну, у меня был, пользовался авторитетом. Ну, так, таким был пацаном нормальным. Вот. И мои бывшие одноклассники начали употреблять колодцы. И так иногда подойдут, говорят, ну, что ты, Игорь, там, боишься вмазаться? Вот, кишка тонкая. Я говорю, да я ничего не боюсь.
4: Вот. И решил,
5: и,
4: да?
5: И рано или... Ну, как бы так вот вода и камень точит. Однажды сказал, решил доказать всем себе... что никогда не сяду на иглу. Ну, и сделал первый шаг. У всех есть страх перед наркотиком. И у меня он был, в принципе, потому что не знаешь, что это. Как ты знаешь, что, конечно, от этого умирают. Вот, но какой кайф вообще как-то все это так. А потом посмотрел, укололся, думаю, да не, нормально. Можно даже между тренировками там раз-два уколоться. Ну, а потом как-то вот так это раз в месяц, а потом раз в неделю выходной, а потом как-то стресс какой-то жизненный, и я уходил от реальности каждый день. Очнулся уже на том периоде, что я уже сижу, у меня уже ломки. Соответственно, с самого начала все пошло в ход, все, что было дома.
4: Угу. Сколько же это времени прошло, Игорь?
5: Ну, с тех пор, как Господь меня освободил от этого, только Он может это сделать. Это духовная зараза и болезнь, ее не лечится врачами. Прошло уже фактически почти 5 лет.
4: Нет, я спросил, сколько времени прошло между тем, как ты начал употреблять наркотики, и вот уже понял, что ты без них не можешь.
5: А, да, это, наверное, уже месяца полтора-два.
4: Всего-навсего.
5: Всего-навсего. Я понял, что уже все. И, как я сказал, уже я жил в маленьком городе в Приморском, но у моря. И я понимал, что если я буду там воровать, то меня быстро поймают, потому что стучали там как через одного. И как бы я, так как я любил петь, я устроился в ресторан, я пел для себя, и плюс еще какие-то деньги получал, соответственно, их все прокалывал. Вот потом их не хватало, я начал из дома выноситься. Ну, я говорю, просто превратился, наверное, в животное. Ничего святого не было. Вот, и все это продолжалось. Я захотел выбраться с этой проблемы. Поехал в Москву, переломался, там лечили меня, кровь там чистили. А из головы это из сердца не выкинешь, я опять возвращался. А здесь Москва, город большой, здесь большое поле деятельности. Тут можно деньги заработать, как говорится, не отходя на месте. И никто тебя не поймает, и так считал. И, ну, вы понимаете, вся эта грязь, вся эта дорога. Утром просыпаешься, тебя ломает, ненавидишь это утро, ты понимаешь, что тебе нужно где-то искать воровать деньги, потом искать, где купить. И вот так вот по кругу, но сколько вор не ворует, тюрьмы не минует. Это уж наша такая пословица старонародная, она истина. И вот однажды я попал в тюрьму. Конечно, был где-то шок для меня, потому что одно дело здесь, ты там пальцы гнешь, а другое дело, ты попадаешь в эту среду уже, ты понимаешь, особенно когда тебя обвинительно зачитывают там, от 7 до 15 срок, ты считаешь, сколько тебе будет, когда ты выйдешь. Вот. Ну и потом эти стены, эти клопы на стенах, общение. Я понимаю, что я как бы, допустим, те люди, которые уже отсидели большие срока, они действительно, для них там уже тюрьма – это дом. Ну, для того, кто попадает туда первый раз, я не поверю, чтобы он сказал смело, вот, я домой приехал.
4: Наконец-то,
5: да? Наконец-то, да, вот. И как бы я так тоже не подумал, для меня был несколько шок. Потом я посмотрел, я видел очень много, как ломались судьбы людей, вообще просто по каким-то банальным ситуациям и из каких-то таких, ну, серьезных уважаемых арестантов, они превращались в крыс, их сгоняли под шконку. Судьба, она такая зыбкая там. Вот, и видя это все, видя то, что зло, оно начинает все больше и больше входить вот, в человеческие сердца, которые еще более-менее там могут быть чистыми сначала. Вот, я понял, что я так жить не хочу. Сразу я так понял. У меня переоценка произошла. Я ходил, я думал вообще, когда, вы знаете, там выходишь на прогулку и видишь только небо в клетку, и ни дерево, и ничего, и долгое время, это, ну, так тяжело, и ты начинаешь ценить вообще, что такое вообще просто под деревом посидеть летом, или, ну, не знаю, что такое мама, которая тебя любит, которая там ноги сбивает, отстаивает эти очереди, этот мат, и чтобы тебе эту передачу собрать, и еще отдать надо ее, эти деньги заработать. Понимаешь, кто такие сестры, братья, кто такие друзья? Потому что я знаю, я видел, ну, ребят, которые говорили, ну, которые с обидой, с такой горечью, говорят, да я вот так вот, у меня там делюга своя, у меня там это, а сейчас никто, меня все бросили. Меня все бросили, и мой друг, мою жену, с моей женой теперь живет. И мне адвоката даже не оплатили. Это вот обида. И поэтому вся эта блатная романтика, на самом деле, ну, там понимаешь, что все не так. Каждый за себя. Вот, как бы и все, вот я вот это видел. И, честно сказать, я не захотел просто вот идти этой дорогой. Потому что нечестно там все. Вот нечестно. Может быть, люди, которые были еще давно, которые отстаивали там воровские понятия, и там была честь, и все. Потом это все ушло. А оно, я потом это понял-то почему? Потому что постановка-то дьявольская. Если бы это Бог был, тогда бы было все честно. А на самом деле там постановка того, кто, как его определение, отец лжи. Он пришел украсть, убить и погубить, кинуть. Со мной сидел один парень, он был раньше верующим. Его тоже Игорь звали. И вот он говорит: давай, что ты между небом и землей? Ты вроде не с Богом. Если бы ты с Богом был, ты бы здесь не оказался. Я говорю, ну, я с Богом, да, я оказался, но я ищу выхода. Он говорит, давай, как я был с Богом, сейчас я сатанист. Я продал душу дьяволу. Если решишь, я буду посредником, и просто, ну, я помогу тебе. Заключится сделка, и выйдем отсюда. Я точно выйду. Он меня прямо в такое вот ввел, как бы в заблуждение, я начал сомневаться, а правда ли вообще.
4: Соблазн такой, да.
5: Но я попросил, чтобы мне Библию привезли. Я читал Библию очень много. Очень много читал Библию, пытался разобраться. Бог говорил через Библию мне в тюрьме. Вот. И однажды во сне Бог пришел ко мне и сказал: я услышал твою молитву. Я услышал твою молитву и твое смирение. И я тебя прощаю. Ты выйдешь отсюда по первому снегу. Я сказал так, ну, я сказал, не побоялся. Ну, знаете, как у нас там, пацан сказал, пацан сделал. Здесь Бог сказал, Бог сделал. Я нашел такое определение, когда там сидел, читал, что написано, что Бог не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы изменять, там, менять свои решения. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Я поверил ему, я сказал всем, что Бог меня выведет отсюда по первому снегу. И вот этот Игорь, парень, который был как бы, ну, верующим, а потом продался, он сказал, да нет, я выйду. Я выйду отсюда по первому снегу. И в конечном итоге однажды был такой момент, когда мы сидели, смотря друг другу в глаза, я так почувствовал сильно. Я не знал тогда ни переживаний, как Бог касается. Просто я чувствовал, у меня такая радость после того пришла, как я раскаялся в своих грехах, какой-то мир в сердце. Вот. И мы сидели, я почувствовал, сейчас я понимаю, Бог меня тогда коснулся, мы смотрели друг другу в глаза, и я ему сказал, Игорь, Бог может простить тебе то, что ты отдал свою душу дьяволу, и может он себе вернуть, ты как блудный сын. Просто раскайся сейчас, скажи, прости меня, отец, и снова вернешься к нему. И тогда он плакал, у него выступили слезы, и он задрожался, он говорит, не могу. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я боюсь. Я говорю, кого? Я боюсь дьявола, я его видел, ты его не видел, я боюсь. Я говорю, не бойся, Бог сильнее его, сделай это решение. Он так и не сделал этого. И наступил день, когда постучали по тормозам и назвали фамилии, и назвали из них мое, и дорожник крикнул, святой снег пошел. Я знал, что я больше сюда не вернусь, я с зала суда уйду на волю. Я вышел, и помню, из камеры, обернулся, там было 120 человек у нас сидело, разные, там ребята сидели мусульмане, как бы, и Господь дал такое благорасположение вот в сердце их, ну, к моей вере там, ко мне, да, и то есть я мог спокойно читать Библию, были хорошие отношения, и добрее как-то, не знаю, стало, наверное, вот в камере там среди наших ребят. И я помню, когда я вышел, оглянулся назад, и вот сидели, и у некоторых ребят вот слезы в глазах стояли. Они понимали, что вот, ну вот, вот я так сказал, и Бог так сделал уже. И все, у меня такая радость была. И этот суд, вообще буквально там, все готовили эти слова, там вот, ну...
4: Ну да, это известно. Чтобы,
5: да, я говорю, я не буду готовить. Я говорю, вот я прочитал тут место Писания, что когда будут предавать вас на суд, не заботьтесь, что вам сказать, ибо в тот час не вы будете говорить, но Дух Отца вашего Небесного. Я говорю, Господь, ну я же здесь не за свои, не за тебя тут страдаю, не за гонение, за веру, я же за свои грехи. А он сказал мне, это не важно, это вопрос доверия мне. Если ты мне доверишься, я вложу вот в тот момент такие слова, которые будут иметь вес на суде. И так и получилось. Мне было страшно, когда она, судья говорит, встаньте, подсудимый, ваше последнее слово. А еще судья у меня была такая Щербакова, Останкинский суд, она очень строгая, там, особенно к таким, как я. Она говорит, по полной, говорит, даст тебе, готовься. Я говорю, не буду. И вот она мне говорит, подними, ваше последнее слово, встаньте. Я встаю, а у меня ни одного слова в голове, немножко страх. И потом я вспоминаю строчку с 22-го псалма, «Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться». И сразу же просто, ну, я начинаю говорить, там даже был такой пасмурный день, и тучки разошлись, и солнце наполнило зал, что такой контраст был, что люди закрывали руками глаза. И вот эти слова, я не могу сейчас все это повторить, но на самом деле они имели вес. Они имели вес, и после этого они удалились, они совещались, и она дала мне условно 2,5 года. Это не должно было быть, просто не должно было быть. Потому что по моему эпизоду, и вот я так узнавал, 5 лет, 2 месяца самое маленькое давали. 97-й год, героин. То есть, и в конечном итоге я подошел и говорю к судье, и говорю, я благодарю вас, что вот вы мне как-то поверили, и я надеюсь, что вы не пожалеете. Она говорит, я не знаю, почему я тебя отпустила. Все вокруг ко мне подходили, дергали меня, говорят, не закрывай этого парня, не закрывай этого парня. Бог был за меня через людей, я понимаю. Я пришел, как бы, я долго еще не мог бросить наркотики, как, ну, я уже ушел от этого, я пообещал Богу, но периодически срывался. Я пошел в церковь, ну, мне казалось, что я в церкви, я Иуда, вот я такой, вот я, все хорошие, все святые, а я вот периодически не выдержу, пойду там, 3 дня колюсь, потом на колени молюсь. И, то есть, выхода не было, ни с кем не мог поговорить. Но потом я понял, вот эта проблема, то, что я ходил в себе, Бог хотел меня освободить. Потом познакомился с ребятами, они приехали из Томска, вот, и начали работу здесь, бывшие наркоманы. Там очень много ведется эта работа. Вот, и мне пастор церкви сказал, давай, церковь оплатит тебе билеты и лети туда. Я полетел туда, был там в реабилитации, столько там насмотрелся, такие чудеса. Господь там, ребята заезжали в этот центр с последние формы туберкулеза устойчивого, уже кусками выплевывали их. Они получали

0: паровоз. То есть здесь он говорит, я так же. Он смирился, он никогда не работал, он там одел эту робу, мы работали, помню, как-то вместе. Он говорит, ты, говорит, не представляешь, что для меня это. Но он сказал, я пройду, для Бога я смирюсь, я пройду до конца. И он поступил в этот колледж, он закончил колледж, сейчас он поступил в МГУ. Вообще просто, там милиция в шоке, братва в шоке, то есть он думает, что-то там мутит на фоне этого. А он такой, он стал, он по-настоящему выбрал эту дорогу. И вот я поэтому посмотрел, говорю, Бог, он может, он не только хочет, он реально может делать чудеса в колониях, в тюрьмах, среди наркоманов на улицах, чтобы их спасать. Только скажи «да», только скажи «да». Всегда и всегда есть кто-то, кто может протянуть руку. Кто-то протянуть, Бог пошлет. Если он увидит твое сердце, вот что ты хочешь, ты где-то там про себя говоришь, «не хочу, Господи, я жить такой жизнью, спаси меня». Он, рядом будет кто-то, кто его сын, кто его дочь, которая придет и поможет тебе. Сколько таких свидетельств?
1: Спасибо, Игорь. Замечательный рассказ. Конечно, меня две вот вещи более всего тронули в твоем рассказе. Действительно, как ты назвал, что то, что человек получает от дьявола, это фактически он теряет. То есть, потому что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить, действительно. И то, что человек часто называет каким-то преимуществом или каким-то какой-то радостью в жизни, все это обычно связано с тем, что человек сам себя обкрадывает. Ну, на самом деле, он является только вот послушным каким-то орудием в руках вот этого врага, душ человеческих. И какой разительный контраст вот именно с тем, что дающий Бог дает, вот любящий дающий Бог. Потому что я думаю, что некоторые, может быть, из наших слушателей думают, что стать верующим человеком, уверовать, отдать свое сердце Богу, это налагает на тебя такую кучу обязанностей, каких-то долгов, каких-то какого-то унижения, если так можно сказать, перед Богом. Но вот я не слышал еще вот в нашей студии, мы больше 100 программ записали, чтобы кто-то из братьев сказал, что как тяжело служить Богу, как тяжело добиваться, может быть, Божьей любви. Вот даже такие формулировки, я не знаю, как их выразить, все они неправильные. Потому что, напротив, люди свидетельствуют о том, что если есть что-то вот еще во мне, от чего я хотел бы избавиться, то есть к тому и время, и вот и желание, и Господь это может сделать, сила есть Божья. Поэтому мы сейчас послушаем песню, а после песни вернемся к интервью с нашим гостем.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Игорь Доманов из Московской церкви «Слово жизни». Игорь, вот мы уже подошли к тому моменту, когда мы расстались с тюрьмой, с этой дверью. Я думаю, она будет стоять у тебя открытая, наверное, до конца твоей жизни. Ты будешь помнить лица этих людей, которых ты оставил в камере, и Бог так чудно вывел тебя по слову своему, по своему обещанию. Вообще, это удивительно, когда человек получает откровение от Бога, согласись? Да. Это дорого и не каждому дается.
1: Это очень ценно.
0: Вот. Откровение, видение какое-то, это прекрасное время такое, общение с Богом. Я хотел бы, чтобы ты более подробно рассказал. Ты сказал, что встал уже посещать церковь, после этого поехал в христианский центр, где получал помощь вот для таких вот зависимых людей. Скажи, как вообще ты познакомился, если так можно сказать, с церковью? Как ты узнал, где, что, чего? Вот более подробно об этом.
1: Ну, я думаю, что множество из вариантов вот людей, как они познакомились с церковью, это случай. Ну, мы знаем, что ничего случайного нет теперь, но у меня также был вот один из случаев. Я когда освободился, я полностью понял, что я не пойду больше той дорогой, и для этого решил, и мне не доставало больше информации о Боге, я хотел больше узнать, я понимал, что Он не просто на иконе, Он не просто в каких-то проведениях литургии, в каких-то словах непонятных, Он реальный, Он хочет общаться на нормальном, доступном мне языке, чтобы я его понимал и чувствовал. И я хотел это узнать. Я хотел узнать людей. У меня в сердце возникло желание найти людей, которые, может быть, ну, понимают уже так, или ищут, или уже нашли и понимают так вот Бога. Вот. И я стал искать. Ну, сначала сердцем, но для начала, что я сделал? Я просто нашел Новый Завет, такой маленький, и он, я с ним не расставался. Я просто читал его везде, где у меня было свободное время. И Бог оттуда говорил мне так сильно. Каждая строчка, которую я открывал, она просто взрывалась. Там, где я не находился, вот после этого, люди, которыми я соприкасался, мои бывшие друзья, я об этом с ними начинал говорить. Были такие случаи, что вот я просто делился тем, что вот я вдруг понял, когда читал, и мы могли сидеть 5 часов, мы садились за стол, был стол накрыт, я их 100 лет не видел, приезжал, допустим, в Астрахань приехал, стояла водка на столе, там что-то еще, и мы все собрались, я говорю, слушайте, я вот здесь вот прочитал в послании Матфея тут одну главу, так меня поразило. Они говорят, да ладно тебе, с какой-то Библии. Я говорю, да подождите, ну послушайте. И я просто начал рассказывать, и вы знаете, никто рюмки не поднял, никто в рот не взял там никакую колбасу 5 часов. Они сидели вот так, рты открыли, куда я, туда и они. Они говорят, что ты с нами сделал? В конце говорят, ты что с нами, мы не можем ничего. И вот я понимал, что просто, ну, я сейчас вот один, и Бог мне говорит, ну, я хотел, чтобы еще кто-то был, потому что хорошо, когда... И я начал интересоваться тем, какие есть церкви, вот. И потом вдруг, когда я начал этим интересоваться, я сам бы не нашел, тем более у меня не было ни интернета там никаких в то время, но вдруг появился мой одноклассник, которым я раньше учился, и он говорит, а я вот в церковь хожу, хочешь приехать посмотреть? Я приехал, посмотрел, сказал, да вы сектанты, вот, потому что я всю жизнь был православным верующим.
0: Почему они сектанты? Ну-ка, вот это интересно.
1: Ну, потому что там не было икон, там не было... Они стояли радостные, хлопали в ладоши, пели песни, я думаю, вот дают, вот, и как-то в кинотеатре в каком-то. Вот, потом, значит, он меня не оставил, он приходил каждый день чуть ли там и молился за меня, и там разъяснял мне Библию, вот с ними было хорошо общаться, но не ходить туда. Вот, а потом я начал читать Библию, видимо, в свете, вот, ну, наверное, уже разговоров каких-то, которые я слышал, его каких-то вот трактовок, каких-то мест Писания, и потом вдруг я начал обнаруживать такие места Писания, которые радикально изменили полностью мое мышление, и я стал понимать, что есть грех, что есть неправильно, и вот эти вот человеческие все... предания, там какие-то вот эти вериги, которые вешают на людей, их не существует в Библии. И у меня, я стал освобождаться от этого. И потом мне стало очень интересно. Потом вдруг я узнал, что у меня там, где я живу, рядом есть миссионеры из Кореи. Они случайно, опять же, познакомились с моей мамой, стали молиться за нее, узнали про меня, стали молиться за меня, приходили в гости, дарили подарки. И в конечном итоге, то есть я стал ходить в ту церковь. Потом они уезжают, но я узнаю, что есть такая церковь «Слово жизни» в Москве. И каким-то образом попадаю, я уже не помню как, на это собрание. Я понимаю, что это моя церковь, я остаюсь там. То есть, видите, все идет как-то своим чередом, и Бог, он, наверное, ну, не опаздывает с этим.
0: Я не могу не задать тебе вопрос, я считаю, он очень важный. Вот ты сказал, что я понимаю, что это моя церковь. Вот скажи, как тебе пришло это понимание?
1: Мне очень интересно. Там стало уютно. Я не знаю, я нашел, я вот пришел, и мне стало там уютно, как будто вот я дома.
0: Ну, в кафе человек приходит, тоже уютно, красивый, там резьба на стенах, да. Я не знаю.
1: Ну, еще я так скажу, что, конечно, это первая моя симпатия, я оценка какая-то, что, вот, допустим, есть что-то, что мне не нравится, у каждого человека, допустим, да, есть какие-то моменты, я сейчас не буду их озвучивать, не обязательно, вот, но это не просто моя прихоть, а это в соответствии с Библией. Вот я Библию очень сильно люблю, я каждый день ее читаю, она для меня главный авторитет. Поэтому, конечно же, я хочу максимально приблизиться к тому, что все-таки есть в Писании. И как-то я, ну не знаю, у меня есть сейчас много вопросов, но я их не задаю. Я просто люблю очень сильно людей, но я люблю Бога очень сильно. Поэтому я делаю свое дело, все остальное. Вот. И я почувствовал, что вот там просто прошло время, и у меня были соблазны, искушения пойти в другую церковь, меня приглашали, и даже там лидером прославления такая вот была цена. Но я понимал, что Господь меня, видимо, хочет, чтобы я был здесь. И у меня был на сердце мир, и я просто оставался там. Вот, поэтому я думаю, каждый человек, он почувствует. Даже когда я проповедую людям на улицах где-то и встречаю, и я редко приглашаю их в свою церковь. Я молюсь, и я молюсь за то, чтобы Дух Святой, он привел его в ту церковь, в которую Господь хочет, чтобы поместил. Самое главное, я в человека вкладываю, чтобы он Библию читал, он влюбился в нее и не оставлял. Иначе он просто умрет, это же его хлебушек. Вот. А все остальное, как если он будет читать Слово, Дух Святой будет пребывать на нем, он приведет его. И это интересно, это же путешествие с Богом на этой земле.
0: Безусловно, когда ты понимаешь, что это твое, твой выбор, это совсем другая цена, чем тебя за руку привели.
1: 100%.
0: Слава Богу, что Господь послал вот тебе таких попутчиков, или как сказать, людей, которые указали тебе этот верный путь. И расскажи, какое служение, вот немножко о вашей церкви, какое служение она несет. Я имею в виду форму богослужения, мы не будем обсуждать, потому что они все разные.
1: Чем я занимаюсь в этой церкви?
0: Вот так скажем. Немножко о церкви и о тебе потом. Сначала вот о церкви. Какие есть вот служения, чтобы...
1: Ну, у нас в церкви, это миссионерская церковь, вот, и у нас есть еще служения такие, как рука помощи, это занимается тем, что кормят людей на вокзалах, вот, одевают их. Вот потом она разветвляется, также эта работа есть в Марьино, дом социальной адаптации в Люблино. Вот это единственное место в мире, где люди живут, они просто там помыться приходят, и курирует наш мэр Москвы. Дай бог ему вообще всего хорошего. Там в основном приоритет, конечно, отдается людям, которые были москвичами или в Московской области жили. Вот такие имеют на это право. Вот. Но это есть. И фактически этот реабилитационный центр для этих бедных людей, который поддерживается государством, но нам дали туда доступ, нам разрешили работать с людьми, как души их спасать, восстанавливать, помогать им.
0: Потому что это значит?
1: Это значит не только, что мы им привозим туда еду, одежду, вот, это значит то, что мы фактически пересказываем слова Христа там, из Нагорной проповеди, уча их любить, уча их прощать, верить вот, и быть добрее. Потому что это очень сложные люди. Это даже, я сказал бы, тяжелее, чем наркоманы и алкоголики. Это совершенно опустившиеся морально люди, там, они, его ничем даже не обидишь. Это очень страшно. И когда ты видишь, вот я 3 года уже там работаю, я люблю очень этих людей. И, может быть, не сразу мне Бог дал эту любовь. Это было мое решение. Я послушал, что Бог хотел бы, чтобы я там был. Я пошел, и я влюбился в них. Это невозможно по плоти сделать, любить таких людей. Но он дал любовь, они меня тоже любят. Я вижу, как они меняются. Это видно по глазам, по их... Когда человек встает, допустим, и говорит, которого ничего фактически-то и нет. Вот, он встает и говорит, а знаете, говорит, и у меня сегодня такое, хочу вам засвидетельствовать, я не хочу больше воровать. А второй встает и говорит, знаете, а я бросил пить и курить. Или там третий встает и говорит, я хочу быть добрее. Знаете, для меня это самое ценное свидетельство, потому что для этих людей, для них только выпить бы. Как написано в Библии, что отдай секеру и там вино огорченному сердцем, бедному. Пусть он выпьет и забудет свою бедность. А если уже этот человек, которому вот фактически ему даже разрешили, чтобы он не горевал, а он появляется лучик надежды, он видит, что он отсюда может выйти, и то, что жизнь может измениться, и то, что он вдруг влюбляется в Бога, он говорит, да я не хочу, я же человек. Я же венец творения, и он понимает, что красть, к примеру, это грех, Бог, он не хочет, чтобы он это делал. Потом, почему? А потому что он может ему дать работу. Вот такие свидетельства, люди восстанавливают прописки, дома, я знаю, у человека дом даже он купил. То есть он видит свет, Вот это главное. То есть почему я там? Потому что не просто так для галочки приехать и там рассказать им проповедь. Нет, потому что я хочу, чтобы эти люди изменились по-настоящему. Вот. Это вот одна из наших работ церкви, в которой, ну, непосредственно нахожусь я. Также еще мы начали, наша церковь начала служение в тюрьмах, и это было в Коломне. У меня там знакомые ребята, сейчас там церковь, и вот даже мы общаемся, и очень хорошие ребята. То есть где-то там еще, по-моему, в женской колонии собирались, я просто не знаю точно. Вот. Ну, в общем, вот эта работа ведется. Туда каждую неделю приезжают служители, проповедуют, также помогают ребятам. Вот у них даже там установили спутниковую тарелку, там они христианское телевидение, возможно, даже и вот ваше радио.
0: Совершенно верно.
1: Есть, вот. И, то есть это тоже одна работа. И тоже я туда посеял где-то частичку своего сердца, любви, и я не жалею об этом, очень рад. Ну, мы занимаемся также наше служение, вот это все вот социальное, еще работой в детских домах. И вот, ну, год назад я был в этой работе, фактически тоже год, и я на Подбельского приезжал в детский дом. Я очень полюбил этих детишек, особенно 7-летних. Знаете, когда приезжаешь, они у тебя видят, ты кричат все: «Папа приехал!» И облепляют тебя, и целуют, и это просто очень трогательно. Конечно, вот эта любовь, которая есть в нас Божья, просто мы даже не видели. Нам бы туда пойти, посмотреть, может быть, первый раз испугаешься, растеряешься, второй, третий раз поймешь, что, ну, что Бог хочет любить их, хотя бы любить им эти игрушки, подарки, и так им все дарят. Сколько таких вот благотворительных всяких этих акций, но им нужно вот это тепло Божье. Поэтому, если вот, ну, есть на сердце у человека, иди, делай это. Вот, очень много всего, вот. С наркоманами, конечно, есть реабилитационные центры. Там туда приезжают бывшие преступники. Ну, я считаю, говорю сейчас бывшие, потому что как они туда вошли, они уже не преступники. Бог прощает. Бог может простить все. Вот. Главное, чтобы ты захотел сам изменить свою жизнь. Он тебе тогда поможет. Они приезжают туда и проходят реабилитацию, потом где-то адаптация, находят работу, общаются вместе, есть в церкви, потом они собираются. Вот. То есть миссионерские работы, которые ездят и открывают церкви, также проповедуют Евангелие везде.
0: Ты знаешь, я сейчас слушал твой рассказ вот про детский дом и подумал, сидит какой-нибудь человек где-нибудь на особом режиме, там на севере Пермской области, в каком-нибудь поселке глухом. И вот уже, ну, знаешь, обычно к особому режиму человек теряет вообще, как это принято говорить, социальные связи. Там он уже не нужен никому. Угу. Ну, скажем, кроме матери одной, и если уже и мамы нет, так вообще никому не нужен. И я думаю, какое хорошее применение может найти себе вот такой человек, который, будучи, конечно, инструментом Божьим, да, уже начиная служить Богу, может найти себе такое применение и, так сказать, погладить кого-то по головке, да, да, сказать, да, какие-то слова. То есть ничто не потеряно, и есть хорошая, наоборот, перспектива и благословенное служение для каждого человека, вот, и находящегося в том числе и в местах лишения свободы. И мы сейчас вместе с нашими слушателями выслушаем еще одну песню в исполнении нашего гостя Игоря Доманова.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях автор и исполнитель христианских песен Игорь Доманов из Московской церкви «Слово жизни». Ну, вот прозвучала фраза, Игорь, о том, что ты автор и исполнитель. Вот расскажи нам об этой стороне своей жизни, об этом таланте или даре, который тебе подарил Господь.
1: Ну, петь я хотел очень давно, с 5 лет хотел стать певцом. Но отец у меня был военный, поэтому он мне это запретил. И я думаю, ну, вырасту, буду тогда таксистом. Вот, но не получилось. Таксистом все равно я взял гитару втихаря, в подворотнях учился играть. В принципе, так-то я на улице и вырос. Вот, и...
0: Музыкальное образование твое проходило на улице, да?
1: Я учил один аккорд, видел, как его играют, набежал домой, его выучивал, и так вот так каждый день. Вот, но у меня получилось все так довольно-таки быстро, я научился играть. Вот, и где-то, наверное, в 90-м году я занимался спортом серьезно, восточными наборствами. Вот, была такая злоба у меня, но она с детства тянулась, и я хотел как бы уметь хорошо драться. А потом, ну, понял, что это очень жестокий вид спорта. Видимо, в то время уже Бог стал касаться меня. И буквально вот это в 91-м, что ли, году, когда я заканчивал школу последний год, я окончательно решил это бросить. Но на смену пришло другое. И как однажды, зайдя в комнату, я взял гитару, листок и написал песню об Афганистане. Это была первая моя песня, я записал ее буквально за 5 минут легко, и с тех пор я стал писать. То есть на смену спорту пришла музыка. Я писал, у меня было очень много песен социального характера, все, ну, как-то все это было не востребовано, так, между друзьями, знакомыми, вот, и довольно-таки много. Была какая-то группа там, мы что-то пытались, потом наркотики все это закрутило, в ресторанах я еще работал, ну, там уже не до этого. И в конечном итоге, когда я уже, в принципе, пришел к Богу, и я не захотел работать в ресторанах, потому что это было искушение для меня, соблазн лишний, зачем? Я был тогда еще слаб духовно, потому что у наркомана какая у него воля. И мне нужно было срочно как бы взрослеть, так скажем. И я помолился и сказал так: Господь, если я тебе нужен вот в этой сфере, если ты меня как-то можешь использовать и собрать эти разбитые части этой вазы, то сделай это. Если нет, значит нет. И я отказался тогда от ресторанов, меня очень сильно напрягали, звали, то есть, потому что меня там ждали, даже как раз вот я после того, как я освободился, хотели, чтобы я пел там. Вот, но я отказался. Где-то 1-2 года, наверное, 1.5 года я ни аккорда не взял, ни строчки не написал. Для меня это было как такое испытание, что ли. Бог, может быть, смотрел на мое сердце. Потому что мне предлагали в этот период очень хорошие работы. И я бы мог прямо, ну, и денег мы хорошо зарабатывать, и это. Но я отказывался. И в один прекрасный день... Вдруг опять на меня сошло вот это свыше это состояние, желание написать, вдохновение. Я сел и стал писать. Я читал псалмы и вот начал писать песни на псалмы. Это интерпретация псалмов на Новый Завет. И такие очень интересные баллады получались. Мне очень понравилось, и это вот даже где-то так альбома 2, наверное, этого материала осталось еще. И он под рояль был чисто, даже какие-то вещи, вот, по-моему, здесь одна вещь, это что я вам привез запись, одна есть. Вот, и потом, как бы, немножко был другой уже уровень, немножко так фанки там, вот, пробовали собрать там группу какую-то, но всему, все было не время. Я писал, писал, писал, у меня сейчас где-то, ну, альбомов на 10 где-то, наверное, материала. Вот, и только сейчас что-то начинается, вот сейчас уже закончилась работа одного альбома, сейчас он будет выходить, он несколько с таким православным оттенком, потому что это написал человек полностью православный, как ни странно, это начальник отдела по борьбе с наркоманией, который раньше у меня ловил, вот, и я ему также свидетельствовал о Боге в то время, и он раскаялся, покаялся, сейчас этот человек, ну вот смотришь в его глаза, ну ребенок, вот, и он общался с какой-то монашкой и говорит, искал меня, чтобы сказать, что я начал стихи писать. Я прочитал очень хорошие стихи. Вот песня «Ангел-хранитель» он написал, «Иисусе Христе», тоже, который принес искры. То есть, ну, сейчас с ним я сказал, что, ну, как в знак уважения за то, что он меня в свое время не посадил. Как-то вот он верил, говорит, я верю, что ты выкарабкаешься из этого. Вот, и я говорю, я напишу, я согласен как бы сделать эту работу бесплатно, и вот эти стихи озвучить, оформить. Вот, сейчас к Новому году готовится еще уже проект нового альбома, это мой, будет песня, это как «Хвала, поклонение», и я хочу отдать, ну, пожертвовать бездомным весь этот проект, ни копейки не хочу брать, и, то есть, эти деньги как дар мой Богу. Вот. Ну, и потом дальше и дальше. То есть, есть много, ну, в принципе, довольно-таки интересных тем в песнях, вот, в будущих, которые я еще не делал сейчас, связанные и наркотики, и преступность, и жизнь наша такая. Вот. И я, к сожалению, нигде не учился никогда. То есть, вот как-то все сам Господь мне так помогал, наверное, в этом. И я, вот, в принципе, веду прославление в Доме социальной адаптации в Марино, там это как церковь у нас собирается. Ну, и также выезжаю там вот где-то в колонию, там где-то на какие-то евангелизации в городе мы там делаем какие-то концерты, в другие города иногда. Вот, хотелось бы заниматься этим профессионально, найти единомышленников, группу, которая могла бы быть со мной, то есть профессиональных людей. Я не хочу заниматься самодеятельностью. Бог достоин лучшего. Поэтому я верю, что придет время, и это перерастет в некое служение. Я хочу проповедовать Евангелие и петь. Ну, можно сказать, можно проповедовать Евангелие по-разному. Я хочу в песне. Песня – это большое, это сильное оружие. Оно может изменить вообще жизнь человека, какая-то хорошая песня, если коснется его сердце Бог через нее.
0: Может быть, есть пример такой у тебя?
1: Пример?
0: Когда твоя песня вот была поводом для человека к тому, чтобы задуматься?
1: Ну, я скажу, я не буду называть имен. Был один такой случай, я направлялся домой с гитарой, потому что у меня был период жизни, я же не могу воровать ничего, деньги нужны, я шел в электричках работал, пел. И я шел как-то домой, я уже не кололся тогда, и встретил двух, ну, серьезных людей, они уже в возрасте были, то есть серьезные статьи за плечами очень, самые серьезные. И вот как-то мы так присели, они меня знают, говорят, присядь, они там выпивали. Вот, и мы так пообщались, и вот, говорит, один говорит, я слышал, что ты завязал. Я говорю, да, действительно так. Он говорит, молодец, то есть, ну, уважуха, то есть, молодец. Я говорю, это Господь молодец, он мне помог, я бы сам не смог. Он говорит, ну, спой нам что-нибудь. И я им там спел пару вещей своих, у меня есть. Одна песня есть, «Страх» называется. То есть, что вообще в жизни есть две движущие силы – страх и любовь. Ну, вера, скажем так, страх. Страх, он тоже верой двигается, вселяется. Это от дьявола. И дьявол хочет вселить веру в этот страх и погубить человека. А Бог, в любви написано, нет страха и нет мучения. И там такой вот припев. И вот эта песня, она на самом деле с сильным текстом. Когда я пел, я увидел, что вот эти вот мужчины, такие вот кремни, они начали плакать, слезы появились. И вот один... Он поднялся, сначала он сидел и говорил, мы не боимся ничего, мы не боимся. Я чувствую, слезы давят, потому что сердце сжимается. И вот он встал, он вышел из этого стола и пошел куда-то. Я слышу, вот он кричит в небо, прости меня, Боже, прости меня за мою жизнь, прости за все, что я делал. То есть эта песня, она вызвала в нем вот этот шквал покаяния. И мне второй вот это сказал мужчина, он говорит, знаешь, говорит, ты должен петь эти песни. Потому что то, что вот, ну, поют в этих всех ресторанах, там, это понятно, они будут петь, но какая цена, какой вес у этого всего? Людям нужна вот эта правда. И когда я однажды с одним продюсером разговаривал, не буду тоже называть его имени, ему я пришел и он говорит, ну, чем ты удивишь меня? Первая его вообще фраза была, больше всего в жизни я люблю деньги. Я тогда понял, ну, что с человеком разговаривать, как дальше. Вот. А потом как-то мы начали общаться, и... Он говорит, ну, давай спой что-нибудь. У меня там был цикл немножко там песен про любовь. Тоже они хорошие, неплохие. Я спел одну песню. Он говорит, ну, да, здорово, классно, но этого полно сейчас. Вот, ты пойми, людям нужно побольше грязи, плевок в зал, мата побольше. Я говорю, знаете, дорогой, я с вами не согласен в корне. Он говорит, а что, какая-то альтернатива есть? Я говорю, конечно. Люди устали от грязи, от плевков, от мата. Им нужна чистота, праведность, святость. И он такой, да, ну давай, есть что-нибудь? Я спел ему одну песню, у меня есть такая шансонная, «Иисус мой друг», она «Одиночество» называется, про то, что люди-то одиноки, и вот ты обрел Христа, он твой друг самый лучший, и твои глыбы льда в сердце, они тают тогда. Я спел ему, и после этого что-то переключилось в его сердце, он такой сидит и говорит, да, да, вот он этот плевок в зал. Ну, ему плевок нужен был, но... И вот он, ты знаешь, говорит, парень, я тоже когда-то был нормальный, я на бутырке сидел, и вот это, а сейчас эти деньги, все это вот как-то так, тоже тронуло. Вот казалось бы, его вообще не прошибешь. Ему только деньги сейчас, и все, и вот он там это... А тут просто простая песня что-то повернула. И пусть она, может быть, не изменила его жизнь, но что-то в тот момент, я думаю, произошло, и, может быть, даже это даст свои плоды. Поэтому я понимаю ценность того, что я могу делать. И это не мое, ведь это Господь дает. Что я сам по себе? Если он меня ничем не наполнит, я просто пустой кувшин.
0: Спасибо, дорогой брат. И у нас осталось не так много времени. Я хотел бы, знаешь, Игорь, чтобы ты сказал такое свое пожелание людям, которые находятся в местах лишения свободы, независимо от их категории, там, положения, вот, всех своих тюремных, просто к сердцу человеческому, что у тебя есть на сердце, вот, пожелать им сегодня, вот в эти предрождественские дни?
1: Я хочу пожелать им обрести свободу в сердце, но прежде найти того, кто ее может дать. Это Иисус Христос. И знаете, неважно, как вы будете молиться, произнося слово вслух или в своем сердце вы желаете это и помолитесь. Но если вы сделаете это, вот голову на отсечение даю, Бог услышит вашу молитву. Он готов вас простить, хочет простить, независимо от того, сколько зла вы сделали. Просто поверьте Ему. И второе, что хотел бы пожелать, кто сделал уже так, и у кого, в принципе, в скором времени ждет его свобода, открытые ворота. И пока у тебя есть еще время там, подумай, помолись и пойми, что ты будешь делать, когда ты перешагнешь эти ворота. Не выходи с пустой головой, потому что у тебя есть опасность опять запутаться. И я желаю тебе обрести еще хороших друзей, таких настоящих друзей, которые готовы будут жизнь свою за тебя положить. Я благословляю вас именем Господа Христа. Любите друг друга и имейте мужество прощать людям грехи.
0: Спасибо, Игорь. Наша передача уже подошла к концу. Провел передачу Алексей Наидион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес, и по этому же адресу вы можете написать и Игорю Доманову, если у вас будет такое желание, мы передадим ему потом эти письма. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
1: До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Исбосев, ахаманитянин, главный из трех, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним, для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаима. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кецвиила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Асаил, брат Иоава, в числе 30, Елханан, сын Дадо, из Вифлеема, Шамма, харадитянин, Елика, харадитянин, Херец, палтитянин, Ира, сын Икеша, фикаитянин, Евиезер, анафафянин, Мебуннай, хушатянин, Цалман, ахахитянин, Магарай, нетофафянин, Хилев, сын Бааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы, сынов Вениаминовых, Ванея, пирофанянин, Иддай, из Нахле Гааша, Ави Албон, арбатитянин, Азмавет, бархюмитянин, Елиягба, шаалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан, Шама, гараритянин, Ахиам, сын Шарара, араритянин, Елифилет, сын Ахазбая, сына Магахати, Елиам, сын Ахитофела, еланянин, Хицрай, кармелитянин, Паарай, арбитянин, Игал, сын Нафана, из Цобы, Бани, гадитянин, Целек, аманитянин, Нахарай, беротянин, оруженосец Иава, сына Саруи, Ира, итритянин, Гареб, итритянин, Урия, хитиянин, всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым, от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидом, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. и подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку-прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.

Третья книга царств. Глава первая. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, цунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем».

всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсаве и матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Вирсавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Вирсавия и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей, Господом Богом твоим. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иоава, Соломона же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего и священника Садока, и Ванею сына Иодаева, и Соломона раба твоего не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Вирсавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Вирсавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем. И затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон. Потом приводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем,
Он будет царствовать вместо

за меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал: «Аминь! Да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок, священник, и Нафан, пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилифеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок, священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свиреле, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть, а Иоав услышал звук трубы, сказал: «Отчего это шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем». И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе. И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своею дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его и определение его и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря:
если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умертвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не низвести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифи, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном. Не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку, Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку, для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруин, друг». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адонии такое слово. Ныне же, жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он. Ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон в Анею сына Иодаева, который поразил его, и он умер.
А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных, и лучших его поразил мечом, без ведома отца моего Давида, Авинира сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки. А Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея сын Иодаев и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею сына Иодаева вместо его над войском. А Садока священника поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего и отправился в Геф, к Анхусу, искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря, зная, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвой?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Глава
Третье. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, что ты не просил, я даю тебе. И богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет,
мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить.

0: программа «Вечная истина». Истина, основанная на Библии. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». На нашем сегодняшнем занятии мы коснемся вопроса взаимопонимания. Итак, взаимопонимание. Насколько важным взаимопонимание является в браке? Я думаю, что трудно переоценить важность взаимопонимания между двумя людьми, которые Господом соединены на всю жизнь и которые хотят испытать то, что Господь планировал для тех, кто состоит в святом браке. Когда мы затрагиваем тему взаимопонимания, особенно обсудив тему общения и любви, мы отмечаем, что взаимопонимание и другие взаимосвязи, которые переплетаются между собой, являются отличием между наличием отношений и просто договором о совместном проживании. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, говоря эти слова. В качестве объяснения я хотел бы предложить вам пример из жизни одного служителя Божьего. «Во время моего служения, — говорил он, — на протяжении многих лет я проводил очень много времени с мужчинами. На протяжении 20 лет мы встречались в мужской компании за завтраком раз, а иногда и два раза в неделю. Таким образом, за этот период я проповедовал Евангелие очень многим мужчинам, и очень часто мы затрагивали вопросы, связанные с браком. Я говорил им: подумайте обо всем том, что ваша жена сделала для вас. Если бы вы были очень богаты, например, мультимиллионером, вы могли бы купить все, что она когда-либо делала для вас. Вы могли бы оплатить работу, связанную с домашним хозяйством, приготовлением пищи и так далее. Вы могли бы даже купить суррогатную мать и нанять кого-то, кто родил бы вам ребенка. Затем вы могли бы нанять гувернантку, которая воспитывала бы этого ребенка. И, безусловно, вы могли бы купить интимные отношения. Но единственная вещь, которую никогда невозможно купить, это взаимоотношения. Некоторые люди, правда, не соглашаются с этим. Они говорят, что могут купить и взаимоотношения. Если бы вы были безмерно богаты, вы могли бы купить все у вашей жены, кроме взаимоотношений. Будучи людьми духовными и рассматривая вопрос семьи и брака с духовной точки зрения, мы придерживаемся того мнения, что Господь предусматривал наличие взаимоотношений в браке. Но над взаимоотношениями необходимо работать. А взаимопонимание достигается тогда, когда взаимоотношения, в свою очередь, достигают высокого уровня. Общение является инструментом поддержания взаимоотношений. И если вы обладаете инструментом общения, тогда вы можете развивать ваши взаимоотношения. Если же вы не способны общаться, тогда вы не способны работать над вашими взаимоотношениями. Совместимость является доказательством взаимоотношений. Сюда входит духовная совместимость, физическая совместимость, а также другие сферы совместимости. Любовь же является движущей силой взаимоотношений и взаимопонимания. Любовь является тем, на чем основываются отношения. Но мы утверждаем, что взаимопонимание является результатом развития взаимоотношений. Имеется в виду, если вы понимаете друг друга, тогда вы можете расти в ваших взаимоотношениях. Но, обсуждая сейчас степень важности взаимопонимания, мы могли бы осветить негативные стороны этой проблемы. Представим себе ситуацию, когда взаимопонимание в семье отсутствует, когда люди имеют отношения, о которых лучше было бы сказать, что это договор о совместном проживании. Они не работают над развитием своих взаимоотношений и не понимают друг друга. Эти люди не растут в своих отношениях друг с другом. Между ними просто есть определенное соглашение. Существуют определенные обязанности, которые должна выполнять жена, и определенные обязанности для мужа. Но это просто предусмотрено соглашением. Эти люди не стараются общаться друг с другом. Они не стараются достигнуть совместимости друг с другом и не просят Господа послать им такую любовь, чтобы они любили друг друга безусловной и сверхъестественной любовью Иисуса Христа. Эти люди не прикладывают никаких усилий, чтобы научиться понимать друг друга. Задумайтесь над этой проблемой, которая является очень актуальной в нашей культуре. Было время, когда этот вопрос не был таким острым. Причиной того, что в наши дни уровень разводов настолько велик, является наша культура. Я считаю, что ситуация в наши дни является формулой катастрофы, и мы приближаемся к этой катастрофе. Во многих семьях ситуация обстоит так. Муж уходит рано утром на работу. Жена остается дома и присматривает за детьми. Муж хорошо выглядит, он привлекательно одет и работает. Он безупречен. На работе он бок о бок работает с женщинами, которые безукоризненно выглядят. Эти женщины также красиво одеты, они пользуются хорошими духами, и иногда мужчины на работе общаются со своими секретаршами намного больше, чем они разговаривают со своими женами. Эта ситуация является примером, который очень широко распространен в нашей культуре в настоящее время. Эти мужчины знают людей, с которыми они работают, включая женщин, с которыми они работают, намного лучше, чем собственных жен. Это объясняется тем, что они с ними чаще общаются и проводят больше времени вместе на работе. Очень часто между секретарем и начальником возникают близкие отношения. Тогда этот мужчина бросает свою семью, и все начинается снова. Часто имеет место ситуация, когда и жена, и муж рано уходят на работу. Они слишком заняты, чтобы работать над своими взаимоотношениями. Они совершенно не понимают друг друга и не стараются это делать. И тогда, рано или поздно, они встретят другого человека, с которым найдут общий язык, и это станет причиной их разрыва. Это является формулой катастрофы. Дело в том, что все люди хотят, чтобы их понимали. На протяжении последних лет я познакомился со многими мужчинами, которые рассказывали мне много фактов из своей личной жизни. Мы были хорошими друзьями и всегда были искренними друг с другом. Таким образом, я узнал много вещей, о которых я не имел ни малейшего понятия. Я знал мужчину, который после долгих-долгих лет грешного образа жизни пришел к Богу. На протяжении 3 лет я встречался с ним 3 раза в неделю, чтобы дисциплинировать его. Он славился таким беспутным образом жизни, что мы даже не говорили о том, чтобы он стал членом церкви или о чем-то подобном. Его жена считала, что это просто глупо встречаться со мной. Я же предложил ему не думать о членстве в церкви или о занятиях в воскресной школе. Я просто попросил его встречаться со мной. На протяжении 3 лет мы встречались, и я помогал ему в изучении Святого Писания. Когда я познакомился с ним лучше, я кое-что узнал о нем. Он славился плохой репутацией. Люди говорили, что он переспал с очень многими чужими женами. Он сам однажды рассказал мне об этом. Он был очень привлекательным мужчиной, и он сказал, что очень часто женщины сами начинали флиртовать с ним. Однажды этот мужчина заметил: «Ты знаешь, многие женщины, с которыми я спал и с которыми у меня были романы, искали не секса. Они просто хотели с кем-то поговорить, потому что их мужья не уделяли им никакого внимания. Они просто хотели пообщаться с кем-нибудь. Их мужья не общались с ними, поэтому они приходили ко мне. Причиной был вовсе не секс. Это было первоначальной причиной, которая нас сводила. То, в чем они действительно нуждались, был разговор». Конечно же, вы слышали о подобных ситуациях в другой интерпретации. Мужчина, которого не понимает жена, говорит: «Она меня не понимает, мы совсем не общаемся друг с другом. Кажется, что между этими людьми отсутствует какое-либо понимание. Но они даже ничего не предпринимают, чтобы научиться понимать друг друга». Часто мужчины, которые имеют роман на стороне, говорят: «Она понимает меня». Женщина в данной ситуации скажет: «Он разговаривает со мной. Все время, когда мы вместе, он разговаривает со мной». Таким образом, мы видим, что очень опасным для брака является ситуация, когда вы не растете во взаимоотношениях друг с другом, когда вы не стараетесь сделать все возможное, чтобы понимать друг друга. Для того, чтобы лучше понимать друг друга, вы должны осознать одну вещь, которая является настолько простой, что, может, даже не нуждается в объяснении. Я имею в виду факт различия 2 противоположных полов. Эти различия являются биологическими, физическими, интеллектуальными, эмоциональными и духовными. Кто-то сказал, что женщины даже Богу служат по-другому. Пример подобной ситуации был продемонстрирован мне 4 года назад. Если мне когда-нибудь придется писать книгу, я заглавлю ее: «Вещи, о которых я узнал от других людей», потому что я действительно узнал очень многое от других людей. Однажды я встретил женщину, она была женой доктора. Она была очень приятной женщиной, она была верующей, очень активно принимающей участие в работе церкви. Эта женщина вела молитвенные группы, а также активно принимала участие в других служениях. Я общался с ней в ходе участия в работе церкви. Ее муж был хирургом, очень хорошим хирургом. Однажды она поделилась со мной, что она была очень обеспокоена тем, что ее муж не был верующим. На что я ответил: «Мы можем молиться за него». И я прочитал ей стих из Писания о том, что и как она может делать, потому что только Господь может сделать его верующим. 3 месяца позднее я встретил женщину, у которой был больной желчный пузырь и очень слабое сердце. Этой женщине необходимо было сделать операцию на желчном пузыре, но это было очень рискованно из-за ее больного сердца. Но с другой стороны, состояние ее желчного пузыря могло еще более ухудшиться, и тогда пришлось бы делать операцию еще при менее благоприятных условиях. Таким образом, это была очень трудная ситуация. В больнице я находился с ее мужем. Он был слесарем. После того, как мы оставались у ее кровати на протяжении некоторого времени, доктор попросил меня поговорить с ним наедине. Он позвал меня выйти из комнаты и сказал: «Каковы ваши планы относительно сегодняшнего утра?» Я ответил, что был свободен этим утром. Он тогда продолжил: «Я считаю необходимым удалить желчный пузырь у этой женщины, хотя это и рискованно. На первом этаже в больнице расположена небольшая часовня. Не согласились бы вы пойти туда и молиться, пока я не пришлю к вам медсестру и скажу, что операция закончилась?» «Конечно», — ответил я, — «я буду рад это сделать. Я и так собирался провести все утро с мужем этой женщины, если бы ее оперировали». Таким образом, я молился все утро за эту женщину, и я действительно чувствовал, что Господь каким-то образом действует в этой ситуации. 15 минутами спустя пришла медсестра и сказала, что доктор попросил передать, что уже все хорошо, что самое худшее уже позади. Когда после операции доктор направился к мужу этой женщины, чтобы поговорить с ним, прежде чем поговорить с ним, он подбежал ко мне, пожал руку и сказал: «Спасибо большое за ваши молитвы, большое вам спасибо, это просто чудо, что мы справились со всем этим. Разве может этот мужчина быть неверующим? Его жена говорила, что он неверующий. Поэтому, когда я с ней снова встретился, я сказал, что она ошибается насчет своего мужа. Я был уверен, что ее муж был верующим человеком. Я рассказал ей о его поступке, после чего она прослезилась. Таким образом, мы видим, что он был верующим, но он выражал свои чувства по-другому. И потому что выражение его веры проявлялось иначе, чем это происходит у женщин, жена пришла к выводу, что он не верил в Господа». Сейчас, в ходе продолжения обсуждения темы взаимопонимания между супругами, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы не должны упускать из внимания разницу между противоположным полом и верить, что эта разница действительно существует. Наша разница была запланирована, и дело в том, что именно эта разница и привлекает нас друг к другу. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Я считаю, что женщин привлекает в мужчине именно его мужество. В свою очередь, мужчину привлекает в женщине ее женственность. Поэтому никогда нельзя отрицать эту разницу, она будет существовать всегда. По этой причине горько слышать, когда женщинам говорят, что для того, чтобы доказать свою значимость, они должны копировать поведение мужчин и брать их функции на себя. Это не является тем, что придает женщине значимость. Я считаю, что женщине придает значимость вещи, противоположные этим. Роль и функция женщины делает ее важной в глазах мужчины. И, конечно, такие же слова можно сказать и о мужчине. Дорогой радиослушатель! Сегодня мы говорили о важной составляющей брака, о взаимопонимании. Я думаю, это трагедия, когда два человека живут под одной крышей и не понимают друг друга, не хотят понять. К сожалению, многих людей сейчас связывают в браке не родство душ, не духовное единство, а просто отметка в паспорте, общее место жительства и все тому подобное. Почему так происходит? Почему мы, видя проблему, не решаем ее и даже не пытаемся попробовать? А если мы и предпринимаем попытки, они терпят крах? Мы делаем шаг в сторону супруга, но ничего не получается. Мы злимся, разочаровываемся, закрываемся в себе и еще дальше удаляемся друг от друга. Почему так? Я думаю, ответ каждой семьи будет индивидуальным. Но есть то, что будет универсальным для каждой семьи. Очень часто, почти всегда, та личность, о которой человек заботится более всего, это он сам. Мы ждем внимания к себе, но не отдаем его сами. Мы хотим понимания, но не пытаемся понять других. Мы ждем уважения, не проявляя его. И даже когда мы начинаем проявлять внимание, заботу, то только с одной целью – скорее получить что-то в ответ. В этом вся проблема. Перестаньте думать о себе, о своем благе. Не думайте, счастлив ли я, а спросите, счастлив ли мой супруг или супруга. Думайте о благе другого, и вы увидите, как все изменится. Не верите? Это принципы Христа, который сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Поэтому попробуйте, сделайте так, и вы увидите чудо Божье в своей жизни.
0: Близок Господь ко всем призывающим Его. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки веков. Это истина, и она вечна. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной аллегорической форме. Близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

Однажды правде ложь сказала. Я стала трендом для людей и наконец-то осознала, что я красивее и сильней. Я больше не хочу скрываться, в твоей тени прислугой быть. Могу я без тебя справляться и судьбами людей вершить. Ты некрасивая, простая, тебя боятся и бегут, порой тебя от всех скрывают и за тебя нередко бьют. Ты фотошоп совсем не любишь, твои друзья смешны вдвойне, с умом и скромностью ты дружишь, они сегодня не в цене. Зачем нужна ты здесь такая? Тебя держать, людей пугать. Они с тобой уже устали, со мной им проще поживать. Я знаю, как воспеть пороки, как белым черное назвать, как вызвать бунт, войну и склоки, и фейк за искренность подать. Как стать на время прокурором, грехи чужие огласив, их приукрасив сильным словом, свой грех с мотивом не раскрыв. Ведь с ложью людям интересней, они так любят поиграть, скучны серьезные им песни, шуты теперь в цене опять. Я и волшебница немного, умею даже колдовать, знай, я предателя любого могу в героя превращать. Я красоте сестра родная, и моложава, и стройна, пусть у тебя душа живая, кому сейчас душа нужна? Мне в помощь наглость остается, еще разврат и клевета. Весь свет к нам в гости соберется, и ты здесь, правда, не своя.

0: как слова этой лжи отражают нашу сегодняшнюю жизнь. Слова и действия в этом стихотворении, к сожалению, действительно реально воплощаются в нашу жизнь. На сегодняшний день почему-то правда обесценивается, а ложь превозносится без стеснения на первое место. Плохое ставится в противовес хорошему. И, к сожалению, ложь, обман, клевета зачастую становятся эквивалентом выбора. Мы выбираем все то, что нам по нраву, выбираем удобные для нас позиции, подаемся чувствам удобства, перестаем стесняться, стыдиться. А чувства любви, веры, верности, семьи просто теряют ценность, так как ложь восседает над правдой. И что интересно, зная голую правду и слушая сладкую ложь, большинство людей склоняются больше ко лжи, чем к правде. А давайте заглянем в книгу Библию и выявим, как смотрит Господь на эту ситуацию. В книге Притчи, 12 глава, стих 22, мы читаем:
1: «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему».
0: А в книге Исход, 23 глава, 7 стих, написано:
1: «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника».
0: И также еще в книге Исход, 20 главе, 16 стих, мы читаем:
1: «Не произноси ложно свидетельство на ближнего твоего».
0: Итак, есть над чем подумать, дорогие мои радиослушатели.

Однажды к учителю пришел путник. Он сел за стол напротив учителя и начал молча смотреть, как тот читает книгу. «Что ты хочешь?» – спросил старик. Гость несмело сказал. «О, великий учитель! Я шел много месяцев, чтобы встретиться с тобой здесь и задать один лишь вопрос. Что самое главное, что стоит себе развивать в первую очередь?» «Я сам не знаю, но мне кажется, что это мозги», — улыбаясь, ответил учитель. «Великий учитель, почему мозги? Что ты имеешь в виду?» — удивился гость. «Во-первых, не называй меня великим», — сказал старик. «А во-вторых, если бы ты думал мозгами, а не ногами, не шел бы столько недель, ты написал бы письмо».

0: Нередко наши дела совершенно невозможно объяснить. Мы часто делаем ошибки, делаем их непринужденно, не подумав, не взвесив ситуации, просто неосмысленно и бестолку. А ведь существуют такие поговорки, как «семь раз отмерь, а один раз отрежь». Или есть еще такое выражение, что «когда голова не думает, то ноги два раза бегают». Но я так думаю, что каждый человек, к сожалению, чаще всего учится на своих ошибках, а не на чужих. Поэтому и происходит в таких случаях своего рода учения. Но и к тому же в притче очень хорошо выражен ответ старика, когда он сказал, чтобы гость не называл его словом «великий», потому что это слово превозносит. А старик, по всей видимости, был все-таки скромным человеком. Прочитаем, что написано в книге Второзакония, 10 глава, стих 17.
1: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный».

0: мудрецу пришел могучий воин и сказал: «Я известный воин, много времени провел в боях, но я задумался о своем жизненном пути. Подскажи, мудрец, как отличить дорогу, идущую в рай, от дороги, ведущую в ад?» Старик посмотрел на воина и рассмеялся. «Разве ты воин? Ты хвост собачий!» Злобой сверкнули глаза воина. Он выхватил меч и замахнулся на старика. Но старик не испугался. Он спокойно сказал: «Вот так открываются ворота ада». Воин понял, что совершил глупость. Он вложил меч в ножны и стал извиняться. «Прости, мудрец, я погорячился. Не понял я сразу твоей мудрости». «А так открываются ворота рая», — сказал мудрец. Верующим людям эту притчу очень легко понять. Я скажу еще больше. Когда человек меняет свое мнение к лучшему, это показывает то, что в нем раскрылась мудрость. Иисус всегда учил нас даже к врагу своему относиться с любовью, потому что мы знаем, что злоба, зависть, ненависть и ярость приведут нас к погибели, а любовь, внимание, принятие правильных решений, конечно же, приведут в рай. В книге «Сирах», 6 главе, стих 18 и 34, написано:
1: «Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее, и если преклонишь ухо твое, то будешь мудр».

Подошло время с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Наша очередная программа подошла к концу. Мы будем также и дальше продолжать встречаться с вами еженедельно по четвергам в 9 часов утра и в 19 часов вечера по германскому местному времени. Наши предыдущие программы вы можете всегда прослушивать по известному уже вам электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Программу вела ее постоянная ведущая Наталья Витисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Фоновой музыкой является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Мелодия», группы «Высокая гармония» и группы «Левчики». Желаем вам крепкого здоровья, всех благословений от Господа, а также берегите себя и своих близких. Ждем вас снова через неделю на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Проплывая мимо военных кораблей, они пели гимн за гимном, пока не охрипли от многочасового вокала. Лодочники смотрели с недоумением на сумасшедших иностранцев, но моряки так и не выстрелили в них. Ведь гимны могли петь только розовые дьяволы, как называли их лодочники. Опасность миновала. Когда огни Шанхая засияли впереди, миссионеры вместе помолились, а затем вслед за Хадсоном с облегчением рассмеялись. Однако не все события оканчивались столь же весело. За полгода проживания Хадсона в старом городе повстанцы продвинулись ближе к его жилищу. Каждую ночь возникали пожары. Пушечные ядра поджигали ветхие стены домов. На доме Хадсона появились следы мушкетных пуль. Вскоре пушки повстанцев стояли уже в конце улицы и наводили страх на всех жителей. Развязка наступила однажды ночью, когда Хадсон проснулся от треска мушкетных выстрелов. Клубы дыма валили в комнату, распространяя едкий запах. Хадсон потянулся к изголовью кровати и достал спасательный пояс, который он держал на случай, если ему придется переплывать реку. Он быстро поднялся по лестнице и взобрался на крышу, чтобы оценить обстановку. Пули засвистели вокруг него, и он вынужден был сразу спуститься, но успел заметить, что горит соседний дом, и снопы искр летят оттуда на крышу его жилища. Ядро попало и в нижнюю часть его дома. Снизу слышались крики сражавшихся. Выбежать на улицу и попытаться переплыть реку было подобно самоубийству. Оставаться в доме означало сгореть заживо. Положение казалось безвыходным, но чувство, возникшее у него год назад, когда Дамфрис чуть не потерпел кораблекрушение, посетило его и теперь. Он полностью доверился Богу, полагая, что Господь, призвав его на служение в Китай, вряд ли позволит ему умереть, ведь это служение еще практически не началось. Он спокойно помолился, сложил спасательный жилет и снова лег на свою жесткую кровать. Вскоре, кроме громких выстрелов, он услышал нарастающую барабанную дробь, доносившуюся снаружи. Небо, хмурившееся целый день, разразилось, наконец, ливнем. Хадсон поспешно поднялся на крышу. Постояв минуту, он вымок до нитки, зато увидел, что ливень сбил пламя на соседнем доме и затушил искры на его крыше. Он поблагодарил Господа и под гул пушек и раскаты грома безмятежно проспал до рассвета. Глава 5. Вперед! «Я один во всем Китае». Когда Хадсон написал эти слова, ему было 25 лет, и он подвергался смертельной опасности так часто, что она стала для него привычной. В годы жизни в Англии проповедовать Евангелие китайцам казалось ему делом несложным. Он критиковал миссионерские общества за то, что они недостаточно активно там работают. За 2 года пребывания в этой стране для него многое прояснилось. Китайцы с неприязнью относились к иностранцам и при малейшей возможности изгоняли их из страны. Христианство, как иностранная религия, было для них неприемлемым. Большинство из них яростно противостояли проповедникам, остальные же были совершенно равнодушны к христианству. Британское правительство разрешало миссионерам жить в портах или непосредственной близости от них. Но многие британские чиновники воспринимали миссионеров как обузу, считая, что они только усугубляют ненависть китайцев к иностранцам. Хадсон часто смотрел на устье Янцзы, которое изливало в море свои воды, прошедшие сотни миль через весь Китай, через тысячи сел, мимо миллионов китайцев, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Это были люди, которым Он пришел помочь и с которыми пока не мог встретиться. Но по мере того, как Хадсон все больше сталкивался с трудностями, возрастала и его уверенность в том, что Бог всегда выполняет свои обещания, записанные в Библии. Он начал замечать, что снова и снова повторяет своим друзьям такие слова. «Никогда не заботьтесь о деньгах. Бог всегда даст вам необходимое для Его работы, если вы доверитесь Ему. Если нет возможности оставаться на том месте, где вы находитесь, идите вперед. Господь никогда не обещал, что миссионер будет в безопасности и что его минуют неприятности. Он обещал нам лишь мужество и душевное равновесие при встрече с ними». Подучив язык, Хадсон начал путешествовать по великой реке Янцзы. За первые 2 года он совершил 8 путешествий, одно из них – 200 миль вверх по течению. Начинающий миссионер проповедовал почти в сотне сел, где никогда раньше не видели христианина, и раздал множество Евангелий. Пока ему никого не удалось обратить в свою веру, хотя многие люди слушали его с интересом и приглашали снова посетить их с проповедями. В тот самый день, когда он уезжал из Англии, английское библейское общество приняло решение печатать больше Библии на китайском языке. В этом Хадсон увидел еще одно доказательство того, что он был прав, отправляясь в Китай. Теперь, когда он начал путешествовать вверх по реке, общество снабжало его книгами в нужном количестве и даже оплачивало некоторые его расходы, что было очень кстати, так как миссионерское общество, которое послало его в Китай, присылало гораздо меньше денег, чем ему было необходимо для жизни. Однажды Хадсон прибыл в город Чанчжоу, расположенный вдалеке от моря. Еще издали он увидел его мощные каменные стены, способные выдержать натиск любого неприятеля. Дорога, что вела к городским воротам, была запружена повозками, крестьянами, идущими на базар, и солдатами. Изредка попадались на пути 4 человек, несущих на плечах портше, в котором сидел важный государственный чиновник. Красно-коричневая пыль покрывала лицо и бороду Хадсона, попадала в глаза. Прохожие то и дело оборачивались на него, разглядывая и громко обсуждая непривычную для них одежду презренного европейца. Когда-то Хадсон думал, что все китайцы маленького роста, но, пожив в Китае, вскоре понял, что ошибался. Он в очередной раз усмехнулся, вспомнив свое заблуждение, когда подошел к городским воротам. Возле них, охраняя вход в город, стоял пьяный солдат такого роста, что Хадсон почувствовал себя карликом рядом с ним. Внезапно этот солдат сгреб Хадсона в охапку и заорал во все горло. «Я поймал розового дьявола!» Возле них сразу начала собираться толпа людей, сбегавшихся со всех сторон. Солдат, едва не отрывая Хадсона от земли, толкал и раскачивал его во все стороны. Отовсюду раздавались проклятия, многие из собравшихся хватали ненавистного иностранца, разрывая одежду и пытаясь поцарапать лицо. «Что будем с ним делать? Убьем его! Выколем ему глаза!» Возбужденная толпа выкрикивала угрозы. В этот раз Хадсон был ближе к смерти, чем тогда, когда повстанцы обстреливали его улицу. Говорить что-либо было бесполезно, его никто не слушал. Вдруг какой-то солдат крикнул: «Отведите его к мандарину!» Из толпы закричали в ответ: «Нет! Зачем к мандарину? Мы сами разберемся с ним! Убьем заморского дьявола!» Но пьяный солдат уже потерял самоуверенность. Убить-то можно, но когда об этом узнает мандарин, главный чиновник в городе, всем может не поздоровиться. Пусть лучше сам мандарин приговорит его к смерти, и тогда все будет в порядке. Расталкивая толпу рукой, он потащил Хадсона к дому мандарина. Прежде чем они дошли туда, Одежда на Хадсоне была полностью изорвана. Лицо кровоточило от ссадин, спина покрылась кровоподтеками. Хадсона бросили на пол перед старым, одетым в богатые шелковые одежды мандарином, который даже не взглянул на него. В гневе он бронил толпу и ее предводителей. «Глупцы! Вы не должны так обращаться с англичанами! Вы должны обходиться с ними с почтением!» Он ходил и указывал пальцем как на зачинщиков, то на одного, то на другого человека, которые пытались спрятаться в толпе. Затем он повернулся к Хадсону. «Вставайте, сэр! Вы находитесь под моей защитой, и с вами ничего не случится! Можете свободно раздавать свои книги!» Прошло несколько месяцев. После Чанчжоу Хадсон побывал еще в нескольких городах и вернулся в Шанхай. Люди встречали его иногда враждебно, иногда доброжелательно, и всегда находились такие, которые покупали или брали бесплатно Евангелие, обещая прочитать и передать другим. Некоторое время Хадсон жил в городе Чунмин. После этого его вызвал британский консул и в резкой форме заявил, что хотя миссионеру и разрешается путешествовать где угодно, но постоянно проживать менее чем за 40 миль от какого-либо контролируемого английскими властями порта ему нельзя. Если он будет нарушать это постановление, британское правительство выдворит его из страны. Хадсон не стал спорить и отправился в новое путешествие. На этот раз вместе со старшим и более опытным миссионером Вильямом Бернсом. Когда они прибыли в Шаньтоу, на юг Китая, для Хадсона открылась новая страна. До этого они провели 3 месяца в центральном районе Китая, а затем один речной капитан-христианин уговорил их совершить путешествие в южную столицу на его судне. С Хадсоном за прошедшее время произошли некоторые перемены. Несмотря на голубые глаза и светлую кожу, он не слишком был похож на европейца. Вдобавок он решил, к ужасу своих друзей-миссионеров, носить китайскую одежду, чтобы таким образом быть ближе к китайцам. В дальнейшем он не изменял этой привычки. Миссионерам пришлось приложить максимум усилий, чтобы их благосклонно приняли в Шаньтоу. Позже Хадсон описывал этот город как самый развращенный из всех тех, в которых ему довелось побывать. Там не было ни одного христианина. Это был центр опиумной торговли. Кроме того, вооруженные банды захватывали людей и открыто продавали их как рабов на улицах и базарах. Никто не соглашался сдать миссионерам жилье, но в конце концов им повезло. И они сняли крошечную, расположенную под самой крышей комнатку в магазинчике торговца благовониями. Чтобы в нее попасть, им приходилось карабкаться по шаткой лестнице и протискиваться в люк, который служил дверью. В этом жилище было полно тараканов и мышей. Вдобавок ко всему, они задыхались от поднимающихся вверх запахов. Не раз приходилось миссионерам сносить насмешки толпы, и никто бы вообще не стал их слушать, если бы не врачебное искусство Хадсона, которое растапливало лед неприязни и враждебности. Его всегда переполняло чувство благодарности к доктору Харти за те знания, которые он получил от него. Шаньтоу ему удалось спасти одного китайского чиновника, который чуть не умер от лечения местных докторов. Чиновник сказал, что представит мне возможность открыть лечебницу, небольшую, конечно, и тогда не будет препятствий для нашего благовестия в городе, рассказывал Хадсон своему товарищу. Но у тебя нет достаточного количества лекарств, чтобы открыть ее. Конечно, согласился Хадсон. Придется съездить за ними в Шанхай. Через месяц или два я снова буду здесь. И мы организуем в этом дьявольском месте христианскую миссию. Глава 6. Нужны деньги. На улице Шанхая Хадсон обратил внимание на небольшую группу англичан, которые рассматривали его, переговариваясь между собой. Годами живя в Китае, его соотечественники старались не отставать от лондонской моды. Проходя мимо них в своем полинялом синем китайском пиджаке и таких же брюках, Хадсон чувствовал себя очень неловко. Они смотрели на него так, как обычно смотрят на уродцев, выступающих в цирке, с любопытством и некоторой брезгливостью. «Посмотри, дорогой, на этого обезумевшего миссионера!» Услышал он, как одна дама сказала своему элегантно одетому спутнику. «Этого нельзя позволять! Он должен оставаться англичанином, где бы ни был!» «Зачем? Они броют по городам, проповедуя среди китайцев. Можно подумать, что китайцы станут христианами». «В одно прекрасное время его или убьют, или еще что-нибудь с ним сделают», добавил сердито один из присутствующих. «И нам будут говорить, что мы должны были предупредить, уберечь его от этого. Нелепость! Надо запретить ему эти разъезды», заключил он. Этим сторонним наблюдателям было бесполезно объяснять, что миссионеры нужны везде, а общаться с местными жителями удобнее на их языке и одетым согласно их обычаям. Еще больнее было осознавать, что большинство его друзей-миссионеров также не понимали его. Они считали, что он хочет выделяться таким экстравагантным способом. Они не могли представить себе тогда, что пройдет немного времени, и большинство миссионеров в Китае последуют примеру Хадсона. Когда Хадсон вернулся из Шаньтоу в Шанхай, миссионеры были настроены благодушно. Они разделяли его энтузиазм по поводу открывшейся возможности работать не только в портовых городах, но и на остальной территории Китая. «Это как раз то, чем мы хотели заниматься», — говорили они. «Но наши миссии боятся быть инициаторами. Они предпочитают не рисковать, особенно сегодня, когда здесь так сильны антииностранные настроения. Только такой парень, как ты, на свой страх и риск, может проповедовать там». Друзья огорчили его плохими новостями, предупредив, что из-за случившегося пожара ему не удастся сразу уехать в Шаньтоу и приступить к медицинской практике. «Здесь всегда пожары», – заметил Хадсон. «Когда мы с Уильямом Бернсом уезжали отсюда и посмотрели издали на город, казалось, что он весь пылал в огне. В этих бамбуковых домах стоит только кому-нибудь перевернуть лампу, и вы не успеете пересечь комнаты, чтобы поднять ее, как весь дом уже в огне. А что сгорело на этот раз?» Обеспокоенно поинтересовался он. «Весь запас твоих медикаментов. Мы не смогли ничего сделать, чтобы спасти их, Хадсон. Сгорело все дотла». Это было ударом для Хадсона, ведь он рассчитывал захватить лекарство и сразу возвратиться назад. Но худшее было впереди. Он решил отправиться в Нинбо, где его друг доктор Паркер организовал больницу, и попытаться добыть лекарство у него. Правда, медикаменты стоили очень дорого, а у Хадсона, как всегда, было туго с деньгами. Его общество присылало деньги нерегулярно, и притом все меньше и меньше. Но благодаря тому, что он жил очень скромно, ему удалось скопить небольшую сумму, которой как раз хватало на нужные лекарства. Вместе со слугой он отправился в Нинбо. Этот слуга и явился причиной следующего потрясения Хадсона. Ночью, когда Хадсон спал, слуга исчез, прихватив с собой его 40 фунтов и большую часть поклажи, которая составляла почти все имущество Хадсона. Проснувшись без денег на полдороге между Шанхаем и Нинбо, Хадсон сравнил себя с разбитым кораблем, выброшенным на мель. Не имея денег, чтобы расплатиться за ночлег, следующую ночь он вынужден был коротать на ступеньках китайского храма. Ночью Хадсона разбудили чьи-то грубые руки, шарившие у него под рубашкой. Резко приподнявшись, он увидел перед собой лицо, побитое оспой, и попытался ухватить за руку этого человека. Рядом стояли два его сообщника. Возможно, европейская внешность Хадсона спугнула их, и несмотря на то, что их было трое против одного, они, оставив свою жертву, скрылись позади храма. А жертва, опасаясь их возвращения, так и не смогла сомкнуть глаз весь остаток ночи. В Шанхай его бесплатно подвез один сжалившийся над ним лодочник. Друзья убеждали его заявить в полицию на проворовавшегося слугу. Они уверяли, что он поступает опрометчиво, оставляя безнаказанным вора, позволяя ему, как они говорили, выйти сухим из воды. И еще они приводили один аргумент. «Где ты возьмешь денег, если не попытаешься вернуть свои?» – спрашивали они. Хадсон вспомнил умирающую женщину, для которой он отдал свои последние полкроны, когда жил в трущобах Канавасайда. «Я не беспокоюсь об этом», – отвечал он. «Господь всегда даст необходимое для своей работы. Я уже не раз убеждался в этом». На следующий день у него были все доказательства того, что Господь знает нужды тех, кто всецело полагается на Него. Хадсон вошел в дом, где жили его коллеги, с конвертом в руке. «Ну, что я вам говорил?» – воскликнул он. «Бог знал, что мне нужна срочная помощь, и Он послал мне ее сегодня с утренней почтой из Англии. Вот чек на 40 фунтов, как раз на такую сумму, которую у меня похитили. Его прислал мистер Бергер, который узнал о моей работе». Но Хадсону пришлось пережить еще одно потрясение. Узнав, что он собирается обратно в Шаньтоу, британский консул вызвал его к себе. Между Китаем и Англией разразилась война, и консул запретил ему поездку. «В Шаньтоу опасная обстановка», – сообщил он. «В отношении англичан творятся бесчинства». «А как же мой друг Бернс?» «Уильям Бернс взят в плен и отправлен в Гуанчжоу», – ответил консул. «Я надеюсь, что он не слишком пострадал». Хадсону пришлось учиться мужественно переносить беды, которые постигали его самого и его друзей. Не имея возможности вернуться в Шаньтоу, Хадсон некоторое время проработал в Шанхае, а затем переехал в Нинбо, где проповедовал и помогал доктору Паркеру в больнице. Именно в этом городе он познакомился с молодой учительницей, преподавательницей первой в Китае миссионерской школы для девочек. Хадсон и Мария Дайер полюбили друг друга с первого взгляда. Он подумал, что Бог не случайно направил его в Нинбо. Если Мария станет его женой, он сможет больше и плодотворнее работать. Вскоре молодые люди объявили о своей свадьбе. По-прежнему его преследовала нужда в деньгах. Хадсону надо было кормить пациентов в небольшой устроенной им больнице. Он объявил о свадьбе, однако денег не было не только на организацию торжества, но и на то, чтобы сделать для больных запас риса. Из тех наличных денег, которые Хадсон получил в очередной раз, большую часть он одолжил товарищу, который остро нуждался. И в довершение к этому ему пришлось сжечь свою одежду после того, как его пациент умер от оспы. Он горько рассмеялся, получив от Марии записку, в которой она сообщала о том, что на следующий день с одним другом придет к нему на чаепитие. «Что будем делать?» – спросил его коллега мистер Джонс. «Доверимся Богу и будем делать все, что в наших силах, чтобы достойно выйти из положения», – ответил Хадсон с верой, которая прежде не раз уже подвергалась испытаниям. «Нелепая ситуация, не так ли? Ко мне в гости собирается моя невеста, а у меня нет ни денег, чтобы купить еды, ни одежды, чтобы одеться». Вторая проблема была разрешена почти сразу. В то утро привезли чемодан, на котором было написано имя Хадсона. Возглас Хадсона заставил Джонса вбежать в комнату. «Это еще что?» – поинтересовался он. «Ответ на половину наших молитв». Хадсон открыл крышку. «Эту одежду выслали мне месяц назад из Шанхая. Я уже потерял надежду увидеть ее когда-нибудь». Он радостно похлопал своего друга по спине. «Теперь давай подумаем, что нам делать, чтобы получить ответ на другую половину. Мы должны попытаться добыть деньги сами. Давай что-нибудь продадим. Без чего можно обойтись?» Его голос был полон решимости. «Например, без этих часов. Правда, китайцы не очень обращают внимание на время». Прежде чем продать часы, они решили подождать неделю, чтобы убедиться, что они правильно идут. «Давай лучше продадим старую плиту». Когда друзья спустили ее к реке, чтобы переправить на противоположный берег, где находился литейный цех, то увидели, что шаткий лодочный мостик ночью смыло водой. И снова ответ на их нужды пришел по почте в тот самый день, когда Мария собиралась прийти в гости. Это был чек от того же мистера Бергера, который с тех пор стал постоянно поддерживать Хадсона в его работе. На этот раз денег было достаточно и чтобы купить еды для больных, и чтобы угостить чаем Марию с другом, и чтобы отпраздновать скромную свадьбу. Прежде чем они поженились, Хадсон задал Марии очень важный вопрос. «Знаешь ли ты, что я верю в то, что Бог всегда отвечает на наши молитвы?» Мария кивнула. «И ты знаешь, что мне не нравится, как китайское евангелическое общество, которое меня сюда послало, ведет свою работу. На них нельзя положиться. Кроме того, что бы я ни сделал, они принимают в штыки». Мария снова кивнула головой. «Согласна ли ты порвать вместе со мной отношения с ними и работать там, куда, как мы верим, нас посылает Господь, и довериться только Ему, уповая на то, что Он позаботится обо всем необходимом для выполнения Его воли?» Это было одно из самых трудных решений, которые им приходилось принимать. Но Мария без колебаний согласилась с будущим мужем. Хадсон отправил в Лондон письмо, в котором уведомлял общество о том, что отказывается с ним сотрудничать. С этого момента молодая чета миссионеров перешла на свое собственное содержание, не рассчитывая на помощь из Англии, возложив все свои надежды только на поддержку Господа. Три последующих года послужили для них испытанием веры. Они основали небольшую церковь в Нинбо, обратив в христианство приверженцев старых китайских религий, учителя Цзиу, мастера по плетению корзин Фанга, маляра Вонга, продавца хлопка Нуи и дюжину других людей. Но вскоре настали трудные времена. Во время бесчинств, направленных против иностранцев, недалеко от того места, где они жили, среди бела дня были зарезаны 60 португальцев. В Гонконге один из городских пекарей пытался отравить европейцев, подсыпая в хлеб яд. От этих потрясений Мария Тейлор чуть не умерла во время родов первого ребенка. Здоровье Хадсона после 6 лет работы в Китае тоже было основательно подорвано, и доктора настаивали на его возвращении в Англию. «Вы погибнете, если останетесь здесь», – убеждали его они. «Вам надо уезжать и ни в коем случае не возвращаться!»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели!
1: Вы хорошо сделали, что настроили ваши приемники на нашу волну.
2: Рано утром солнце всходит, освещает все вокруг. К детям сам Иисус приходит, Иисус наш лучший друг. Он научит быть послушным, только правду говорить, жить всегда со всеми дружно и прощения просить.

0: Ребята, вам знакомы дорожные знаки?
1: Знакомы.
0: Вы мне можете сказать, что означает красный круглый знак с белым кирпичиком посередине?
1: Это запрещающий знак.
2: Как же? Въезд запрещен.
0: А что может случиться, если водитель не будет соблюдать правил дорожного движения? Если он все равно поедет под этот знак? Или же, если он поедет под красный свет светофора?
1: Он может сделать аварию.
0: Правильно. И исход может быть даже смертельным. Вот точно так же, ребята, бывает и с тем, кто не прислушивается к голосу нашего Спасителя. Иисус Христос сказал: «Я есмь пастырь добрый. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы слушаются голоса моего. Знаком ли тебе голос доброго пастыря? Послушен ли ты ему? Пастырь всегда желает своим овцам лучшего. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло». Это очень важно — быть послушными голосу Бога. Он предупреждает нас об опасностях, будь то через Писание, через родителей или знакомых. И часто Он говорит непосредственно каждому из нас. Он говорит внутри нас. И если мы не слушаем Его, не обращаем внимания на Его предупреждения и запрещающие знаки, то с нами может случиться беда.

Женя жила в центре большого города, поэтому очень обрадовалась, когда мама сказала: «Моя подруга, тетя Фаина, приглашает нас к себе на дачу. У нее красивый сад, там ты сможешь играть». Субботний день был солнечный и ясный. Женечка ехала с мамой на автобусе и смотрела на бегущие мимо поля и деревья. Наконец они приехали. Женечка вежливо поздоровалась с хозяйкой и спросила: «Можно я поиграю в саду?» «Конечно! Ты можешь гулять где хочешь. Только вот по тропинке, которая идет вдоль грядок, не ходи. Иначе...» Вот и дружок прибежал. «Иди, погуляй с Женей». Женя с дружком сбегали к реке, посмотрели на мальков у берега и вернулись к дому. И тут Женя увидела тропинку, о которой говорила тетя Фаина. «Что там может быть запретного? Я только пройдусь по ней немножечко. Ничего не случится». И тут она услышала нежный голос: «Не ходи, Женечка». Другой же голос настойчиво твердил: «Да иди, ничего не случится». И Женечка пошла по тропинке. Дружок зарычал, но пошел рядом. В конце тропинки росла высокая липа. «Какое большое дерево!» — подумала девочка и подняла голову вверх. «Ой!» — закричала Женечка. «Помогите! Помогите!» И помчалась к дому. Дружок бежал впереди и громко лаял. Тетя Фаина и мама услышали крик девочки и выбежали навстречу. «Ужас!» — побледнела тетя. «Пчелы! Я же сказала ей!» Но мама уже обнимала свою дочку, спасая от пчел. Одна из них успела сесть на руку матери и ужалила ее. «Она и меня укусит!» — кричала девочка. «Не бойся!» — сказала мама. «Посмотри на мою руку. Вот жало. Больше она не ужалит. Все страшное позади. Но смотри, в следующий раз не делай того, что не велено». Вечером, когда мама пожелала ей спокойной ночи, Женя сказала: «Прости, мама. Я всегда теперь буду слушаться. Пчела должна была меня укусить, а не тебя, правда?» «Правда», — ответила мама. «Но я рада, что именно вот так случилось». «Почему же?» — удивилась Женечка. «Потому что я люблю тебя».

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Пусть сам Бог научит вас, ребята, различать Его голос от иных голосов. И пусть Он поможет вам быть послушными Ему во всем. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Как всегда, свое слово мы открываем стихом из Священного Писания. Прочтем из Евангелия Иоанна 13:15. «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Добавим для ясности еще и два последующих стиха. «Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Очевидно, что и апостол Павел принял эти слова Господни всем сердцем и душою, ибо когда Павел писал церкви в Коринфе, то он мог дерзновенно засвидетельствовать и призвать с мольбою всех: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Петр в первом послании во второй главе, 21 стихом говорит: «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Христос оставил нам пример и призвал нас подражать Ему. А апостол Павел достиг такой высоты подражания Христу, что он мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Впрочем, не только о себе так он писал, но и о других, как, например: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». 1 Фессалоникийцам 2:14. Этот стих говорит о том, что целые церкви в Иудее были достойны подражания. О себе Павел говорит, читая из 2 послания к Коринфянам 11:23. «Я был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Можно было бы и далее прочесть о подвигах этого апостола язычников, но думаю, что перечисленные им достаточно ярко говорит, какой великой ценою ему обошлось подражание Христу. Еще ранее мы слышали апостола Петра слова: «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Точно так и наставники евреев были примерными в своей жизни. Это Павел пишет евреям 13:7. «Поминайте наставников,

Обратим теперь наше внимание на одного из служителей Первоапостольской церкви. И это Стефан. Он был мужем, исполненным верой и силой. И совершая великие чудеса и знамения в народе, некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напавши, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Интересно, в этом самом уже прежде обвинялся и сам Христос. И также через лжесвидетелей. И также перед Синедрионом. И когда так обвинялся Стефан, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лицо ангела, тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но это Стефан сказал подробную проповедь об избранном народе, начиная от избрания Авраама в Месопотамии и до распятия Христа, и даже до времени, в котором они были. Свою проповедь он кончил словами: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили, слушая это, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но не закричавши громким голосом, затыкая уши свои и единодушно устремились на Стефана. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Стефан же молился: «Господи Иисусе, прими дух мой». Затем он преклонился и громче взмолился: «Господи, не вмени им греха сего». И, сказав сие, почил. Деяния апостолов 7:51-60. Даже последние слова Стефана так схожи со словами самого Христа, когда он был распят своим народом. Послушайте, что говорит евангелист Лука в 23 главе, стихи 33-34. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую сторону, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В жизни по вере, в служении и смерти Стефан подражал своему Спасителю, поэтому так много в его делах так сходно с делами.

нами Спаситель Иисуса Христа. Наверное, этим и объясняется, когда Синедрион и народ вынес в сердцах решение предать смерти Стефана, Спаситель Иисус Христос показал себя ему, даже встал с трона, чтобы почтить верного раба своего. Также в книге Откровения 2.13 сам Христос говорит Пергамской церкви: «У вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Также о многих других апостолах Павел пишет к евреям в 11 главе 33 стиха: «Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Вот о таких, найденных верными пред Господом, Павел и писал: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Господь сказал ученикам своим о том, что мы слышали: если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Это сказано к верным, но и к неверным есть в Библии примеры. Приведем лишь один, читая из второго послания апостола Петра, 2 глава 6 стиха: «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. В среде неистово развращенных Лот оказался верным Господу. Насколько же более должно нам быть верными Господу? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Господь сказал: «Я дал вам пример». А Иоанн нам советует: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Он хочет иметь общение с Ним. Глубина близости с Богом во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом, в какой мере позволяем Ему наполнить нас собою, готовы ли открыться Ему. Господь же всегда хочет быть ближе к нам. Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение, обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто одинок». Одиночество – это бич нашего времени. Как же отвечает Бог одиноким людям? На страницах Ветхого Завета встречается множество упоминаний о том, как Бог протягивал свою руку своему народу, открывал ему себя, жаждал быть с ним, общаться с ним. В первой книге Царств, в 12 главе, находим такое обетование. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Бог ищет дружеского общения и братского единения с теми, кто готов ответить ему взаимностью. Бог стремится к тесным взаимоотношениям с нами, и в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Последние слова Иисуса, обращенные к ученикам, которые мы находим в Евангелии от Матфея 28 главе. «Я с вами во все дни до скончания века». Для него чрезвычайно важно, чтобы его ученики были уверены, Бог к ним ближе, чем их собственное дыхание. И хотя временами они будут чувствовать себя одинокими, на самом же деле Он всегда с ними. Когда нас одолевает одиночество, первое, что мы должны сделать, это отвернуться от того, чего у нас нет, и взглянуть на то, что у нас есть. А есть у нас сам Бог. Невозможно быть одиноким, когда Дух Божий пребывает в нас.

Сегодня наша тема «Не отгораживайтесь от мира и Бога». Чтобы избавиться от одиночества, некоторые прибегают к наркотикам или алкоголю. Но такой наркоз действует недолго и создает лишь иллюзию жизни. Другие прилипают к телевизору или видео, целыми днями слушают радио в надежде избавиться от гнетущей тишины. Пустой дом наполняется голосами и звуками музыки, возникает ощущение связи с внешним миром. Но для человека, страдающего от одиночества, эти лекарства таят в себе две опасности. Во-первых, средства массовой информации грозят вытеснить те реальные отношения, которые связывают человека с семьей или определенной социальной группой. Телевидение разобщает человека с миром, выстраивает стену между ними и окружающими, разрушает способность устанавливать контакт с людьми. Во-вторых, телевидение уводит человека на окольные пути и всякими отвлекающими маневрами удерживает его от искреннего обращения к Богу, от совершенствования отношений с Ним. Нельзя позволять фабрикам грез подсовывать нам дешевые эрзацы взамен подлинных ценностей. Богообщение и отношения с другими людьми. Вместо того, чтобы пассивно следить, как эти отношения разворачиваются на экране или в радиоспектакле, лучше их созидать в собственной жизни. Я хотел бы снова вернуться к рассказу о сотворении мира в книге «Бытие». В первой главе мы читаем, как Бог творит мир и все, что в нем, и после каждого акта творения говорит «хорошо весьма». Господь впервые говорит «нехорошо», упоминая об одиночестве. «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, 2 глава. Бог ждет от нас не только близкого, тесного контакта с Ним самим, но и достойных, плодотворных отношений с окружающими людьми. Если мы по-настоящему одиноки, то прежде всего обращаемся к Богу, потом к людям, но уж никак не к средствам массовой информации или какой-нибудь спасительной деятельности. Одиночество преодолевается во взаимодействии и сработничестве с Богом и ближними. Уход, а точнее бегство в мир иллюзий или наркотический улет, никуда не годные средства. Один из величайших даров в нашей жизни – божественный дар дружбы. Если вы переживаете минуты сокрушительного одиночества, не упорствуйте, окликните друга. Он послан вам Богом. Это становится совершенно очевидным, если вас постигло горе, или вы потеряли любимого, или рухнули важные для вас отношения. Обратитесь к другу, который любит вас, который будет рядом столько времени, сколько потребуется, и поможет проломить стену, вставшую между вами и миром. Вполне вероятно, что телевизор вас отвлечет, но только лишь на время. С другом вы можете сохранить отношения до гробовой доски. А ваша связь с Богом будет длиться вечность. Рано или поздно вы выключите телевизор, и что тогда? Вас снова подстерегает одиночество. А если остаться вдвоем с Господом, вы испытаете ни с чем не сравнимое чувство единения с Ним, защищенность, уверенность, духовный подъем. Ощутите Его присутствие и силу, и тогда в ваше сердце войдет радость, а одиночества уже не будет. Если вы одиноки, прежде всего обратитесь к Богу. «Господи, помоги мне установить связь с Тобой. Я хочу ближе узнать Тебя, хочу почувствовать, что Ты здесь». А потом попросите Бога помочь вам наладить полноценные взаимоотношения с окружающими людьми. «Господи, прошу Тебя, даруй мне друзей, которые приведут меня к истине и помогут жить в согласии с Твоей волей. Друзей, которые будут любить меня и примут мою любовь, с которыми я смогу разделить радость и горе, с которыми можно общаться свободно». И Бог, выбрав благоприятную возможность, одарит вас такой дружбой. Поэтому отвечайте согласием всем, кто по воле Божьей предлагает вам ту или иную форму общения.
Включитесь в работу вашего прихода в одну из его групп. Не пропускайте богослужений и участвуйте в церковных делах. Садитесь поближе с людьми. Пригласите людей, с которыми общаетесь в церкви, к себе в гости. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Не отгораживайтесь от мира и Бога» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Укрепляйте дружеские отношения. Ближе познакомившись с несколькими членами своего прихода, ищите такие сферы общения, где ваши интересы пересекаются. Попробуйте включиться в дела милосердия, организацию питания для бездомных, уход за больными и немощными. А может быть, вам больше придется по душе работать с детским хором или вести занятия в воскресной школе? Поделитесь своим жизненным опытом с окружающими. Расскажите им, что для вас сделал Бог. Как он помог вам пережить трудные времена? Ваша искренность одобрит собеседника, и он, в свою очередь, будет более откровенным с вами. Обрести друга значит самому стать другом. Созидание дружбы требует времени. Дружба не рождается по щучьему велению. Это подарок, но вовсе не такой, какой преподносят в нарядной упаковке. Самая крепкая дружба та, что строится всю жизнь и, значит, живет, пока жив человек. Спросите себя, какой мне нужен друг? Подумайте, какие качества вам хотелось бы видеть в этом человеке? Наверное, это тот, с кем можно посмеяться, с кем можно вместе молиться, кто действительно понимает, что с вами происходит, с кем можно поделиться самым сокровенным, кому можно доверять. А теперь задайте себе ключевой вопрос. Способен ли я сам стать таким другом? В книге притчи Соломоновых сказано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга притчи, 18 глава. Сумеете ли вы участливо выслушать другого человека и сохранить в тайне то, что он доверит вам? Надежный ли вы товарищ? Может ли ваш новый друг на вас положиться? Готовы ли вы разделить его горе и радость? Способны ли принять человека, каков он есть, со всеми его ошибками, недостатками, тяжелыми воспоминаниями? Часто ли вы сами ошибаетесь и предостерегаете ли других от опрометчивых поступков? Снисходительны ли вы к чужим слабостям? Обрести друга значит самому стать другом. Впрочем, не стоит рассчитывать, что любой из тех, с кем вы пытаетесь завязать близкие отношения, обязательно станет вашим задушевным другом. Может случиться и так, что, вопреки ожиданиям, вы друг другу не подойдете. Некоторые не хотят тратить время или прилагать усилия, чтобы возникла прочная дружба. Подчасу людей просто нет общих интересов, занятий, или они слишком разные по уровню развития. И все же, если вы не рискнете и не проявите инициативу, вы никогда не узнаете, кто годится вам в друзья, а кто нет. Попросите Бога дать вам мужество идти навстречу людям, быть открытым и отзывчивым. Когда вы открыты и готовы поделиться с другими своими чувствами и мыслями, этот человек чаще всего тоже становится откровенным, общаясь с вами. Если вы потеряли друга. Итак, не всякие отношения перерастают в настоящую дружбу. А дружба не обязательно длится всю жизнь. Ведь случается, что близкие друзья уезжают или умирают. В такие периоды естественно и нормально испытывать одиночество. Тем не менее, утрата друга не должна препятствовать возникновению новой дружбы и установлению добрых взаимоотношений с другими людьми. Доверьтесь Богу, и Он укрепит ваши дружеские связи. В послании к римлянам сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание римлянам, 8 глава.
Бог формирует наши общественные связи. Он приводит к нам нужных людей в нужное время и для нужных целей. Иным отношениям суждено длиться всю жизнь, иным – лишь короткое время. Если вы потеряли друга, откройте свое сердце Богу. Господи, Ты знаешь, что для меня значил этот человек, каким глубоким было общение с ним, какой духовный подъем я при этом испытывал. Я не знаю, почему Тебе было угодно, чтобы он ушел из моей жизни, но верю, что Ты дашь мне взамен кого-то другого. Помоги мне понять, что Ты действовал во благо нам обоим. Помоги найти путь к новому другу, которого Ты мне пошлешь. Помоги мне с радостью и надеждой принять все, что Ты совершишь в моей жизни и в жизни того, кому суждено стать моим другом. Во всем положитесь на Бога. Зная, в чем вы испытываете нужду, Бог пошлет вам друга, близкого приятеля, а может быть, того или ту, с кем вы создадите семью. Этого человека следует воспринимать как проявление Божьего присутствия, но ни в коем случае не обожествлять. Мы не должны слишком зависеть от других и полагать, будто они удовлетворят все наши душевные потребности, исполнят все желания и полностью насытят нас. Во-первых, ни один человек, как бы великодушен и участлив он ни был, на такое не способен. Никто из людей не в силах дать ближнему абсолютную полноту общения или единения. Это попросту невозможно. Если же мы ждем именно этого, то значит предаемся несбыточным мечтам и сами подталкиваем себя к глубокой пропасти разочарования. Очень часто люди, рассчитывавшие, что новые отношения полностью удовлетворят все их потребности, становятся навязчивыми и придирчивыми. Изводят близких упреками, требуют внимания и готовы связать друга, мужа или жену по рукам и ногам. Но слишком крикливая боль способна лишь оттолкнуть другого человека вместо того, чтобы приблизить его. Когда же наступает охлаждение, душевное или физическое, те, кто искали близости, снова чувствуют себя отвергнутыми. Бог хочет разорвать этот порочный круг. Он единственный, кто может утолить наше сердце, стремящееся к полноте единения. Ведь на самом-то деле мы страдаем от разобщенности с Богом, и только Ему одному ведомо, какими путями привести нас к единению с Ним. Если мы осознаем это и попросим Бога избавить нас от одиночества, если займем правильную позицию по отношению к окружающим, то обретем любовь и привязанность тех, кого посылает нам Бог, вместо того, чтобы всецело полагаться на других и попадать в эмоциональную зависимость, нужно научиться отдавать себя, строя здоровые, равноправные отношения с людьми на основе христианской любви. Если же мы полагаемся на того или иного человека больше, чем на Бога, отношения с ним неизбежно окажутся саморазрушительными и окончатся крахом. Бог ревнив, мы для него дети, а потому, видя, что его чадо возлагает надежды, которые может оправдать только Бог, он так или иначе эти отношения разрывает. Повторю еще раз. Никогда не рассчитывайте, что кто-то из окружающих удовлетворит все ваши нужды. Человек не способен дать человеку все, что необходимо для жизни, поскольку жизнь – ничто больше, чем ее материальная оболочка. Есть еще духовная составляющая, а она куда важнее. Вот почему только Бог может дать нам все необходимое для полнокровной, радостной и гармоничной жизни. Нельзя рассчитывать на то, что какой-то человек избавит нас от греха или защитит от зла. Только Бог может освободить человека от власти искусителя, и только Он может разрушить крепость, в которую мы себя заточили. Только Бог может быть несокрушимым щитом, отражающим атаки дьявола. Друг, который воображает, будто он способен заменить Бога, не друг. Истинный друг – тот, кто помогает отыскать путь к Богу и укрепить отношения с Ним. Истинный друг не допустит, чтобы вы попали в рабскую зависимость от Него.
Истинный друг подскажет, что полагаться нужно на Бога. Кто дает вам силу духа? Чьим одобрением вы дорожите? На чье мнение полагаетесь, принимая решения и улаживая личные проблемы, выполняя свои обязанности и сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами? Если вы полагаетесь на какого-то человека, значит, от него зависите. Если вы полагаетесь на Бога, то зависите только от Бога. Нельзя зависеть от людей и от Бога одновременно. На самом деле происходит следующее. Если мы зависим от Бога, который является источником нашего эмоционального равновесия, наших сил и способностей, Он помогает нам установить взаимозависимые и равноправные отношения с близкими. Мы вкладываем в эти отношения то, что получили от Бога. И наоборот, если мы что-то получаем от людей и при этом не мучим и не опустошаем их, то это потому, что не полагаемся на них полностью. Взаимозависимость, а точнее взаимная отдача, это приобретение, лишь такие отношения по-настоящему жизнеспособны. Тут никто ничего не теряет, скорее обе стороны оказываются в выигрыше. Пока вы не попросите Господа стать тем, на кого вы готовы всецело положиться, никакой взаимной отдачи приобретения между вами и окружающими не возникнет. Дерзайте, и Бог услышит. Если вы страдаете от одиночества, можете быть уверены, что Бог не желает вам этого. Он хочет, чтобы у вас были друзья. Более того, Он сам хочет стать вашим ближайшим другом. Вы можете с уверенностью сказать: «Господи, я знаю, Ты не желаешь мне одиночества, я хочу освободиться от него. Думаю, Твое слово обращено ко мне, и надеюсь, что Ты полностью избавишь меня от этого бремени. Я верю, что Ты заполнишь пустоту, которая меня гнетет. Верю, что пошлешь мне друзей на этой земле добрых, справедливых и угодных Тебе». Бог непременно откликнется на зов. Вам вовек не исчерпать Его щедрости, не истощить Его сил. Он говорит каждому из нас: «Положись на Меня». Только Господь никогда не уклоняется от дружбы, не отвернется, не бросит человека. Только Его любовь никогда не иссякнет.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио. У микрофона Виктор Серпевский, и мы вновь рассматриваем тему любви к Богу и к человеку. Итак, друзья мои, для вашего внимания предлагаю 7 главу Евангелия от Луки с чтением с 36 стиха по 50. Итак, Евангелие от Луки с 36 стиха и ниже я читаю. «Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса Христа, вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, встав позади у ног его и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, что которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не подал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Удивительная картина. Как неожиданно все повернулось в доме фарисея. Он-то думал, что такого не произойдет. Некто из фарисеев пригласил Иисуса принять пищи. Симон, надо сказать, это ярчайший пример для сравнения, как человек может любить Христа и в то же время как презирать ближнего. С одной стороны, женщина любила, и Господь оценил ее любовь. С другой стороны, Симон, хозяин дома, презирал того, который принимал эту любовь, и ту, которая любила Иисуса. Итак, первая мысль. Не имеющий любви всегда готов осудить, отнестись с презрением. Из прочитанного видно, что самоправедность не позволила Симону исполнять элементарные и обычаи гостеприимного хозяина дома. Из истории мы знаем, что в день посещения дома раввином всегда позволялось неприглашенным войти в дом и послушать мудрые наставления. Может быть, даже не участвовать в обеде, просто сидеть в сторонке и слушать. Ведь их-то не приглашали кушать, но они могли слушать слова. Вот почему грешница могла
прийти туда без приглашения. Фарисей нарушил три обычая гостеприимства. Во-первых, он не дал воды на ноги учителю, во-вторых, не дал целования как знак мира, в-третьих, не дал помазания на голову Иисуса Христа. Фарисей Симон принял Сына Божия как незначительного прохожего, даже не как ближнего по закону. То есть праведный фарисей был неправ. Но разве он не знал, как себя вести, когда приглашает своего гостя? Да нет же, он хорошо знал, как нужно принимать. Ведь он был фарисеем, он был человеком грамотным, он знал порядки в Израиле. Он знал, но не имел любви. Вот в чем причина. Он не развязал сандалии Иисуса по обычаю, нет. Он не омыл ноги, хотя знал, что к нему пришел уважаемый учитель Израиля. Не зажег палочку благовонного ладана, что всегда делали евреи, когда встречали хорошего гостя. Не капнул капли розового масла на голову пришедшему, нет, он этого не сделал. А что же он сделал? Зато он сумел осудить и грешницу, и самого Иисуса Христа, если бы он знал, кто эта женщина. Ну, а поскольку он не знает, конечно же, он не пророк. Так думал Симон фарисей. Он осудил и грешницу, осудил и Иисуса Христа. Из посещения Иисусом его дома Симон хотел, конечно, извлечь для своего тщеславия пользу. А вдруг авторитет Иисуса Христа когда-то возрастет так, что он будет очень уважаемым перед всем народом, тогда все заговорили бы, этот великий учитель с учениками был в доме такого-то человека. Да, он, приглашая Иисуса Христа, работал на себя. Он был тщеславным. Конечно же, расходов было гораздо меньше, чем потрачено грешницей. Ну, сколько там угощения стоили, которые скушали гости? А сколько стоило это драгоценное мира? Год работы. Вот сколько это стоило. Но он пожалел капельку розового масла на голову Иисуса Христа, а та разбила алавастровый сосуд и вылила все. Вторая мысль. Не имеющий в сердце самоосуждения, не имеет желания получить прощение грехов. И это правда. Фарисей, не чувствуя вины своей, не имел в сердце и любви к Иисусу Христу. Он чувствовал собственное достоинство, каким считал себя перед людьми и перед Богом. Вот вам контрастная картина. Грешница. В сравнении с этим человеком она выигрывает во всем. У нее, как не было у фарисея, у нее было чувство вины и стыда. У нее была крайняя нужда прощения. Она не считалась с расходами. Это было тоже правда. Она покорилась осуждению от всех. Она искренне любила Иисуса. Она думала только о нем и о своем прощении, о своем стыде, о своем позоре. То, что она при всех открыто распустила свои волосы, показывало всем евреям, которые видели ее, насколько она забыла приличия, насколько она забыла порядок, это было не положено. Она забыла всех, кроме того, кто мог простить ее грехи. Для нее все окружающее было неважно. Важно было одно – оказать любовь Господу нашему Иисусу Христу. Вот что было для нее важно. Хочу отметить, что осуждающий ближнего своего за его грехи теряет свое собственное самоосуждение, а значит, не получает и прощения от Бога для себя. Помните об этом, друзья мои. Потому что во время осуждения ближнего ожесточается собственное сердце. Вот почему Иисус учил: «Не судите, да не судимы будете. И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего,
а в своем глазе бревна не чувствуешь? Лицемер! — обличал Господь таковых. Нет, судить нам не следует. Когда-то один строгий учитель музыки наказывал своих учеников за каждую ошибку. Он всегда брал линейку и бил по пальцам детей, чтобы они правильно играли. Но уже после этого ребенок совсем не мог играть. Строгий учитель судил ученика, но приносило ли это пользу ему, но зато это приносило страдания ребенку. Бог прощает только кающегося грешника, но не может он простить того, кто упрям, горд и самонадеян, а потому он не может иметь в сердце любовь к ближнему. Когда-то Петр отрекся от Христа, мы все время говорим об этом, но он глубоко и раскаялся перед ним. Он много плакал, он много согрешался в своем грехе. И Христос, когда воскрес, вспомнил о нем и сказал: «Пойдите, скажите и Петру». Да, Христос видел его сокрушение. Да, он прощал ему. И поэтому, видя его сокрушение, Христос поручил ему великое служение первого апостола. Обратимся вновь к этой женщине. Я так рассуждаю: если бы эта грешница была Марией Магдалиной, из которой Христос изгнал 7 бесов, что мы сможем понять из контекста 2 глав, 7 и 8 главы Евангелия от Луки. Прочтите их, эти 2 главы, вместе, может быть, вы что-то поймете в этом. Если бы это было так, то нам становилось бы ясным то, почему Христос ей первой явился по своему воскресению из мертвых. Ей много было прощено, поэтому она много любила. Поэтому она первая пришла для того, чтобы оказать честь своему умершему учителю. Ей было много прощено, и она очень много любила, если бы мы научились этой любви также. 3 мысль. Любовь к Богу прямо пропорциональна любви к ближнему. Запомните эту мысль. Верующий человек должен всегда стремиться пребывать в любви к Богу и ближнему своему. Это условие, которое ставит нам Господь на всю жизнь по отношению к ближним нашим. Евангелие Иоанна в 15 главе мы читаем: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца и пребываю в его любви». 9 стих. А в 1 послании Иоанна, 4 главе, мы читаем: «Возлюбленные, — говорит Иоанн, — будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». И поэтому показателем истинной любви к ближнему является сама жизнь любящего человека, христианина, не имеющего и тени осуждения брата своего. Не имеющий любви к ближнему находится в духовной смерти. Это тоже надо нам помнить. Он всегда, этот человек, ищет оправдание для своих плотских поступков, осуждения, наговоров, подозрений, зависти, сплетен, ненависти, чего там только не хватает. В 1 послании Иоанна, в 3 главе, мы читаем: «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Значит, если я думаю, что я христианин, и, может быть, думаю, что я верный служитель Божий, но не люблю брата своего, то по этому месту Писания я просто дитё дьявола. Так не лучше ли мне научиться любить брата своего, чтобы не носить дьявольское имя на себе? И еще одна добрая проверка. Охлаждение моей любви к ближнему поддерживается моим нежеланием молиться за него. А отчуждение от ближнего моего всегда заканчивается моей ненавистью.

это осуждение. И в конце концов мы начинаем ненавидеть его. О, это страшно. Я очень люблю читать Евангелие Иоанна и особенно его послания. Они так переполнены любовью, что после чтения их я всегда в каком-то, ну знаете, приятном настроении. Евангелист Иоанн перед нами предстает как ученик, которого любил Иисус. Я всегда задаю себе вопрос, почему только он один так называл себя, которого любил Иисус? А что, значит, Иисус кого-то не любил? Да нет, конечно. Иисус любил его, но прежде всего мы должны помнить, Иисус больше расположен к тем, кто больше его любит. Посмотрите вы на своих детей. Разве не случается у вас такое, когда к вам обращается большой или малый сын ваш, или дочь ваша, которая искренне любит вас? Как вы хотите сделать что-то доброе для него? Иоанн, предупреждая, говорит, «Нелюбящий брата пребывает в смерти». И кто говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? 1 Иоанна, 4 глава. Какая святая и какая простая, какая ясная и доходчивая истина. Последняя мысль. Любовь Христова, исходящая от Бога, объемлет нас, последователей Его. Во втором послании Коринфянам 5 главе мы читаем, «Эта любовь Христова побуждает нас стать посланниками Его любви и вестниками примирения». Иисус Христос посылает нас, потому что Он объемлет нас любовью Своею и Своим учением понуждает нас тому, чтобы мы шли и говорили о любви и мире ближним Своим. И последнее, что я хотел сказать, картина Иисуса Христа, который висит на кресте и что-то говорит. Давайте прислушаемся к тому, что Он говорит. А Он говорит своему Отцу молитву, «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Это побудило разбойников просить прощения у Бога. Когда мы говорим о том, что Бог простил нас в Иисусе Христе, который взял грехи наши на себя, это действует на людей. Такие люди думают, что если действительно Бог даже разбойнику на кресте простил, неужели Он не сможет простить и мне моих грехов? «Отче, прости им», — говорил Господь. Стефан, которого побивали камнями, как верного служителя Христова, тоже так молился и говорил, «Господи, не вмени им греха сего, этого убийства, не вмени». О, это действенная любовь Божия к ближнему. Да, любовь к Богу соизмеряется любовью к ближнему. И потому, как мы будем любить ближнего, так мы можем любить и Бога. Вот именно настолько, как мы любим Его. На сколько? На килограмм? На тысячу? Вот так же мы, образно выражаясь, на килограмм и на тысячу будем любить и Бога. Кто-то свою любовь измеряет какими-то мерами. Я трачу на это слишком много времени, чтобы служить Господу. Так один говорит. Я оставляю свою работу для того, чтобы мне идти на собрание. Так говорит другой. А третий скажет. А я жизнь хочу положить за ближних моих, за братьев моих. Скажите, кто из них больше любит Бога? Первый, второй или третий? Дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, подумайте, как Бог любит вас. Как вы любите Его? Как любите вы ближнего? Как хотите слушать Слово Господне? Пусть Бог поможет вам обратиться к Нему, чтобы вы были действительно настоящими детьми Божьими. Богу нашему воздайте славу, пока еще есть время. А мы, верующие люди, давайте будем молиться о тех, которые не имеют любви Божьей в сердце своем, не имеют любви к ближним своим
просто не

ненавидят их. Мы будем молиться и знать, что много может усиленная молитва праведна. Господу нашему слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

ты сегодня стоишь на крутом повороте жизни. Тебя не понимают твои близкие, друзья и даже родная мама. Но сегодня ты имеешь возможность прийти ко Христу, и Он поможет тебе.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Выйдя на улицу после обеда, Юра неожиданно для себя увидел Максима, который, съежившись от холода, сидел на скамейке недалеко от дома.
1: Максим, ты чего здесь делаешь? Почему не идешь домой?
2: Не хочу.
1: Ой, ты что, Максим? А мы думали, что ты в музей с классом пошел. Нам так Илюша сказал.
2: Да не пошел я туда. Не до этого мне было.
1: А что у тебя случилось такое?
2: Что-что, не скажу.
1: Ну ладно, не говори. Забирай свой портфель и идем домой.
2: Не пойду я домой, ведь сказал уже.
1: Как это не пойдешь? Ты что, на этой лавочке ночевать будешь, что ли? Ну ты же взрослый уже человек.
2: Да, взрослый.
1: Слушай, ну перестань. Успокойся, как мама говорит. И расскажи мне, что случилось. Ну, если у тебя беда, надо что-нибудь придумать.
2: Что тут придумаешь? Что?
1: А, ты, наверное, двойку получил по математике, да?
2: Не по математике, а по поведению.
1: Да что ты? Как же это тебя угораздило?
2: Как-как? Венька у доски плавал, никак не мог задачку решить. А задачка такая простая, такая простая.
1: Понимаю, понимаю. Тебе его жалко стало, и ты ему подсказал, да?
2: Да не подсказал, а шпаргалку кинул.
1: Молодец, Максим, выручил друга. Ну, и дальше что?
2: А дальше она не к Веньке, а к учительнице на стол полетела.
1: Ужас! И что было?
2: А что было? Пришлось сознаться, что это я сделал.
1: Да зачем тебе надо было сознаваться?
2: Да... Учительница грозилась всему классу двойки наставить, если бы я не сознался. Вот я и сознался.
1: Молодец, Максим, ты настоящий товарищ. За правду пострадал.
2: Да, молодец. А что я дома скажу? Двойка, да еще и по поведению.
1: Не расстраивайся, может, мама и не заметит.
2: Ага, не заметит. Учительница на всю страницу ее написала, да еще красными чернилами.
1: Ну да, нехорошая история. Надо что-то придумать.
2: Ну что тут придумаешь? Надо и дома сознаться.
1: Ну-ка, покажи дневник. А может, и не так уж заметно?
2: Вот, смотри, я же говорила на всю страницу.
1: Да, слушай, выход только один.
2: Какой, Юр? Какой?
1: Надо вырвать эту страницу. И надо разорвать ее на мелкие-мелкие кусочки, вот.
2: Да что ты, дневник рвать? Ни за что на свете. Надо идти домой.
1: Да ты что, стыд-то какой. Только подумай, двойка по поведению. Ужас! Стоп, придумал.
2: Что ты придумал? Что?
1: Придумал, что ты заболел, вот.
2: Как заболел?
1: И не просто заболел, а ногу сломал. Вот.
2: Как это сломал?
1: Сломал. Все будут охать, ахать, вздыхать, жалеть себя. И забудут дневник проверить.
2: Нет, Юра, это же нехорошо, это же обман.
1: Да ничего страшного, Максим. Мы только разок обманем, а потом никогда-никогда не будем, ладно?
2: Ну, хорошо, но только потом больше никогда не будем.
1: Ладно. Давай, бери свой портфель и побежали домой.
0: Что же это Максим так задерживается?
3: Так ведь он же сказал, что они с классом в музей куда-то пошли.
0: Ну, все равно пора прийти. На улице уже темнее.
3: Ну, вот и Максим, наверное. Ты подожди, я открою. Ну, что случилось, дети? Юра, Юра, а почему ты несешь портфель Максима?
1: Ой, бабушка, ой, что случилось? Что случилось? Максим ногу сломал.
3: Как это сломал? Юра, что ты говоришь? Ирина, Ирина, иди скорее сюда.
4: Что такое?
1: Мама, Максим ногу сломал.
4: Как? Где?
1: Ну как, где? Бежал и сломал. Ой, ой, ему как больно.
3: Ничего, ничего, Максим, будь мужчиной. Ирина,
4: ну-ка,
3: давай я его раздену и отнесу в спальню. Давай. Надо будет посмотреть, что у него с ногой. И давай вызовем врача.
1: Не надо врача. Максим боится уколов.
4: Да какие уколы, Юра? Приедет врач и наложит шину. Или, если понадобится, гипс.
3: Да и рентген нужно будет обязательно сделать.
2: Не надо, шина, не надо рентгена, я больше не буду.
1: У него скоро так все пройдет. Вот увидите.
3: Да что вы так врачей-то боитесь?
4: Давай, Павел, бери его на руки, только осторожно.
1: Угу. Да, очень осторожно. У него так болит, так болит. Только к доктору не надо.
3: Ну, давай, давай, быстрее. Угу. Аккуратнее, брат.
4: Ой, беда какая, а. Давай вот сюда. Угу. На его постель.
3: Ну, давай. Давай, аккуратно.
4: Ну-ка.
3: Ногу держи. Ногу осторожно.
4: Ну-ка посмотрим, что с твоей ногой. Вот это правая, да?
2: Это. Нет, вот это.
1: Да, вот это, вот это.
4: Так больно?
1: Говори.
4: А так?
2: Да, вроде больно.
1: Больно, больно. Ему очень больно, мама. Он только молчит. Ну, Максим, ну что ты молчишь? Да тебе больно.
2: Да, больно.
4: Ну, перелома нет. Ты просто, наверное, подвернул ногу. Ничего страшного. Сейчас забинтуем ногу потуже. И холодный компресс.
3: Так что скорую не будем, наверное, вызывать. Как ты думаешь, Ирина?
1: Не будем, не будем, пап. Он так полежит, и все. Вот он даже в школу пойдет, вот увидите.
4: Нет, в школу ему завтра еще нельзя. Вот полежит дома денечка три, а там посмотрим. Пойду обед разогрею. И покормим тебя прямо в постели, Максимка. Чтобы ногу не тревожить. Ей сейчас покой нужен. Пойдем, Павел. Юра, ты бы тоже не мешал Максиму. Пусть он немножко отдохнет.
1: Мам, я посижу с ним. Ведь ему же скучно одному лежать. Я знаю. Я какую-нибудь ему смешную историю расскажу. У него сразу нога перестанет болеть.
4: Ну ладно, как хотите.
1: Ой, как хорошо получилось. Как за правду!
2: Да ничего хорошего. Обманули папу с мамой.
1: Ну, мы же договорились, что больше не будем обманывать. Только один маленький разочек. А портфель я успел твой под кровать спрятать. Я же говорил, что они про него забудут.
2: Завтра в школу все пойдут, а я целый день в постели лежать, да? Лучше правду рассказали. А все ты.
1: Здравствуйте, пожалуйста. Я что ли виноват, что ты двойку схватил?
2: Да тише ты. Как только теперь выбраться из этой истории?
1: А чего выбираться? Лежи себе. Здесь тебе в постели принесут. Спать завтра можешь, сколько хочешь. Да еще мама будет все время тебя жалеть. Красота.
2: А Христос?
1: Ну что Христос, что Христос?
2: Он же сейчас видит, как мы родителей обманываем.
1: А может, он сейчас как раз с другими плохими мальчиками разбирается. Откуда ты знаешь?
2: Нет, Юра. Мама же говорила, что Бог есть Дух. Он все всегда видит и слышит.
1: Ну и что? Ну ты же хотел своего товарища спасти от двойки. Что же тут плохого?
2: А вот что. Если Венька вчера за уроками посидел, так он бы знал, как задачку решить.
1: Ну и что из этого?
2: А то, что я не товарища из беды выручил, а лентяя покрыл. И правильно мне учительница двойку влепила.
1: Ну, начинается.
2: Что, что начинается? Христос нас учит говорить правду. А мы с тобой знаешь, кого опять послушали?
1: Ну, кого еще, кого?
2: А ты сам не знаешь, да?
1: Нет.
2: Кто тебе посоветовал уговорить меня сломать ногу? Кто? А знаешь, что мне надо было ответить, когда ты меня врать учил?
1: М? Ну что, скажи, что?
2: Отойди от меня, сатана, вот что.
1: Это я, что ли, сатана? Да?
2: Ты? А кто же еще?
1: Значит, я тебя от наказания спас? А ты меня сатаной называешь? Да я тебе сейчас не посмотрю, что у тебя нога сломана.
2: А, ты еще грозится? Получай.
1: Да ты вместо благодарности подушками начал бросаться. Вот твой портфель, вот.
2: Отдай мне медленно мой портфель.
1: Не отдам. Он сейчас полетит с балкона, твой портфель.
2: Нет, не полетит.
1: А я говорю, полетит.
2: Нет, не полетит.
1: Полетит, полетит. Еще как полетит. Я.
2: Не полетит.
4: Максим, я несу полетит. Тебе очень...
1: Полетит.
4: Что такое? Максим, Юра. А ну-ка прекратите. Павел, Павел. Павел, разними их. У меня руки заняты.
3: Что я вижу? Так, так какую же ты ногу сломал? Максим, ну? Я слушаю, слушаю тебя.
2: Мы... Я вас обманул, папа. У меня не болит нога.
1: Нет, это мы вместе вас обманули.
4: Обманули? Ну, объясни, Максим.
2: Понимаете, я двойку получил по поведению.
3: Двойку по поведению? Ну, вот это новость. Ты слышишь, мама?
4: Как же это так случилось, Максим?
1: Мама, мама, не сердись! Он нечаянно получил.
4: Как это нечаянно?
1: Он хотел товарища выручить, а попал в учительницу. Не надо его наказывать.
3: Ничего не понимаю. Чем он попал в учительницу?
1: Ну, этой, как ее? Ну, скажи, Максимка.
2: Шпаргалкой.
3: Шпаргалкой? Ну, вот чем занимаются верующие дети. Обманом, значит. Ну-ка поподробнее расскажи, пожалуйста, как все было.
1: Понимаете, Фенька не выучил дома урока. И учительница хотела ему поставить двойку.
3: А ты, Максим, хотел выручить лентяя и двоечника, решить за него задачку.
4: Понятно.
3: Ну и обмануть учительницу.
2: Да. Пап, знаешь, какой у него отец строгий? Он бы его обязательно высек ремнем.
3: Ну и что ж, наказание было бы заслуженным. По крайней мере, в следующий раз... Он бы трижды подумал, прежде чем прийти в школу, не выполнив домашнего задания.
4: А потворствуя лодырю, Максим, ты оказываешь ему очень плохую услугу. Этим ты бы не помог ему.
3: Хорошо. Ну, а затем, конечно, ты решил обмануть нас с мамой. Ты видишь, какая цепочка получается?
1: Мы только один разочек хотели вас обмануть. А потом никогда-никогда не стали бы.
3: Да, и подрались вы тоже в надежде на то, что это будет один раз единственный раз, да?
1: Да, а что он меня сатаной дразнит?
3: Сатаной? А за что он тебя так назвал?
1: За что, а не за что. Потому что я хотела его из беды выручить, вот за что.
3: Понятно. Так значит, притвориться больным, это ты ему посоветовал, да?
1: А-а-а. И портфель его спрятал, пока вы с ним возились.
3: Все дело в том, Юра, что ты действительно помог своему брату совершить грех. И знаешь, он тебя правильно назвал. Потому что ты и сам сатану послушал, и брату своему это посоветовал.
1: Но я же опять хотел сделать как лучше.
3: Прежде всего, Юра, ты должен помнить, что за всеми твоими поступками наблюдает Христос.
1: А мне одна девчонка из нашего дома рассказывала, когда она хочет у бабушки стащить конфетку, то она раз накроет бабушкину иконку платочком, и все в порядке. Боженька ничего не видит.
3: Ой, нет, Юра, скажи ты этой девочке, что о ее воровстве Бог все равно знает. И чем скорее она попросит прощения у своей бабушки, тем для нее будет лучше. Знаешь, как говорит Слово Божие? Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. А вот историю об Иосифе помнишь, наверное?
1: Да.
3: Вот видишь, это же отличный пример для подражания. И знаете, хотя вы не заслужили сегодня интересной библейской истории, я вам все-таки ее прочитаю. И думаю, что это будет на пользу. Иаков жил в земле Ханаанской. Он был очень старым, жена его умерла, но Иаков не был одиноким, у него было 12 сыновей. Иаков любил всех своих сыновей, но одного из них он любил больше остальных. Звали его Иосиф. Братья завидовали Иосифу, потому что Иаков очень любил и баловал его. Однажды он даже подарил Иосифу красивый разноцветный кафтан. Иосиф рассказывал отцу обо всем, что делали его братья. И неудивительно, что братья не любили Иосифа. Однажды Иосифу приснился необыкновенный сон. Он видел во сне, что он со своими братьями вяжет снопы в поле. И вот его сноп выпрямился и остался стоять, а снопы его братьев поклонились его снопу. Когда Иосиф рассказал этот сон своим братьям, они очень рассердились. «Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе?» — сердито спросили они. «Ты что, смеешься над нами?» В другой раз Иосифу приснилось, что он смотрит на небо и видит там солнце, луну и 11 звезд. И все они поклонились ему. На этот раз даже отец рассердился, когда Иосиф рассказал ему свой сон. «Что это за глупости тебе снятся?» — воскликнул он. С этого времени братья еще больше возненавидели Иосифа. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада вдали от дома. Иаков сказал Иосифу: «Иди, найди своих братьев, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке». Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней. Братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним. «Вон идет великий сновидец», — говорили они. А один из них сказал: «Мне надоели его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом дома рассказать отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его». Другой брат сказал: «Давайте лучше бросим его в этот высохший колодец». «Хорошая идея», — сказали другие. Они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили Иосифа в колодец. Затем они сели и стали спокойно есть то, что им принес Иосиф. Вдруг они увидели вдалеке караван верблюдов, который медленно приближался к ним. Это были торговцы, которые держали путь в Египет. «Знаете что?» – предложил один из братьев. «Давайте продадим Иосифа этим людям. Они увезут его в Египет, и мы его никогда больше не увидим». И продали братья Иосифа за 20 серебряных монет. Долго смотрели они вслед уходящему каравану. Иосиф, все еще не веривший случившемуся, печально шел следом за караваном. Потом братья изорвали кафтан Иосифа и измазали его кровью ягненка. Красивый разноцветный кафтан, разорванный и окровавленный, выглядел страшно. Когда братья вернулись к отцу, они старались выглядеть печальными. «Посмотри, что мы нашли», — сказали они и показали отцу кафтан. «Не Иосифа ли это одежда?» Увидев кафтан, Иаков закричал: «Иосиф мертв! Дикий зверь растерзал его!» Иаков, потеряв Иосифа, очень страдал. Сыновья же его втайне радовались, что избавились от Иосифа. Но братья не знали, что Бог приготовил для Иосифа важное задание, которое Иосиф должен был выполнить в Египте. Но для этого Иосиф должен был еще многому научиться. Иосиф жил в Египте, но его родиной была земля Ханаанская, где жили его отец Иаков, очень любивший Иосифа, и его 11 братьев. Жизнь Иосифа была очень тяжелой. В Ханаане он был любимцем своего отца, здесь, в Египте, он был чужим. Люди показывали на него пальцем и говорили: «Посмотрите-ка, сразу видно, что это чужестранец». В Ханаане Иосифа было все, что он желал, потому что его отец был богатым человеком, а в Египте он был продан в рабство одному богатому человеку. Сначала Иосиф был рабом у этого человека, но он так добросовестно исполнял свою работу, что со временем ему стали доверять все более ответственные задания. Так он стал управляющим в доме этого человека. Бог не забыл Иосифа, но он хотел, чтобы Иосиф изменился. Он не хотел, чтобы Иосиф оставался избалованным мальчиком, который невольно ввел своих братьев в грех. Бог хотел, чтобы Иосиф доверял ему, и чтобы он стал человеком, которого бы уважали люди и на которого можно было бы положиться. Однажды Иосиф был брошен в тюрьму за дело, которого не совершал. Но и в тюрьме Бог не оставил его. Тюрьма была страшной, там было темно и сыро. Надсмотрщик тюрьмы видел, что Иосиф усердно работает, и поставил его старшим над другими заключенными. Иосиф подружился с заключенными. Как-то раз двоим из них приснились удивительные сны. Они рассказали их Иосифу. «Бог поможет мне понять, что значат эти сны», — сказал им Иосиф. «Через 3 дня ты будешь освобожден», — сказал Иосиф одному из них. «Прошу тебя, не забудь тогда обо мне и попроси, чтобы меня тоже освободили». Человек этот был виночерпием у фараона и подносил вино к столу фараона. Прошло 3 дня, и виночерпие действительно освободили из тюрьмы, и он снова стал служить фараону. Но прошло 2 года, а Иосиф все еще был в тюрьме. Как-то раз фараону приснился необыкновенный сон, и никто не знал, что этот сон означает. И тут виночерпий вспомнил про Иосифа. «Я знаю человека, который может истолковать тебе твой сон», — сказал он фараону. «Его Бог помогает ему». Фараон приказал привести Иосифа. «Мне приснился страшный сон», — начал фараон. «И мой слуга сказал, что ты можешь истолковать его». «Мой Бог поможет мне», — отвечал Иосиф. Фараон видел во сне, что он стоит на берегу большой реки и видит, как 7 упитанных коров выходят из воды и начинают пастись. Потом он увидел 7 тощих, худых коров, тоже вышедших из воды. Эти худые коровы сожрали 7 упитанных коров, но остались такими же худыми. И тут фараон проснулся. «Если бы я знал, что означает этот сон!» — воскликнул фараон. Иосиф отвечал фараону: «Бог хочет возвестить фараону, что 7 лет подряд будет хороший урожай, и во всей земле египетской будет изобилие. Ты должен все эти годы копить излишки зерна, так как затем наступят 7 неурожайных лет, и люди будут голодать». «Я рад, что Бог возвестил нам об этом», — сказал фараон. «Мы сделаем большие запасы зерна. Для этого нам нужен мудрый человек, который бы возглавил это дело. Я решил поставить тебя на эту должность». Так Иосиф стал 2-м человеком в Египте после фараона. В хорошие урожайные годы он собирал зерно в житнице, а когда наступили тяжелые неурожайные годы, люди приходили к Иосифу и покупали у него хлеб. Даже из других стран приходили люди, чтобы купить хлеба. И в земле Ханаанской, где жили отец и братья Иосифа, тоже наступило тяжелое время. Урожай был плохим, и люди начали голодать. Однажды, когда Иосиф был занят в житницах зерном, он увидел, что в дверь входят его братья. Они не узнали Иосифа и не думали, что этот важный господин, к которому они пришли за хлебом, их родной брат Иосиф. Иосиф не сказал им, что узнал их. Он хотел проверить, остались ли они еще такими же злыми, как раньше. Но когда Иосиф убедился, что его братья раскаялись в том, что продали его, он открылся им, сказав, что он их брат Иосиф. Братья сильно испугались, но Иосиф сказал им: «Не бойтесь, вы же видите, что Бог не оставил меня. Идите домой и привезите моего отца Иакова. Я хочу, чтобы вы все жили со мною в Египте, потому что ожидается еще 5 голодных лет». Иаков все эти годы думал, что Иосифа больше нет живых. Как он обрадовался, когда вновь увидел своего любимого сына живым и невредимым. Он был счастлив, живя в Египте. Больше всего радовался Иаков тому, что Иосиф стал человеком, которого все уважали и которому люди доверяли. Бог изменил Иосифа и его братьев. Иаков возблагодарил Бога за то, что он не оставил Иосифа в Египте и сохранил его. Ну ладно, на сегодня, наверное, хватит уже читать. В следующий раз продолжим. Я намеренно не задаю вам никаких вопросов. Вы поразмыслите сами о прочитанном. Не такие уж вы маленькие, чтобы сами не могли проанализировать свое поведение.
4: А обедать приходите на кухню оба.
1: Да, какая некрасивая история получилась. Давай ногу развяжу. Ты прости меня, Максим, за то, что я тебя так подвел.
2: Я, Юра, больше тебя виноват. Я ведь старший. Сам должен был проанализировать свое поведение. Давай опять попросим у Иисуса прощения.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Но прежде чем приступить к чтению второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Спёрджин обращает внимание, во-первых, на того, кто сделал выбор. Во-вторых, на кажущееся странным избрание. В-третьих, на избранных, и после этого остановимся на причинах, которые стояли в Божьем избрании, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. О, как это странно, как поразительно, как невероятно! Прославим же его за такую чудную благодать! Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь мы обратимся к самим избранным. Павел говорит, кем они являются и кем не являются. Остановимся сначала на втором. Кем же избранные не являются? Апостол пишет, немного из вас мудрых по плоти. Обратите внимание, что здесь не просто сказано «немного мудрых», а «немного мудрых по плоти». Бог избрал по-настоящему мудрых людей, ибо всех своих Он делает мудрыми, а не избрал Он мудрых по плоти. Греки называют таких людей философами. Люди, любящие мудрость, великие ученые, наставники, энциклопедисты, образованные, проницательные, непогрешимые люди. С презрением сверху вниз смотрят на простых неграмотных людей и называют их глупцами, почитают их за прах, который можно попирать ногами. Однако из этих мудрецов немного избранных Богом. Странно, не правда ли? Но если бы первые 12 апостолов были философами или раввинами, то люди сказали бы, неудивительно, что Евангелие обладает такой силой. 12 мудрейших людей Греции были выбраны, чтобы провозглашать его. Но вместо этого Господь находит на берегу моря бедных рыбаков. Более необразованных людей Он и встретить не мог. И зовет их за собой. Рыбаки становятся апостолами. Они распространяют Евангелие, и слава почивает не на апостолах, а на Евангелии. Мудрость Божия прошла мимо мудрых людей. Заметьте дальше, апостол Павел пишет «немного сильных». Мудрые, казалось бы, могли проложить себе путь на небо своим умом. Но мы как бы видим их беспомощно пытающимися нащупать щеколду на вратах, открывающих путь в небо. В то же время неграмотные, простые люди уже прошли эти врата. Слепая мудрость спотыкается во тьме и, подобно волхвам, тщетно ищет младенца в Иерусалиме, в то время как бедные пастухи сразу же идут в Вифлеем и находят Христа. Вот еще одна группа великих людей. Сильные люди, бесстрашные победители, монархи, их императорские величества, завоеватели, Александры, Наполеоны. Не они ли избраны? Ведь если царь становится христианином, он может других мечом заставить принять Христа. Почему бы не избрать его? «Нет, — говорит Павел, — немного сильных. И вы легко можете догадаться, в чем причина. Если бы были избранные сильные, то люди бы сказали, «Понятно, почему христианство получило такое распространение. Острие меча является сильным аргументом в пользу Христа, и могущество монарха сокрушает не только сердце человека». Мы понимаем, чем объясняется успех мусульманства в первые 3 века его истории. Такие люди, как Али и Халиф, были готовы уничтожать целые народы. Они неслись на конях, размахивая мечом у себя над головами, бесстрашно бросаясь в бой. И только тогда, когда они столкнулись с такими людьми, как наш Ричард Львиное Сердце, немного поостыли. Когда меч встретился с мечом, тогда тот, кто первый взял его в руки, погибает. Христос не стал избирать воинов. Один из его учеников вытащил было меч, но опыт оказался неудачным, поскольку он смог поранить лишь ухо раба. Да и то Христос исцелил прикосновением. После этого случая Петр в сражение уже не вступал. Чтобы успех Господних завоевателей не зависел от сильных людей, Бог не избирает их. После этого Павел говорит «немного благородных», имея в виду людей со знаменитой родословной, в генеалогическом дереве которых есть князья и цари, в чьих жилах течет голубая кровь. «Немного благородных», ибо о благородных сказали бы, что это они сделали Евангелие престижным. Стоит ли удивляться, что Евангелие так распространилось? Ведь граф такой-то и герцог такой-то христиане. Но вы видите, что таких людей в первые годы в церкви было очень мало. Святые, собиравшиеся в катакомбах, были бедными и простыми людьми. И очень примечателен тот факт, что среди всех надписей, найденных в римских катакомбах, которые были сделаны первыми христианами, едва ли отыщется одна, в которой не было бы орфографических ошибок. И это является весомым доказательством того, что они были сделаны бедными, малограмотными людьми, которые в то время были защитниками веры и подлинными хранителями благодати Божьей. Итак, мы поговорили о том, кем избранные, как правило, не являются. Немного мудрых, немного сильных, немного благородных. А теперь посмотрим, кем являются избранные. И я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на слова, подобранные апостолом. Он не говорит, что Бог избрал невежественных людей. Нет, он говорит иначе. Бог избрал немудрые. Словно избранные Господом по своей природе не заслуживали именоваться людьми, а больше походили на бездушные предметы. Мир относился к ним с таким презрением, что о них не говорили «кто эти люди», а просто «что это такое?». В Евангелиях Христос несколько раз назван «сей», то есть «этот». Сего же не знаем, откуда он. Противники даже не желали называть его человеком. Они как бы говорили, этого же, назовите его животным или вещью, не знаем его. Бог избрал людей, которых мир считает необразованными, невежественными, тупыми болванами, которых можно водить за нос и заставить верить во что угодно. Но Бог избрал немудрое, которое является самим воплощением глупости. Далее Бог избрал также немощное мира. «А кто, — говорил кесарь в тронном зале, если он вообще удостаивал этот предмет своим вниманием, — этот царь Иисус? Жалкий бродяга? Повешенный на кресте? Кто это там проповедует его? Бедные рыбаки? которые и таланта золота не наскребут во всех своих кошельках вместе взятых? Что это за Павел, который так яростно отстаивает Христа? Ремесленник? Он изготавливает палатки. А кто его последователи? Несколько ничтожных женщин, которые случайно встретились ему на берегу реки? Павел — философ? Да о чем вы говорите? Его осмеяли на Марсовом холме. В Ареопаге афиняне назвали его суесловом. Несомненно, кесарь считал их ничтожными людьми, не заслуживающими его внимания. Но Бог избрал немощное мира. Обратите внимание на то, что Павел еще раз называет избранных «незнатное мира». Это означает, что у них не было знатных в роду. Их отец никто, и их мать ничто. Таковы были древние апостолы. Они были незнатными в этом мире, но все же Бог избрал их. И словно этого еще недостаточно, Павел добавляет, что Бог избрал уничиженное. Над избранными издевались, их гнали, за ними охотились, иногда, не воспринимая всерьез, относились к ним с полнейшим равнодушием. Да стоит ли обращать на них внимание, ничтожные глупцы? Не трогайте их, оставьте их в покое. Но Бог избрал именно их. Нули и ничтожество. «О да, — говорит человек мира, — я слышал, что есть такая группка фанатиков». «Да? А я даже не слышал о них, — говорит другой. Я никогда не имел ничего общего с такими низкосортными людишками. Есть ли у них епископ или непогрешимый папа? — спросит кто-то. Нет, сэр, таких благородных людей среди них нет, все они незнатные невежды, поэтому мир отвергает их. Но, говорит Бог, я избрал их. Именно таких людей избирает Бог. И заметьте, что ситуация не изменилась со времен апостола Павла до наших дней, ибо Библия не меняется с течением времени. И в 1864 году, как и в 64-м году, Бог по-прежнему избирает немощное и незнатное так, как делал всегда. Бог еще покажет миру, что те, над кем смеются, кого называют фанатиками, сумасшедшими и преступниками, являются его избранными, которые еще станут во главе целой армии избранных и одержат для Бога победу в последний день. И мы не стыдимся хвалиться тем, что Бог избирает немощные и уничиженные. И мы становимся рядом с презренным народом Божьим в надежде стать причастниками Его избирающей благодати. В заключение обратимся к причинам, по которым Бог избрал именно этих людей. Павел указывает нам на две причины – непосредственную и главную. Первая непосредственная причина содержится в следующих словах. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Итак, непосредственная причина такого, казалось бы, странного избрания заключается в том, чтобы посрамить мудрых. Когда мудрый посрамляет мудрого, это одно. Мудрому также несложно посрамить глупого. Но когда глупый одерживает верх над мудрым, вот это истинно перст Божий. Вы помните, что происходило с первыми апостолами? Философ послушал апостола Павла и сказал: «В этом нет ничего интересного, просто глупость какая-то. Басни от начала и до конца. Нам не стоит тратить силы, чтобы отвечать на это». Прошли годы. Этот философ посидел, а христианская ересь не только не умерла, но подобная эпидемия распространилась довольно широко. Обратилась его дочь, Даже его жена тайком по вечерам стала уходить на собрания христиан. Философ теряется в догадках, что происходит. «Я, — говорит он, — уже ясно доказал, что христианство — глупость, но люди принимают его. Я опроверг все их доводы, не так ли? Я не только опроверг их доводы, но я изложил свои аргументы с такой силой и убедительностью, что, мне казалось, от христианства ничего не останется. Но оно уже в моем доме». Иногда этот философ со слезами на глазах бормочет: «Я чувствую сердцем, что оно победило и посрамило меня. Я придумывал силлогизм за силлогизмом. Я победил жалкого Павла, но Павел победил меня. То, что я почитал за глупость, посрамило мою мудрость». Через несколько столетий после смерти Христа христианская вера распространилась по всему цивилизованному миру, в то время как язычество, в поддержку которого выступали все философы Запада и Востока, пришло в упадок и стало предметом насмешек. «Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильных». «О! — воскликнул Кесарь, — мы искореним христианство, а вместе с ним уничтожим тех, кто его отстаивает». Разные правители убивали учеников Иисуса одного за другим, но чем больше они их преследовали, тем больше их становилось. Проконсулам были отданы приказы уничтожать христиан, но чем больше они гнали их, тем больше их было, пока, наконец, люди сами не стали приходить к гонителям с просьбой умереть за Христа. Власть имущие придумывали изощренные пытки, привязывали верующих к диким лошадям, укладывали их на раскаленные решетки, с живых сдирали кожу, распиливали на части заживо, сажали на колья, обмазывая дегтем, превращали в факелы для освещения садов Нерона. Их гноили в подземельях, использовали для зрелищ в амфитеатрах. Медведи душили их до смерти, львы разрывали на куски, дикие быки поднимали их на рога, но христианство распространялось. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощным христианам. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощи христианства, ибо немощь Божия сильнее могущества человеческого. Если бы Бог избрал сильных людей, они бы сказали: «Бог обязан успехом нам». Если бы Он избрал мудрых, они бы заявили: «Все дело в нашей мудрости». Но когда Бог избирает немудрых и немощных, что ты, философ, можешь сказать? Не посмеялся ли Бог над тобой? Где вы, копье и меч? Где вы, сильные? Божья немощь сокрушила вас. Павел также пишет, что Бог избрал незначащее, чтобы упразднить значащее. Упразднить — это еще более.

был составлен каталог религий разных стран, христианство в него не попало бы. Но где сейчас Юпитер? Где Сатурн? Где Венера и Диана? Их имена существуют только в толстых словарях. Кто сейчас поклоняется Церере во время жатвы? Кто возносит молитву к Нептуну во время шторма? Они все исчезли. Незначащее уничтожило значащее. Давайте задумаемся над тем, что истина со времен Павла не изменилась. 1864 год увидит повторение древних чудес. Значащее будет упразднено незначащим. Вспомните времена Виклифа. Тогда значащим были деревянные кресты в церквях. Все жители Британии поклонялись святому Винифреду и святому Томасу Кентерберийскому. Вот лорд-архиепископ проходит по улице, и ему поклоняются. Папе Римскому поклоняются тысячи. Деве Марии поклоняются все поголовно. И что я вижу? Одинокий монах в Лютерворте начинает проповедовать против нищенствующих монахов-попрошаек. И проповедуя против них, он неожиданно для себя открывает истину и начинает провозглашать Христа как единственный путь спасения, утверждая, что всякий верующий в Него спасется. Поначалу старания этого человека выглядели несколько смешно, что его даже не преследовали. Правда, ему пришлось держать ответ перед его высокопревосвященством, но ему на помощь пришел мужественный человек Джон Гонтский, который замолвил за него словечко, и хотя Виклиф был осужден, ему было позволено вернуться в свой приход в Лютерворте. Значащее. Не было даже необходимости проливать его кровь, оно должно было умереть само собой. Но умерло ли оно? Где ваши святые кресты сегодня? Где святой Томас Кентерберийский? Где святой Агнс и святой Винифет? Спросите пузеитов, ибо только они еще помнят о них. Они общаются с кротами и летучими мышами, поэтому знают, куда были брошены идолы. Они пытаются вернуть к жизни суеверия прошлого, но по благодати Божьей так просто у них этого не получится. Современная система английских суеверий с ее учением о животворящей крещенской воде, конфирмацией и передачей благодати через хлеб и вино упразднится под действием незначащего. Истина, открытая в Иисусе, вера в то, что нет священников, стоящих выше обычных христиан, в то, что все верующие священники Богу – чистая истина, простая истина о том, что вода не обязывает Святого Духа возрождать человека, что внешние формы и обряды не обладают силой сами по себе без веры тех, кто принимает в них участие, все это упразднит при содействии Святого Духа то, что является значащим. Мы полагаемся на силу Бога. Бог хочет посрамить мудрое и сильное, но его конечная цель заключается в другом, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я обращаю ваше внимание на эту последнюю мысль, и мы будем заканчивать. Павел не говорит, чтобы никакой человек. Нет, он не намерен льстить кому бы то ни было, поэтому говорит «никакая плоть». Что за слово? Что за слово, я повторяю? Солон и Сократ — мудрые люди. Бог показывает на них пальцем и говорит «плоть». Плоть? Плоть продается на мясных рынках, не правда ли? Ее рвут зубами собаки и поедают черви. Плоть и не более того. Вот стоит кесарь в царственной пурпурной мантии. Он стоит гордо и уверенно. Могущественный император и воины притории обнажают мечи и кричат «Великий император! Да здравствует великий император!»

0: плоть, говорит Бог и повторяет плоть. Вот воины чеканят шаг, сотни в одном ряду, могучие легионы Рима. Кто может стать на их пути? Плоть, говорит о них Писание, плоть. Вот люди, чьи отцы происходят из королевской семьи, они могут проследить длинную вереницу своих благородных предков. Плоть, говорит Бог, плоть и ничего больше. Пища собак и червей, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вы видите, что Бог ставит на каждом из нас печать того, что вы всего-навсего плоть. И Он избирает немощнейшую плоть, самую немудрую, самую бедную плоть, чтобы всякая другая плоть могла узреть презрение Бога к ней и Его волю, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним. Вы отвергаете это учение. Вы говорите, что слышать не можете об избрании. Мне кажется, вы хотите немного похвалиться перед Богом. Бог смотрит на вещи не так, как вы, поэтому вам необходимы новое сердце и правый дух. Но может быть наоборот. Сегодня кто-то скажет: «Мне нечем хвалиться. Я не буду хвалиться пред тобою, но я повергну себя в прах и скажу: поступай со мной так, как тебе угодно». Грешник, ощущаешь ли ты, что ты плоть, всего-навсего греховная плоть? Настолько ли ты смирился пред Богом, что чувствуешь, что как бы Он ни поступил с тобой, Он будет прав? Осознаешь ли ты, что можешь уповать лишь на Его милость? Если да, тогда ты одно с Богом, ты примирился с Ним. Я вижу, что вы примирились, ибо когда вы согласны с Богом, что Он должен править, тогда Он согласен с вами, что вы должны жить. Грешник, коснись скипетра Его благодати. Распятый Иисус сейчас стоит перед вами и призывает вас обратиться к Нему и обрести жизнь. То, что вы слышите призыв обратиться, это проявление благодати и проявление величайшей любви. Вы можете обратиться, и вы должны будете славить Господа за это вечно. И пусть благословит вас Бог, чье имя я стремился сегодня возвеличить моими немощными словами. Во имя Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании», на текст из первого послания к Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. До свидания, до следующей встречи».

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
0: Здравствуйте. Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот, ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон, что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эллисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эллисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эллисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо – Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Элисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
5: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя? За что?
5: Так. Да достала меня одна училка, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
5: Слушай, Элисон, у меня идея. Давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
5: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
5: Ну и замечательно.
0: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
5: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
5: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
5: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
5: Ах, ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
6: Терри. А почему вы не распишетесь, а?
5: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
6: Угу.
5: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
6: А когда ей исполнится 18 лет?
5: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад.
6: А.
5: Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
6: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык.
5: Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуану. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
7: Ну да, даже слишком.
4: Терри!
7: А что? Ты что думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
7: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
7: А то! Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
7: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
7: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
5: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
8: Послушайте, вы послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
9: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
10: Мурашки по телу.
11: Ты думаешь, что все это правда?
8: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинация от наркотиков?
12: Точно, точно!
8: Ой, послушайте, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
12: Это точно! И когда это должно случиться, а?
11: В конце света.
12: А что будет, конец света?
13: Да, когда Иисус вернется на землю.
7: О, я вспомнил, точно, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
12: Да брось ты.
11: Я до 6 лет ходил в церковь, что?
7: О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал:
11: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся. Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом. Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
9: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
7: А что такое печать Божья?
12: Не знаю, не мешай читать.
7: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
5: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
0: когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
0: А? Библию.
4: Да?
0: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
4: Угу.
0: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
4: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: А я...
4: Что ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
10: Алло!
14: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
10: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
14: Простите, я не понял.
10: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
14: Как вас зовут, я понимаю.
10: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
14: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
15: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
15: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы Ты стал моим Господом и Спасителем.
0: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
15: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
0: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на 7-м небе от счастья, как будто мне очистили душу.
15: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
5: Так это и есть печать Божья?
15: Да, Терри, да. Отныне он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
5: Спасибо вам, пастор.
15: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно Он умер ради твоего спасения.
5: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
4: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
5: «Элисон, я сегодня получил спасение».
4: «Что?»
5: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее».
4: «Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?»
5: «Как ты не понимаешь, Элисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем».
4: «Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны».
5: Нет, Элисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Элисон. И я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Элисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Элисон, поверь мне».
4: «Я верю тебе, Терри».
5: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором».
4: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником».
5: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Элисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
6: «Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
5: да,
6: и нажал на курок?»
5: «Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?»
6: «Да, помню».
5: «Вот. А я в нем ночевал некоторое время».
6: «Ну?»
5: «Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку».
6: «Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?»
5: «Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил».
6: «Да он мог застрелить тебя, Терри».
5: «Так вот я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
6: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
5: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
6: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
5: Папа, тебе тоже нужно спастись.
6: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
5: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
6: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
5: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
6: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
5: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эйлисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
16: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни. И поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Первый шаг к тому, чтобы стать угодным Богу, это признать себя беспомощным грешником. Фарисеи хорошо знали закон. Их знания не смиряли их, а напротив, служили причиной самодовольства. Они гордились тем, как хорошо они исполняют закон. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. А согласно Библии, природа человеческая избирает грех по собственной воле, и влияние сатаны нередко оказывается здесь только второстепенным. Кроме того, как сказано в Библии, мирской дух незаметно развращает человека. Не следует думать, что Писание призывает полностью отгородиться от мира. Скорее, оно призывает нас не принимать мирских ценностей и не поклоняться им. Тема нашей прошлой передачи «Иисус говорит о Царстве Божьем». И на этот раз Иисус ответил на искушение сатаны. Он привел цитату из Библии. «Господу ни к чему доказывать, что Он Сын Божий». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Матфея, 4 глава, 9 стих. И хитрость сатаны не сработала. В ответ на нее Иисус снова привел слова из Писания. Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Матфея, 4 глава, 10 и 11 стих. Сатане удалось все же достичь определенного успеха. Иоанна Крестителя заточили в темницу. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском. Матфея, 4 глава, 12 и 13 стихи. Иисус явился, чтобы открыть для народа иудейского новую реальность – Царство Божие. Он призывал к покаянию. Покаяние – это процесс, происходящий в глубине души. А именно там, в сердцах людей – и хотел Иисус положить основание своей власти. Для того, кто по-настоящему переживал встречу с Иисусом, он был иным. Его слова заставляли человека остановиться и задуматься. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. Его учение требовало внимания, и неудивительно. ведь исходило оно от наивысшего авторитета, от самого Бога. Но власть проявлялась не только в словах Иисуса, но и в его делах. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Марка, 1 глава, 23 и 24 стихи. Это был случай одержимости бесом, и бес знал, кто такой Иисус. Он даже назвал его Святый Божий, но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Марка 1:25. Теперь общественное мнение изменилось. Все только и говорили, что о необычайной силе Иисуса. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Марка, 1 глава, с 40 по 42 стихи. Пояснение Иисуса о необходимости рождения свыше. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Итак, вот в чем дело. Иисус подразумевал совсем не физическое рождение младенца, которое рождено по плоти. Рождение свыше – это духовное рождение, начало духовной жизни. Иисус сказал, что Никодиму, если он хочет родиться свыше, он должен признать себя грешником, изменить свое мнение о грехе, то есть покаяться и поверить в Сына Человеческого, в Иисуса. Иисус сказал, что если Никодим уверует в Него, то получит жизнь вечную. Слово «вера» в данном контексте означает нечто большее, чем одно лишь согласие разума. Вера в библейском понимании предполагает действие воли и равнозначно доверию. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Тема нашей передачи сегодня – Иисус, исцеляющий Спаситель. Иисус пришел на землю не для того, чтобы судить ее. Наоборот, Он явился, чтобы спасти мир от гибели, которую несут грех, смерть и сатана. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Иисус сказал, что люди, уверовавшие в Него, не будут осуждены как грешники. Те же, которые не верят, уже осуждены. Третьего пути не дано. Человек не может ответить: «Я об этом подумаю», и таким образом уйти от выбора. Мы должны выбрать веру. В противном случае нас ожидает неминуемое осуждение за неверие. Кроме того, чтобы узнать о загробной участи, человеку не обязательно дожидаться смерти. Иисус вполне разъяснил это. Пока люди не поверили, что Иисус может их спасти, их ожидало наказание, то есть огненное озеро. Поверив же в Иисуса, они могли обрести жизнь вечную. Такое обетование дал людям Иисус. «Истина, истина, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Иисус не забывал о наказании за грех. Он знал, что не все поверят в Него. Многие по своей воле предпочтут неверие. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Иисус говорил о духовном свете, противопоставляя его духовной тьме. Он сказал, что этот свет многим ненавистен, потому что при нем становится виден грех. А людям не нравится, когда их обличают в грехах. Они более склонны скрывать свои грехи или сваливать их на кого-либо иного, как это сделали Адам и Ева. Библия говорит, что такие люди предпочитают тьму. Но что же такое этот свет? Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Этот свет – Иисус. Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово, и пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. Марка, 2 глава, с 1 по 3 стихи. Где бы ни показался Иисус, везде события развивались одинаково. Стоило Ему только появиться, начинали собираться больные и увечные. В данном случае четверо мужчин принесли на носилках своего расслабленного, то есть парализованного друга. И, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Марка 2:4. Дома в то время имели, как правило, плоскую крышу, на которую вела лестница. На крыше люди любили по вечерам наслаждаться прохладой. А эти четверо, обнаружив, что им не подойти к Иисусу, просто поднялись на крышу, разобрали кровлю и опустили носилки с больным прямо к ногам Иисуса. Конечно, следует учитывать, что забраться на крышу им было отнюдь непросто, а разобрать кровлю и вовсе тяжелая задача. Легко вообразить, как пыль и комья земли сыпались на головы собравшихся в доме. Конечно же, урок Иисуса был прерван. Все уставились на потолок, не понимая, что происходит. А когда показались лица четырех людей и носилки, слушатели Иисуса, должно быть, с возмущением закричали: «Что за шум? Какая непочтительность! Мы все в пыли из-за вас, и кто только разрешил вам портить кровлю?» Однако реакция самого Иисуса была совершенно иной. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Марка 2:5. Больше всего Иисус заботился о душе человека, о его сердце. Для него не составляло труда простить грехи, ведь он был Бог. Но многим из его слушателей не просто было осознать это. Они не высказывались пока еще вслух, но мысли у них были враждебные. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Марка, 2 глава, 6 и 7 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Иисус, исцеляющий Спаситель» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». И они были правы. Только Бог может прощать грехи. Иисус, тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Марка 2:8. И Иисусу ведомы были их мысли. И Он сказал им об этом. Можно представить себе, какое унижение испытали книжники. В самом деле, это привело их в замешательство. Должно быть, они замерли, озадаченные, пытаясь припомнить, о чем они думали в течение последних 10 минут. Ибо не подлежало сомнению, Иисус прочитал их мысли. Но Иисус вовсе не стремился произвести на них впечатление. Он просто спросил: «Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?» Марка 2:9. Никакой законник не мог бы придумать более сложного вопроса. Легко вообразить, как напряженно заработали их умы. Человек явно парализован. Вернуть его телу здоровье и подвижность невозможно. Исцелить его под силу только Богу. А Иисус утверждает, что может сделать его здоровым. Не означает ли это, что он считает себя... Нет, не может быть. Бог никогда не сошел бы на землю и не стал бы вести такую жизнь, как этот Иисус. Кто он? Да, никто. Просто пришелец из глухой римской провинции. И еще имеет смелость ставить такой сложный вопрос. Неужели же он мнит себя Богом? Когда Бог ставит перед человеком вопрос, он делает это не потому, что не знает ответа. Он просто желает помочь человеку лучше разобраться. А Иисус ответил на их невысказанные вслух вопросы: «Ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».

16 стихи. «Хотя Левий и был иудеем, он работал на римлян и был сборщиком податей. Люди этой профессии зарабатывали себе на жизнь тем, что завышали сумму римского налога, а разницу присваивали. Зачастую, ради своей выгоды, они безжалостно обирали народ. Их ненавидели за это, а также и за то, что они добровольно служили римлянам, отбирая последние крохи у своих соплеменников. Тем не менее, проходя мимо этого сборщика податей, Иисус позвал его за собой. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Иисус мог помочь только тому, кто сознавал свою греховность. А тот, кто был уверен, что он достаточно праведен перед Богом, не чувствовал потребности в помощи Иисуса. Постоянные упреки Иисуса, должно быть, страшно раздражали фарисеев. Они чувствовали, что теряют авторитет. Надеясь уличить Иисуса в каком-либо явном грехе, они начали пристально следить за ним. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Марка, 3 глава, 1 и 2 стих. Согласно закону, никому не дозволялось работать в субботу. Это рассматривалось как нарушение закона и как грех перед Богом. У фарисеев исцеление тоже считалось работой. В законе не говорилось, что в этот день нельзя исцелять, но фарисеи уже дополнили 10 заповедей своим собственным сводом правил, придав ему авторитет Писания. И вот они стали следить, не станет ли Иисус исцелять кого-либо в субботу, то есть работать. Иисус хорошо понимал, для чего Бог дал людям свой закон. Зная о замыслах фарисеев, он мог бы избежать столкновения, но тем не менее предпочел не отступать. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на середину». Марка 3:3. Можно представить, как чувствовали себя те, на кого обращен был в тот момент взор Иисуса. Заговорщики похолодели от ужаса, а им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Марка 3:4. Опять он задает им свои каверзные вопросы. Озлобленные фарисеи буквально кипели от возмущения. Люди всегда приходили к ним за советом в делах веры, а теперь их авторитет был подорван. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Марка 3 глава, 4 и 5 стихи. Гнев Иисуса был вызван самодовольством фарисеев, которые дерзнули приравнять ими самими изобретенные правила к закону Божию. Фарисеи же думали не об этом, а о том, что наконец-то они поймали Иисуса. Он работал в субботу. Фарисеи, выйдя, не

немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Марка 3:6. В обычной ситуации такой союз был невозможен. Иродиане представляли собой политическую партию, поддерживавшую правление Ирода и римскую власть. Что же касается фарисеев, то они презирали римлян и их прислужников. Однако ненависть к Иисусу оказалась сильнее. Они собирались погубить его, и в этом им нужна была помощь римлян. Итак, религиозные лидеры иудеев отвергли Иисуса. По их представлениям, он не мог быть обетованным спасителем, не мог быть мессией. Но об этом мы еще поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

0: сегодняшней передаче вы услышите разговор с коровой о секретах получения молока.
1: А также узнаете о муравьях, которые доят гусениц, как корова.

0: Здравствуй, ты знаешь, кто я?
1: Конечно, по одному мычанию можно узнать. Корова, будь здорова.
0: Меня зовут Буренка.
1: Это потому, что ты бурая?
0: Да, бурая, и притом с белыми пятнами.
1: Очень симпатичная.
0: Спасибо.
1: Буренка, а какой ты породы?
0: Я молочной породы.
1: Хозяйка твоя, наверное, доит тебя 2 раза в день, правда?
0: Правда, ежедневно, утром и вечером.
1: И сколько ты ей даешь молока?
0: Примерно 20 литров каждый день.
1: Ого, неплохо.
0: Да, это на уровне мировых стандартов. Но мне далеко до мировых рекордов, ведь существуют коровы, дающие 60, а то и больше литров молока в сутки.
1: Интересно. Один наш знакомый говорил: «Не понимаю, как это получается, что бурая корова ест зеленую траву и дает белое молоко?» Казалось бы, смешной вопрос, но не так-то легко дать на него точный ответ.
0: Действительно, нелегко.
1: Буренка, а ты могла бы об этом рассказать? Как получается молоко из травы и сена, съеденного коровой?
0: Хорошо. Это потому получается, что Бог создал молочную фабрику в моем организме.
1: Молочную фабрику?
0: Да.
1: Интересно бы узнать, как она работает.
0: Как? О, это очень сложно. Очень сложно устроено. Творец сконструировал миллионы крошечных клеток в моей молочной железе, каждая из которых занято только одним – производством молока.
1: Значит, каждая такая крошечная клетка – своего рода молочная фабрика?
0: Да, своего рода, и их миллионы в моей молочной железе.
1: Миллионы? Спроектировать и построить одну фабрику очень сложно, но создать миллионы фабрик и притом достичь такой согласованности их совместного труда невероятно сложно. Это работа великого создателя.

0: скажи, буренка, корм, который ты ешь, и вода, которую ты пьешь, усваивается твоей кровью?
1: Конечно, усваивается. И кровь несет питательные вещества тем самым клеткам моей молочной железы, находящейся в вымени.
0: Ясное дело. Значит, если ты не ешь и не пьешь, не можешь давать молоко?
1: Да это уж, конечно, что за вопрос. Вот почему я выпиваю около 100 литров воды в день.
0: Ничего себе, 100 литров в день.
1: Да, чтобы дать 20 литров молока, я должна выпить примерно 100 литров воды.
0: И вода эта усваивается кровью и через кровь поступает к твоим молочным клеткам. Правильно?
1: Правильно говоришь. И клеточки эти тогда начинают работать и производить молоко.
0: Понятно.
1: Да, и когда они молоко выработают, каждый из них разбухает, становится больше, и мое вымя увеличивается, потому что в нем накапливается запас молока.
0: Я видела, как хозяйка перед тем, как доить, поглаживала коровье вымя.
1: Верно. И это побуждает оболочку каждой молочной клеточки сокращаться, выделяя молоко.
0: После этого корову остается подоить,
1: чтобы молоко и сливки, и сметану получить.
0: Также масло и сыр.
1: Простоквашу и кефир.
0: А я больше всего люблю сливочное мороженое.

0: ягненка. А правда, что в желудке у коров происходит что-то совсем необычное? Расскажи нам, пожалуйста, об этом.
1: Пожалуйста. Мой желудок не такой, как ваши. У вас, людей, в желудке только одна полость, а у меня их четыре.
0: У тебя целых четыре отдела в твоем желудке? Это еще зачем?
1: А за тем, что я ем...
0: Траву и сено.
1: Это верно. И для меня нужен особый желудок, способный расправляться с этим подножным кормом.
0: Хорошо. Расскажи нам сначала и по порядку, как съеденная тобой трава превращается в молоко.
1: Прежде чем траву съесть, ее нужно сорвать и разжевать.
0: Ну и что?
1: А у меня верхних передних зубов-то нет. Так что приходится рвать траву с помощью верхней губы и нижних передних зубов.
0: Ах, вот оно что! Я видела, как ты это делаешь. Набиваешь полон рот зеленью.
1: Да. Затем я проталкиваю траву к моим надежным задним коренным зубам, которыми ее и пережевываю.
0: И разжевав, заглатываешь в первый отдел твоего огромного живота.
1: Верно. И знаешь, как этот первый отдел называется?
0: Нет.
1: Называется он рубец.
0: Рубец? Странное название. И большой он, этот рубец?
1: Примерно 3/4 всего желудка.
0: 3/4?
1: Да, ведь в нем должно содержаться огромное количество воды.
0: Еще бы, там поместится. Хорошо, что же в нем происходит в этом рубце?
1: Проглоченная мною, там подвержена брожению.
0: Брожению? Почему?
1: Вода, которую я пью, и трава, которую я ем, нагреваются внутри моего желудка.
0: А у тебя внутри высокая температура?
1: 39 градусов тепла по Цельсию.
0: Ну и что?
1: И это нагревание вызывает рост бактерий.
0: Не понимаю, зачем тебе бактерии?
1: Не понимаешь. А ведь это специальные бактерии. Создатель запроектировал их для производства витаминов.
0: Не шути. Каких витаминов?
1: Всех витаминов, а в особенности витамина В.
0: В для буренки?
1: Вот именно. Этот витамин В попадает в мою кровь и помогает мне быть сильной и здоровой.
0: Здоровой? Это хорошо.
1: А еще он помогает мне производить высококачественное молоко.
0: Прекрасно.

0: Между прочим, у меня в желудке есть еще кое-что, кроме бактерий.
1: Неужели?
0: Да, еще нечто живое.
1: Правда? Живое? На кого похожее?
0: У меня там огромное количество протозоа, простейших одноклеточных существ.
1: А, это такие микро-микроорганизмы, которых можно увидеть только в сильный микроскоп.
0: Совершенно верно.
1: А как они попали к тебе в живот?
0: С водой, которую я пью, и травой, которую ем.
1: Все ясно. А они не вредные, эти протозоа?
0: Ну, нет. Они запланированы создателем для хорошей цели.
1: Для хорошей цели? Для какой?
0: А вот для какой. Тысячи протозоа поедают некоторых бактерий в моем желудке.
1: В твоем желудке они сидят и нужных тебе бактерий едят? Значит, за твой счет они живут?
0: Да, но через несколько минут за их счет жить буду я.
1: Как так?
0: А вот как. Когда пища достигает последнего, четвертого отдела в моем желудке, кислота...
1: Ты имеешь в виду пищеварительный сок?
0: Именно. Он убивает протозоа.
1: Ну и какая тебе от этого польза?
0: А дело в том, что мертвый протозоа, поедавший бактерии, теперь превращается в чудесный высококачественный протеин, то есть белок.
1: Белок? Это здорово. Наверное, затем этот белок попадает в твою кровь, делая тебя сильной и здоровой. Верно?
0: Верно. И кроме того, он помогает мне вырабатывать молоко, полезное для здоровья.

0: Отлично. Буренка, ну и что происходит дальше? После того, как твоя пища попадает в рубец, первый отдел твоего желудка, и там подвергается брожению.
1: Большая часть пищи поступает дальше в следующий, меньший отдел моего желудка, который называется сетка.
0: Сетка? Тоже странное название. Что же там происходит?
1: В этом отделе номер 2 есть такая специальная мышца, которая сбивает часть пищи в комок и выбрасывает обратно в мой рот.
0: И ты ее снова жуешь?
1: Представь себе, жую, не торопясь.
0: Так вот откуда взялось выражение «пережевывать жвачку».
1: Да, вот откуда.
0: Зачем же ты жуешь пищу второй раз?
1: А пища-то у меня какая? Нужно иметь терпение и разжевать ее как следует.
0: Для лучшего пищеварения.
1: Вот именно. И когда я проглатываю ее второй раз, это уже окончательно.
0: И теперь, проходя через первый и второй отделы твоего желудка, она, наконец, попадает в третий?
1: Верно. Третий отдел называется книжка.
0: Надо же! Отдел желудка называется книжка. И кто только такие названия придумал?
1: А это надо вас, людей, спросить, кто их придумал.
0: Скажи, Буренка, а что там происходит в этой книжке?
1: В книжке жвачка выжимается.
0: Выжимается?
1: Да. Мой создатель сконструировал там мышцу, которая выжимает из жвачки влагу.
0: А, это как пресс в стиральной машине, выжимающий мокрое белье.
1: Точно.
0: И что потом?
1: А потом пища поступает в последний отдел моего желудка, который называется сычуг.
0: Сычуг. Отдел номер 4. А, ты уже кое-что говорила про него. Не там ли находятся сильно действующие пищеварительные соки?
1: Совершенно верно. Там-то пища подвергается окончательной обработке, она полностью переваривается, после чего содержащиеся в ней полезные вещества могут быть усвоены моей кровью.
0: Ты говорила, что там же убиваются протозоа, и они превращаются в очень полезный для тебя протеин.
1: Правильно. Это все там же, все там же. И туда же, в четвертый отдел моего желудка, поступает много-много литров теплой воды. И вода эта усваивается кровеносной системой.
0: Понятно. А затем через кровь она попадает в вымя, где специальные клеточки, производящие молоко, начинают работать и превращают ее в чудесное полезное молоко.
1: Все правильно, все правильно. Молодец.

0: тебе буренка за интересную беседу.
1: Пожалуйста. Кстати, не хочешь ли стаканчик свежего молока?
0: Большое спасибо.

Дорогие друзья, вы любите коровье молоко? Я люблю. Я знаю, что многие его любят. Трудно даже представить себе, как много литров молока выпивают ежедневно люди на всем земном шаре. А сколько полезных и вкусных продуктов получается из молока? Творог, простокваша, сметана, кефир, сливки, масло и сыр. Но мало кто из нас задумывается над тем, как получается само молоко из травы и сена, съеденного коровой. Какой это сложный процесс! Людям даже трудно понять и описать его во всех мельчайших подробностях, не то что повторить или изобрести нечто подобное. Кто же изобрел молоко? Кто его создал? Очевидно, Создатель, который мудрее людей, это великий Бог, Творец всего живущего.

Дорогие друзья, задумывались ли вы над тем, насколько сложно устроен мир живой природы? Чего только нет в природе. Например, слышали ли вы о муравьях, которые пасут и доят гусениц, как коров? Никогда не слышали? Сейчас мы вам о них расскажем. Речь идет о гусеницах, живущих в сосновых лесах на юге Мексики. Гусеницы эти представляют собой личинки редкой разновидности бабочек. Охраняют их и заботятся о них муравьи, которых называют муравьи-плотники, за то, что они живут в дуплах, сделанных ими в древесине. Целый день муравьи-плотники держат подопечных гусениц в своих норках, так сказать, взаперти. Дверями служат маленькие комочки глины. Причем каждая гусеница охраняется несколькими муравьями. Но когда солнце заходит, муравьи-охранники открывают глиняные дверки и выползают наружу. Быстро взбираются они на кусты, листьями которых питаются их подопечные гусеницы. Муравьи внимательно осматривают каждую веточку и каждый листок, нет ли там враждебных жучков, которые могут нанести вред гусеницам. Примерно в половине восьмого вечера муравьи-пастухи выпускают своих гусениц, коров, из норок и гонят их к кустам.

Проголодавшиеся гусеницы забираются наверх и щиплют свои любимые листья. Пока гусеницы, коровы, ужинают, муравьи, так сказать, доят их. Они пьют сладкое молочко, которое дают гусеницы. Утром, когда начинает расцветать, муравьи гонят стадо гусениц с кустов обратно в норки и снова закрывают норки глиняными комочками. В течение 83 дней эти гусеницы находятся под опекой дружественных муравьев, которые пасут и доят их. Потом у гусениц вырастают крылья с оранжевыми полосочками, они превращаются в красивых бабочек и улетают. Ученые говорят, что такие гусеницы-коровы могут жить только тогда, когда муравьи-плотники охраняют их. Оставленные без присмотра, гусеницы были бы съедены жучками или птицами. В царстве живой природы Бог-творец устроил так, что эти муравьи и гусеницы должны друг в друге нуждаться и друг другу помогать. Также Бог по мудрости своей создал людей таким образом, чтобы люди нуждались друг в друге и друг другу помогали. Как сказано в Священном Писании, «Любовью служите друг другу».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Благодарю всем сердцем Бога за каждый в жизни перевал, за всю прошедшую дорогу, за вечность, что и мне Он дал. Благодарю за все даяния, за все дары из щедрых рук, за радость, счастье и страдания, переживания тяжких мук. Благодарю за день минувший, за каждый мимолетный час, за век наш в прошлом утонувший, за то, что Бог от ада спас. Бог полагает мудро сроки для утра, вечера и дня. Мы с Ним душой не одиноки, мне с Ним тепло, как у огня».

Как много среди нас незрячих идут под знамя клеветы, и все растут в веках скользящих распятие новые кресты. В песках пустынь, в снегах суровых, в застенках шумных городов снимает мучеников новых Христос с невидимых крестов. А впереди у нас дорога, где будем плакать, будем петь. Вот почему сегодня много, и нам приходится терпеть. Уже видна черта рассвета, и я иду встречать зарю. Благодарю, Господь, за это, от всей души благодарю.

За все, что здесь я на земле имею, Тебя, Спаситель мой, благодарю за тот огонь, что в сердце пламенеет, огонь Твоей любви, которым я горю. Благодарю, что в грозных испытаниях не оставлял меня Ты ни на шаг, не забывал поддерживать в страданиях и не лишал Твоих небесных благ. Ты вечность нам с собой обещаешь, Спаситель мой, начало всех начал, лишь Ты один нас, грешников, прощаешь, как никогда никто нас не прощал. Благодарю Тебя за принятые муки, для описания их не хватает слов, за пригвожденные Твои святые руки, за пролитую на кресте святую кровь. Благодарим Тебя, Спаситель, все мы, прими хвалу восторженных сердец за то, что вместо царской диадемы терновый Ты избрал себе венец.

Быть благочестивой и довольной — высшее достоинство души. В зимний холод, в летний полдень знойный, в шуме городов, в лесной тиши. Быть беспрекословно благодарной в урожайный и в бесплодный год, в засуху, в пыли ее угарной, в ведро, когда дождь без меры льет. Удовлетворяться благодатью, когда жало во плоти сидит, радоваться и рукопожатию, когда шею хочется обвить. Ровно как в здоровье, так в болезни славить за дары небес Творца, за скалою и над краем бездны, не менять ни сердца, ни лица. Благодарность — это не избранье дней в последних числах ноября. Благодарность — это состояние, идеал земного бытия. Благодарность — это когда хочешь, как Христос, в страдании своем от души сказать «Прославься, Отче, в каждом деле на земле моем».

в день праздника всех душ благодарения, мы вспомним о Творце Вселенной всей и вознесем к Всевышнему моленье от сердца, от всей души своей. Благодарим за все дары земные, какие щедро Ты, Господь, даешь, за сон ночной, за радости дневные, за то, что правдой побеждаешь ложь. За дивное благодарим мы Слово и за учение кроткого Христа, за то, что путь Твой указан новый, и всюду с нами Божья красота. Пусть зло еще по всей земле творится, и создают безумцы всюду ад. К Всевышнему мы обращаем лица, небесный ждет от Господа наград. Твои награды — чудное блаженство, которого нам дать никто не мог. Стремимся обрести мы совершенство, жизнь новую с Тобой, наш вечный Бог. С Тобой единый в мире все возможно. Отделишь Ты, как козлит от овец, от нас, людей, ругательный безбожных, а с нами будешь вечности Творец. Мы упование постоянно живы, не утомимся счастья ожидать. О, пусть цветут колосья Божьи нивы, наш урожай, святая благодать.

Прими, Творец, благодаренье за жизнь, за вечное спасенье, святою жертвою креста, святого духа откровенья, за все Твои благословенья в голгофском подвиге Христа. Он победил и смерть, и ад, наш Бог и Царь, наш друг и брат. Прими, Господь, благодаренье за слово жизни искупленье, за раны крестные Твои, понесшие мира наказанье. Ты даровал нам оправданье через завет святой крови, вернул Ты избранному роду от рабства вечного свободу. Прими души благодаренье, Господь, Ты наше утешенье в земных печалях и скорбях, ведущий нас с грехом на битву, в уста влагающий молитву для вечной славы в

небесах, любовью к Сыну и Отцу, подготовляя нас к венцу. Прими, прими благодаренье за милосердие, за терпенье, Отец и Сын и Дух Святой. Мир жаждет братства, единенья, всеобщего преображенья, ждет новой эры золотой, когда с восставшими из тленья в день чудотворный воскресенья, оставив скорбь стези земной, войдем мы в вечный дом родной.

Старик, одинокий в каморке своей, сидел у стола, не роптал на людей. Был праздник, а стол его так был убог, лишь супа тарелка, да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить, за что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и люди, и Бог тебя, видно, забыл. Зато, слава Богу, старик отвечал, что он благодарное сердце мне дал.

как хотела бы я посмотреть, как сирень первый лист открывает, и как там, где сгустилась тень, белый ирис наряд одевает, и как первая ласточка к нам прилетела с весенним приветом, и как пчелка, проснувшись к цветам, прилетает, облитая светом. Я бы в землю хотела взглянуть, от которой исходят истоки, в материнскую щедрую грудь, нам дарящая первые соки. И на облаке белом лететь я хотела б поутру весною, на всю дивную землю смотреть, что звездою горит золотою. Всюду краски земли, голоса, красота бытия лучезарна, в этом мире везде чудеса, и за них я Творцу благодарна.

Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он один, прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все идет к Нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском.

Благодарю Тебя, Создатель, за этот теплый блеск лучей, за это солнце золотое, за сень узорчатых ветвей. Но это солнце часто тускло, но эти теплые лучи в дни горя сердце нам пронзают, как огненосные мечи. А эта сень лесов густая не укрывает нищеты, и вместо сладких ароматов нам точат яд твои цветы. И все же, благостный Создатель, тебя хулой не скорблю, люблю тебя в творение света, в тебе творение люблю. И как пчела к цветам душистым, и как цветок к живому дню, к тебе стремлю мечты и очи, и разум свой к тебе клоню.

Тебя преследует людская злоба и не дает тебе от скорби отдохнуть. Но потерпи немного, ведь до гроба недолог путь. Пробьет желанный час освобождения, земли оковы смерть сотрет рукой, и отойдешь в блаженном усыплении ты на покой. Упреки колкие, обиды злые, все, все перенеси и не кляни людей, они сознанья слабые, слепые судьбы своей. Неси безропотно свои страдания, последнюю слезу скорее с глаз сотри, и за печали все, за испытания благодари.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вскоре мы с Гришей поселились на новой квартире. У папиных знакомых мы сняли маленькую комнатку. Я устроилась работать в больницу, а Гриша снова стал сапожничать. У него золотые руки. Говорят, сапожник без сапог, но мне он шил красивые черные туфли. Хоть и немного было у меня нарядов, но я отличалась от местной молодежи. Я носила черную юбку и кофточки, белую, голубую или желтую. А местные девушки в основном ходили в платьях, а головы покрывали цветными платками. К моей радости и удивлению я встретила много земляков. Заведующая больницей была профессор из Ленинграда Софья Андреевна. Она расспрашивала, а я ей рассказывала об ужасах войны и блокады. Познакомила она меня со своей мамой Натальей Филипповой. По делу Кирова их выселили из Ленинграда. Софья Андреевна вспоминала, что накануне убийства Кирова видела сон, будто Матерь Божья с грозным лицом опустила меч на город. Когда ее мама плакала из-за несправедливого обвинения, дочь сказала: «Мама, не противьтесь Божьей воле, будет кара на наш город». А они так избежали, может быть, смерти в блокаду. Дом, в котором мы снимали квартиру, посещали какие-то необычные люди. Иногда по вечерам к дому тянулись женщины, несколько старичков, и все проходили наполовину к хозяевам. Мне было любопытно, что они там делают. Как-то вечером я пришла с работы и легла спать. Гриша где-то задержался. Вдруг слышу в соседней комнате, где собирались гости, послышался тихий плач. Причем плакали все разом. Мне это показалось смешным. Я накрылась одеялом и стала смеяться. Они что, для группового плача собираются? Но вот в соседней комнате перестали плакать, и послышалось тихое, мелодичное пение. Я перестала смеяться и немного приоткрыла свою дверь. Пели: «Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе». Пение было таким задушевным, что я заслушалась. С того раза я стала прислушиваться к тому, что происходило в соседней комнате, а хозяева специально стали приоткрывать пошире свою дверь. Так я стала слушать и Слово Божие, которое там читали. Вскоре они стали нас с Гришей приглашать к себе на вечерние собрания, но мы стеснялись, а вот из своей комнаты постоянно слушали. Где-то через год верующим разрешили купить дом для проведения собраний. Гришины родители и хозяева нашей квартиры приглашали нас пойти с ними в дом молитвы. Каково же было мое удивление, когда, придя в первый раз на собрание, это был праздник жатвы, мы увидели много людей и даже молодежь. Оказывается, в то время, когда были запрещены всякие общения, верующие тайно собирались в разных частях города, и огонек не погас, а сейчас разгорался все жарче. Во время служения многие выходили вперед и каялись. Мы с Гришей тоже отдали свои сердца Господу. Возвращаясь домой, ликовали, получили мир и прощение от Бога. В 1945 году на речке Карасу мы принимали крещение. Нас было более 30 человек. Этот год был особенно знаменательным. Война кончилась, а мы стали членами Христовой Церкви. Не забуду наше первое членское собрание. Вся церковь проходила через исповедание. Мы с Гришей и все новообращенные рассказывали, как нас нашел Господь, и садились на свои места. А как стали выходить старые члены церкви, я ничего понять не могла. Почти каждая сестра говорила: «Простите, братья и сестры», гадала. А если брат выходил, то он говорил: «Простите, братья и сестры», пил. Я потом спросила у Дарьи Ивановны, мудрой сестры, жившей при молитвенном доме, что все это значит. Она помолчала, а потом, тяжело вздохнув, ответила: «Дома молитвы позакрывали,
Братьев-руководителей в тюрьмы посадили, а тут война началась. У многих мужья без вести пропали, вот и обращались к гадалкам. Я удивилась. А разве нельзя это делать? Нет, Бог строго-настрого запретил своему народу ворожить и гадать. А братья, ослабев без общений, стали выпивать. Но слава Богу, что он дал силы исповедать свой грех и вернуться в церковь. К сожалению, не все это сделали. Жизнь стала налаживаться. Из тюрем, из фронта стали возвращаться братья. Церковь росла. Вскоре запел хор. Меня тоже пригласили петь. Я отогревалась и духовно, и физически. Когда погибли все родные, я была очень одинокой. Но Господь подарил мне мужа, родителей, которые полюбили меня. Как они заботились обо мне! Каждый день мама приносила свежего козьего молока. Первое время я все вспоминала Ленинград. Наверное, там уже идут дожди и холодно. Здесь же было сухо и тепло. Зрели яблоки, в огородах росли тыквы и картошка. В церковь нас всегда влекло. Мы не пропускали ни одного собрания. Я приглашала моих знакомых ленинградцев. Софья Андреевна и ее мама стали ходить. И вскоре отдали свои сердца Иисусу Христу. Назад в Ленинград они не вернулись и навсегда остались в Джамбуле. Детей нам с Гришей Бог не дал, но мы забрали к себе Гришиных родителей и Сашеньку. Она нам была как дочь. Старичков мы досмотрели, и они с миром отошли к Господу. Сашенька так с нами и живет. Теперь мы уже на пенсии. Вот и вся история моей жизни. Не знаю, интересно ли тебе было слушать меня. Я от всей души поблагодарила милую тетю Аню за помощь, за участие, за свидетельство о ее жизни. Мы вышли на улицу. Вечер был прохладный, но временами теплая струя воздуха касалась наших лиц. Впереди замаячил свет от ручного фонарика. «Это точно! Гриша идет меня встречать», — сказала тетя Аня. И правда, это был он. Увидев жену, он сообщил, что все хорошо. Сашеньку он уложил спать, и вот только о ней беспокоился, что долго нет. Я крепко обняла и поцеловала тетю Аню, еще раз поблагодарила за помощь и поспешила домой. Уже подходя к дому, подняла глаза к небу. Оно все было усеяно звездами. Вспомнила рассказ тети Ани, как солдатик в госпитале спросил ее о семени Авраамовом. А ведь он был христианин. Мама рассказывала мне, что так верующие узнавали друг друга. Это был как пароль. И ответ знали только истинные дети Божии, читающие Библию. Теперь тетя Аня могла бы ответить утвердительно. «Да, знаю». Я тоже семя Авраамова. Сколько звезд на небе, так многочисленны потомки Авраама. Какая связь времен? Не по плоти, но по обетованию дети Авраама, все уверовавшие в Иисуса Христа. Марина Ермакова, США.

не отвечают силой. На днях получила книгу. А что, если это правда? Сестры Галины Вольф. Начала читать. А это ведь правда. Бог есть. Он есть и есть и есть. Он всегда есть и никогда не перестанет. Ему слава вовеки. Ему дадим отчет каждый народ, каждое государство и каждый человек в отдельности. Так много хочется написать о том, что происходит сейчас у нас в Украине. Но я верю, состоится только то, что определил Господь. На сердце нет тревоги. Есть мир Божий, большая-большая боль за нашу страну, за людей всех национальностей в Украине, за всех людей на земле. Бог дает нам еще время, еще терпит, еще стучится в сердца людей. Он не хочет смерти грешников. У нас в стране сейчас христиане молятся о мире в Украине и о мире во всем мире. Блажены ноги миротворца, а не агрессора. Не мы начинали эту агрессию. Многие возмущаются тем, что украинские войска не отвечают силой на захват Крыма. Думаю, что этим солдатам, против которых идут вооруженные войска, очень тяжело стоять и не отвечать оружием. Знаете, недавно позвонила сестра и рассказывает, как она прочла в книге пророка Исаии 37, «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно». А еще Господь сказал, «Благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица своего от вас, если вы обратитесь к Нему». 2 Паралипоменон 39. «Верю в благоприятный исход, потому что Господь дает мир, свой мир в наши сердца. Только надо потерпеть и молиться с упованием на Господа. Они надеются на свои силы и оружие, а мы уповаем на Господа Бога. Господь – наша защита, охрана, наш щит. Господь – наш меч и наша победа. Только у Господа сила». Ольга Корец, Украина.

Мысли вслух. Белый камень. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы небесных. Ефесянам 6:12. Не так давно была поднята и подробно обсуждена в забытом алтаре знакомая многим, но все же часто замалчиваемая в христианских кругах проблема под названием депрессия. Вскользь было тогда упомянуто, что болезнь эта может возникнуть не только на психической почве, но и через занятие оккультизмом или непосредственно через слуг дьявола, духов тьмы, которые приходят к человеку или в человека, когда он прибегает к их помощи или ищет их присутствие, или сам того не ведая поклоняется им через своих идолов. Телевизор, алкоголь, обжорство, наркотики, деньги, азартные игры, похоть. Мнения расходятся. В этом месте некоторые читатели наверняка спросят, а разве истинный христианин попадает в такие ловушки лукавого? Совсем недавно одна моя знакомая верующая объявила в узком кругу, что сатана не может внедриться в жизнь покаявшегося человека, если тот крещен и имеет Духа Святого. Как показывает Слово Божие и сама жизнь, это не исключено. Более того, изощренный искуситель может привести верующего к окончательному отпадению от Бога. Прочтите назидательное предупреждение апостола Павла в послании к евреям 6:4-6. «Не будь Люцифера, древнего змея, не было бы ни греха, ни отступников, ни смерти». Да, но как может ходящий под Богом праведник быть атакован сатаной и его многочисленными слугами? На эту тему написано немало книг. Мнения расходятся. Одни убежденно придерживаются высказывания апостола Иоанна. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Другие склонны полагаться на учение о том, что дьявол – угроза для всех, потому что хитер, как змея, силен, как лев, опасен, как дракон. Но вернемся к стиху Иоанна. Стих этот не столько утверждает, сколько подразумевает, что нападки лукавого отражаются рожденными свыше. Во-вторых, не прикасается дьявол лишь до тех пор, пока верующий хранит себя, не нарушает заветов Божьих, любит Творца и ближнего своего, или пока сам Господь не позволит врагу прикоснуться к праведнику, как случилось это с Иовом. Невидимый враг. Кто внимательно изучает Священное Писание и окружающий мир, непременно придет к логическому выводу. Сатана – не плод воображения, он хоть и невидим, но реален, как и мы с вами. Слово Божие характеризует его как человека-убийцу и отца лжи, прячущегося в образе ангела света. Спрашивается, разумно ли с нашей стороны игнорировать наличие рядом с нами такой мощной вражеской силы? На этот вопрос апостол Павел дает ответ. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань против духов злобы поднебесных». Часто ли вы слышите проповеди на эту тему? Понятно, что слушать или читать что-то о войне и битвах мало кому хочется, а уж участвовать в них тем более. Но если враг существует, угрожает, нападает, то делать вид, будто ничего не происходит, самообман, который может дорого обойтись. Мы не только должны знать о существовании сатаны, но и быть осведомленными о его коварных умыслах, чтобы не быть захваченными врасплох. Сам я в час испытания не был готов к духовной борьбе за статус «чадо Божие». И если бы не милость Господа Иисуса Христа, не писать

бы мне, наверное, этих строк, ибо мертвые писем не пишут. Дерзкий вызов. Это случилось 13 лет тому назад. Именно столько времени понадобилось мне, чтобы вообще осмелиться вслух заговорить на эту щепетильную тему, не говоря уже о том, чтобы вынести ее на суд читателей. Итак, вернувшись домой из архиепископства, в котором работал служащим, я поужинал, прочел пару глав из Библии и где-то в полночь, нашептывая сам себе псалом Давида, лег спать. Засыпая, почувствовал вдруг, что кто-то или что-то крепко давит на мое правое предплечье. Проснулся. Кто бы это мог быть? В квартире я один. Входная дверь заперта. Может быть, мой брат, который жил неподалеку и у которого хранился мой запасной ключ, решил пошутить надо мной? Встал. Обошел всю квартиру, заглянул в шифонер, под кровать, нигде никого. Стало не по себе, снова прилег и думаю. И вдруг, стоп! Библия неоднократно напоминает о бесах, злых духах, демонах. Неужто они? Да ну! Не может этого быть. Они, по-видимому, только в старину орудовали. Да и вообще, кто с ними сегодня сталкивается? И тут неожиданно пронзила меня мысль. Но если это бесы, то пусть покажутся. И показались. Меня с такой страшной силой начало сдавливать, что дыхание перехватило. Глаза не мог открыть, пальцем пошевелить не в состоянии был. А тяжесть все нарастает. Чувствую, что еще чуть-чуть и все, предел. И тут мне на память приходит имя Иисуса Христа, того, кто имеет власть над всем, что на земле и на небе. Как только обратился к нему мысленно за помощью, чудовищный груз улетучился. Не верилось даже, что я живу и что могу поблагодарить Отца за спасение. И что же, думаете, поблагодарил? Нет, напротив. Обиделся на него до слез. Как же так? Я так старался после покаяния, победил свои привычные грехи, вел, как мне казалось, праведный образ жизни, изучал Писание, свидетельствовал и так далее и тому подобное. И за все эти заслуги нападение неведомых мне злых сил. Короче, всхлипывал до первых петухов. Кое-как встал и на работу, в Кёльн. Добровольный пленник. Тайна происшедшего со мной приключения достаточно долго меня занимала. Мне хотелось знать, что именно со мной произошло в ту жуткую ночь. Вначале я искал объяснения в моих болезнях. Обратился к врачам. Предположим, инсульт, инфаркт, припадок. Коллеги по работе, в большинстве своем образованные христиане, разводили руками. Родственники, как мне показалось, думали, что я того. И неудивительно, ибо во мне произошли малоприятные перемены. Вместо того, чтобы еще крепче прилепиться к Спасителю, я опять впал в старые свои грешки, стал искать контакты с сомнительными обществами, стал раздражительным, нетерпимым ко всему, что меня не устраивало. Тело мое зачастую немело, сердце кололо, давление крови скакало, и я, в конце концов, начал задыхаться». Каждой своей клеточкой, всеми фибрами души я чувствовал, что Дух Святой не участвует более в моей жизни. И благодать Божия меня покинула. Да, не имея защиты Всевышнего, мы непроизвольно становимся пленниками царства тьмы. И в нас, уверовавших и даже крещенных, снова пробуждается плотской человек со всеми его проблемами. Однако и из такой плачевной ситуации есть выход. Отец наш Небесный готов простить нам каждое преступление, каждый грех, если мы каемся и призываем того, кто кровь свою драгоценную пролил ради нашего с вами спасения. Это его милость мне долго и упорно пришлось вымаливать. И хорошо так, ибо именно в эти дни я твердо усвоил. Все, что записано в Библии, в том числе и сообщения о демонах, бесах и темных силах, вообще сущая правда. Их присутствие – самое, что ни на есть реальность, хоть и в другом измерении.
Если слово гласит «не искушайте Господа Бога вашего», то это ни в коем случае нельзя делать. Если сказано «бодрствуйте на всякое время», то так и надо поступать, иначе настигнет нас беда, скорбь, потому как рыкающий повсюду лев свирепствует, как никогда раньше. Он ненасытен и непобедим, если не ведаем, как ему противостоять. И нужно готовиться к этой духовной схватке. Впрочем, если бы сатаны и нечистых духов не существовало, и не надо было бы вести никакие духовные войны, то зачем понадобилось представлять к богобоязненным чадам ангелов-хранителей, о которых недвусмысленно сказано в псалмах? И недаром Сын Божий, покидая землю, помолился за нас Отцу Своему буквально следующими словами: «Прошу лишь, чтобы Ты сохранил их от злого. От кого зло исходит, знаем все». Меч духовный. Я рассказал здесь только об одном печальном, но, думаю, поучительном эпизоде из своего опыта. Уверен, дорогие читатели, что вы согласитесь со мной, если скажу, что все мы несколько легкомысленно относимся к предостережениям Библии относительно конфронтации с темными силами. Не случайно ведь нам в Писании дана власть наступать на змей и скорпионов и на всякую силу вражескую, и ничего не повредит нам. Мы же даже просто защитить себя затрудняемся, не боремся, замыкаемся, впадаем в депрессии вместо того, чтобы вооружиться Словом Божиим, которое есть меч духовный, надеть шлем спасения и прикрыться щитом веры. Бояться не надо, ибо с нами Бог великий и всемогущий. Восхищение или борение. Некоторые верующие читатели, быть может, подумают, что, мол, нечего нас запугивать, мы ждем восхищения церкви, и у нас все в порядке. Ну что же, апостолы Христа тоже ждали второго пришествия, но ждали не сложа руки, а благовествуя, борясь за себя и других. Все мы знаем, что грешники, беззаконники, нечестивые, богохульники и так далее, Царства Небесного не наследуют. Знаем также, что многие из нас все еще не избавились от постыдных привычек, с которыми постепенно свыклись и грехом уже не считаем более. Обличающие, осуждающие нас библейские стихи, как, например, Откровение 21:8, в котором говорится об участии боязливых трусов, суетливо пробегаем глазами. Да и Библию по-настоящему не изучаем. А если и начинаем читать, вскоре уже и устаем, засыпаем. Почему? Что, вернее, кто нам мешает исследовать Писание? В качестве утешения хочу напомнить, что мы не одни подвергаемся обработке духами Поднебесья. Апостол Павел, исполненный Духа Святого, был мучим ангелом сатаны. А умеем ли мы, к примеру, распознавать источник наших мыслей? От Бога ли они, от нас самих или же от чужих духов? Ведем ли мы борьбу за чистоту своего сердца, своего разума, совести? На престоле нет никого, кто бы не согрешил, и нет никого, кто не был бы искушаем. Насколько важна духовная наша победа, объяснил нам сам Иисус Христос. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающему дам белый камень, а на камне написанное новое имя. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Но дело в том, что теплые, дремлющие, равнодушные и пассивные, не борющиеся за чистоту высокого звания христианин, вряд ли достигнут награды. Найдем ли мы себя в списке победивших? Еще не поздно вступить на крестный путь Иисуса, победившего сатану, грех, смерть. Через него и мы можем побеждать, если только захотим. Вести или нет духовную брань, каждый решает сам. От этого решения будет зависеть, быть нам или не быть в Царстве Божием. На каком камне будет наше с вами имя записано, на белом небесном или только на черном кладбищенском? Да поможет нам Отец и Творец наш стать достойными Его детьми, стать пригодными для Его высоких целей.
Не бойтесь, не сомневайтесь в своих потенциальных духовных возможностях. Ведь в христианине живет дух всемогущего владыки, Бога, у которого ничего невозможного нет. Он и нам с вами дал духа силы. Нам тоже все по плечу в укрепляющем нас Иисусе Христе. Так что противостоять сатане и греху очень даже в состоянии. А если уж, ну, никак не получается, будем молиться, поститься. Бог поможет, если доверимся Ему в смирении. Петер Браун.

Резонанс. Впусти в свою жизнь. С Богом я 10 лет, и когда покаялась, когда непередаваемые слова радость и любовь к Богу переполняли сердце и душу, когда я бежала к Библии, забывая о еде и сне, тогда одна христианка, поздравив меня, добавила: «Ты не думай, это только вначале так бывает. Потом любовь и чувства проходят». Но я не разлюбила Бога до сих пор и преклоняюсь, благоговею перед Ним. Хоть бывает, что падаю, нечистые мысли, чувства и желания плотские появляются. Но я переживаю очень, что наношу этим боль и мучения моему дорогому Спасителю. Верой Господу, Его Слову и обетованием, силой Его очистительной крови, любовью и безграничной благодарностью к Нему, молитвой глубокого раскаяния удается победить искушения плоти и дьявола. Происки дьявольских сил все напрасны. Победой Христа устоим от соблазнов. Терпение и вера, надежда и труд, как в песне поется, все перетрут. Благодарю Господа Бога за книгу Галины Вольф. А если это правда? Молюсь, чтобы через эту благословенную книгу мои родные и близкие в разных городах и странах узнали о Нем, Владыке всего, Небесном нашем Отце, Творце и Спасителе, полюбили Его и впустили в свою жизнь, чтобы Господь коснулся их сердца духом покаяния и истины и вырвал из лап дьявола, который уловил их в свою волю. Молитесь, пожалуйста, за них и вы. Ольга Богданова.

Невыдуманные рассказы. Посылка от сына. Посвящаю своей маме, Вере Петровне Бледных, Козлихиной. Вера Петровна получила на почте посылку. Та оказалась не очень большой, нести было легко, и домой она отправилась пешком. Ей не терпелось попробовать содержимое посылочного ящика. Но если бы кто-то спросил, что там, Вера Петровна вряд ли решилась бы ответить. Посылку эту она получила от сына. В ящике была самая обыкновенная картошка. Ветер ласково трепал ее седые волосы. В воздухе пахло осенними листьями, и они нежно шелестели у нее под ногами. Вера Петровна шла по безлюдной улочке, и постепенно все ее существо охватили воспоминания почти 50-летней давности. Ей было всего 12 лет, когда погиб на войне отец. Мама, которая носила под сердцем 4-го ребенка, получив известие о гибели мужа, часами сидела на лавке возле дома, забыв обо всем — о детях, о войне, о голоде. От горя она почти оглохла. Так продолжалось не один день, пока в доме совсем стало нечего есть. Однажды, когда она так безучастно сидела на лавке, к ней подошли трое знакомых мужчин. Они пришли специально, чтобы поговорить с мамой. «Люба», — взял ее за руку один из них, — «мы понимаем твое горе, но ведь ты же знаешь, что все в руках Божьих. Он видит твои скорби. Бог дал вам с Петей детей, и твой муж не ушел бесследно. Посмотри, как они похожи на своего отца. Ты должна жить ради них». Мама подняла на мужчин глаза. «У меня нет ни еды, ни денег. Я не знаю, чем накормить детей». Вечером они принесли маме большой тюк начесанной шерсти. Дали немного денег, и она начала прясть, а потом вязать, оживать. Теперь мама дни и ночи проводила за работой. Ей жалко было жечь керосин, и когда засыпали дети, она гасила лампу и вязала до самого рассвета в темноте. Под утро, прикорнув ненадолго, мама шла доить корову, которую ей помогли купить друзья. Так начиналась каждодневная круговерть домашних дел. В молитвах и труде постепенно оттаяла ее замерзшая душа. А когда родилась маленькая Надюша, мама даже немного повеселела. Вера Петровна остановилась, чтобы передохнуть и поменять руку. Крепко прижимая к груди посылку, она прошла уже половину пути, но за воспоминаниями не замечала дороги. Перед ее глазами стоял утренний лес, по которому тогда еще она совсем подросток спешила на Попов хутор, где маме дали корчевку. Корчевка — это часть леса, которую нужно было очистить своими руками от пней и кустарника, чтобы затем посадить там картошку. Братья, которых мама тогда брала с собой, были еще малы, и Вера Петровна, которая тогда еще была просто Верой, как старшая, большую часть работы брала на себя. Она жалела сильно ослабевшую и быстро устававшую мать. Ночами Вера часто не могла уснуть, потому что слушала стук спиц, которыми мама вязала носки и варежки для продажи. Поэтому она всякий раз заставляла себя вставать, когда мама тихонько гладила ее волосы, будила, чтобы затемно выйти из дома. Ведь до корчевки они добирались 5-6 часов. Сколько земли перевернули детские руки 12-летней Веры? Сколько сил нужно было ей, чтобы полоть и окучивать зашедшую картошку? Сколько пота пролили они с мамой, пока картошка была выкопана? Часто им приходилось оставаться ночевать в поле. Мама разводила костер у маленького шалаша и пекла на нем самые красивые картофелины.
как ароматно пахли обуглившиеся клубни, и как было приятно, разломив их пополам, есть снежно-белую сердцевину. Однажды осенью, уже выкопав и собрав в мешки весь свой урожай, они договорились, что Вера останется присматривать за мешками, а мама уйдет, чтобы найти машину для перевозки. Так и сделали. Мама ушла, а она осталась у шалаша. Проходили часы, стемнело, наступила глубокая ночь, а мама так и не возвращалась. Вера поняла, что мама не нашла машину и осталась ночевать дома. Она оставляла дома троих малышей, и Вера всегда понимала, что мама очень переживает о них, находясь на корчевке. Эта хрупкая девочка Вера брала на себя непомерный труд, чтобы вырастить вместе с мамой детей, оставшихся теперь без отца. Шалаш соседей находился очень далеко. Огонек их костра был еле виден, и в случае чего она вряд ли могла бы докричаться до них. Но Вера старалась не трусить. Забравшись под брезентовый полог, она вспушила сено, которое служило им постелью, и совсем уж было заснула, как услышала чьи-то шаги, медленные и тяжелые. Взглянув, она обмерла. Большой медведь стоял неподалеку и громко чавкал, держа передними лапами тыкву. Шалаш был очень непрочный. И вздумай косолапой полюбопытствовать, что в нем, он обязательно сломал бы его. Но у медведя были свои дела. Часа два шаги его то приближались, то удалялись. Он брал сорванные и собранные в кучу тыквы и куда-то их уносил. Наконец он ушел совсем. Вера очень долго прислушивалась, пока не успокоилась. Медведь, по всей видимости, насытился. Постепенно она снова стала погружаться в сонную зыбь. Запах сена пьянил, маня ее ко сну, но она не забыла поблагодарить Бога за охрану. И вдруг в темноте она увидела свет фар подъезжающей машины. «Картошку! Кому везти картошку?» — раздался мужской голос. Вере было страшно выходить из своего убежища, но она очень хотела поскорее привезти домой эту бесценную картошку, порадовать маму. Бесстрашно шагнув из шалаша, она закричала: «Мне надо!» Машина подъехала, и вышедший из нее шофер спросил: «Где мешки и кто будет грузить?» «Мешки вот, а грузить нам с вами, дяденька, больше некому». Он удивленно посмотрел на девочку-подростка, которая бралась перекидать с ним за высокие борта грузовой машины 70-килограммовые, нарощенные мешковины мешки. «Ну что ж, давай попробуем, дочка», — сказал он, и первым взялся за мешок, туго перевязанный крепкой веревкой. Было 4 часа утра, когда около дома, где она жила с матерью, братьями и сестренкой, остановилась машина. Свет фар пробился сквозь рассохшиеся ставни, и не спавшая до сих пор мама услышала стук в калитку. Вера стучала изо всех сил, зная, что мама плохо слышит, и опасаясь, что та может ее и не услышать. «Кто там, кто?» — раздался знакомый тревожно задрожавший голос. «Мама, это я, Вера!» «Нет-нет, Вера на корчевке», — ответила мама. «Уезжайте». «Мама, мама, я привезла всю картошку. Открывай скорее!» — кричала уставшая до изнеможения Вера. И когда мама открыла ворота, у Веры уже не было сил помочь маме и шоферу перенести в дом тяжелые мешки. Она заснула сразу, как только голова коснулась подушки. Когда утром ее разбудил голос проснувшейся маленькой Надюшки, сквозь оконные стекла она увидела густо падающий снег. К полудню уже лежали сугробы. Всю зиму мама варила им в чугунке ароматные розовые клубни.
Многие их соседи по корчевке долго еще не могли вывести свой урожай. У некоторых картошка померзла. А семья Веры была спасена от голода этой так дорого доставшейся ей картошкой. Став матерью, Вера Петровна рассказала эту историю своему сыну. И теперь отовсюду, где бы он ни был, сын присылал ей эти необычные посылки, в которых лежала кем-то выращенная для нее картошка. Кому и как она могла объяснить эту его прихоть? Но сын понимал мать. Он никогда не смеялся над ее трепетным отношением к картошке. Просто тепло и благодарно за ее давнее мужество он посылал ей отовсюду то, что напоминало Вере Петровне о ее детстве, пусть невыносимо тяжелом, голодном, сиротском, но все же детстве. Дома, распечатав посылку, Вера Петровна поставила варить в маленькой кастрюле несколько крупных картофелин. Не дождавшись, когда они сварятся, достала одну, разрезала ее на 4 части и со слезами на глазах, поблагодарив Бога, съела четвертушку. Любовь бледных, Россия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. Ищем доброе сердце, не детское детство. Мы продолжаем публиковать материалы из тюремного братства города Львова о детях, которым нужна материальная помощь для того, чтобы выжить. Сегодня мы публикуем сведения о двух семьях. Сразу оговорюсь, что для этих детей у нас уже есть желающие помогать. Это те души, которые откликнулись на наш первый призыв помочь двум близнецам из Львова. Тогда нам написали и предложили свою помощь около двух десятков читателей. Материал «Как живут эти малыши» мы напечатаем в следующем номере газеты. Поэтому тем, кому не достались близнята, мы предложим помочь этим деткам. А те, кто хочет включиться сейчас в такую помощь, милости просим. Из Украины, из тюремного братства поступают новые письма, и нуждающиеся детки ждут нашей с вами помощи. Те, кто хочет помочь, напишите нам, и мы занесем вас в нашу картотеку добрых душ. А теперь короткие строки из писем об этих семьях для вашей информации и молитв. Галина Вольф.

Семья Белощицких живет в городе Львове. Занимают две маленькие комнатки. Имеют большие долги за газ и свет. Все отключили. Дом стоит без отопления и света. Мама Лилия одна воспитывает троих детей. Руслану 12 лет, Виталию 11 лет, дочери Ане 7 лет. Мальчики от первого брака. У Руслана болезнь ДЦП, детский церебральный паралич. Ему необходима операция. Отец мальчиков бросил семью давно. Девочка от второго брака. Второй муж умер. Живут на мизерные деньги, которые Лиля получает на детей.

Семья Котвицких проживает в городе Львове. Живут в многоэтажном доме в двухкомнатной квартире. Есть газ, вода, свет и другие удобства. Состав семьи. Папа Андрей, мама Анна воспитывают троих детей. У папы нет постоянной работы. Иногда подрабатывает на строительстве. Анна не работает в связи с болезнью. В 2007 году она перенесла сложную операцию — рак молочной железы. Бог пока продлил жизнь Анне. Сейчас они ждут еще одного ребенка. Здоровье у мамы плохое. Дети очень любят свою маму. Анатолию 7 лет, Александру 6 лет, Олегу 4 года. Летом все вместе помогают маме на огороде. У них есть маленький участок земли за городом. Мама их приучает к трудолюбию. Отношения в семье дружеские, но, к сожалению, не всегда эти дети имеют в доме хлеб, не говоря уже о других продуктах питания и одежде. Детям очень нужна поддержка и помощь, как моральная в связи с тяжелой болезнью мамы, так и материальная. Надеемся на ваши открытые сердца.

Затянувшаяся капитуляция. Почему так трудно преодолеть свое пресловутое «я», даже тогда, когда оно погрязло в тяжелых грехах и поймано с поличным? Кто хочет следовать за мной, тот должен отречься от самого себя, забыть о себе, о своих желаниях, амбициях, взять на себя свой крест и тогда только следовать за мной. Евангелие от Матвея, глава 16, стих 24, современный перевод. Искреннее беспокойство Борислава Цимбала за своего коллегу по судьбе Андрея Ларшина, отбывающего свой полужизненный срок аж в Соединенных Штатах Америки, не может оставить равнодушным, наверное, даже безбожника. Мы же, познавшие Отца нашего Небесного и Сына, спасшего нас от верной гибели, не имеем права отмалчиваться, отсиживаться в церквах и делать вид, будто все в порядке и осталось только ждать восхищения. Бог спросит с нас за всех, оставшихся непокаянными, потерянными. За двойным засовом. Борислав, написавший трогательную статью, хотел, чтобы стены заговорили. Пожалуй, прав. Ларшина, запертого в тюрьму мирскую и темницу духовную, надо спасать всем христианским миром. Коль скоро забытый алтарь распространяется чуть ли не по всему белу свету, и настоящий экземпляр газеты «Ларшин», судя по вышеупомянутой статье, получит в руки, оно так и выйдет. Уверен, что многие читатели будут за эту душу молиться. Правда, сам он просит помощи и совета не у нас и не у христиан, уже посылающих ему журнал «Евангелие за колючей проволокой». Он обращается к товарищам по несчастью, заключенным, печально известной омской каталашке. Поскольку я таким товарищем некогда являлся, дисбат за групповую драку, Андрюша, наказанный, как он сам пишет, за вооруженное ограбление, вымогательство и другую организованную преступность, надеюсь, не возразит против моего наставления. Тем более, что я вдвое старше его и жизнь знаю не понаслышке, а из испытаний, приведших в конце концов к полной инвалидности. Плач и стон и горе. А теперь я обращаюсь непосредственно к тебе, Андрей Ларшин. Похвально, что ты читаешь Библию. Я, например, через это потрясающее откровение в Бога уверовал. Обнадеживает и то, что ты молишься, хоть с Богом еще не примирился. В целом твое письмо говорит о том, что ты начинаешь искать истину, являющую собой не только справедливость, правдивость, надежность, верность, искренность и человечность, но и реальное существование Бога и Его Евангелия. Поиск истины однозначно свидетельствует о милости, проявленной к тебе Всевышним. Он снизошел к тебе, затронул твое очерствевшее. Я не переписываюсь ни с кем, с родными тоже не общаюсь, озлобившееся, в моем сердце очень много зла и мести, ропчущее, все надоело. И надменное, уж слишком я гордый, сердце. Твоя беда, Андрей, похоже, заключается не столько в том, что ты большой грешник, сколько в том,

из твоего письма. Если знаешь, что препятствует твоему духовному оздоровлению, то, по крайней мере, легче определиться относительно твоего сакраментального, но в данном случае решающего вопроса, что делать. Между уважением и проклятием. Если внимательно исследовать библейские тексты, а это я настоятельно советую тебе делать, характеризующие твои противные Богу качества, придешь к выводу, что от тщеславия, порожденного всей той же твоей гордостью, ты, Андрей Ларшин, погубил так недостающую тебе теперь мудрость. Езекииль, глава 28, стих 17. В этом месте ты наверняка со мной поспоришь. Дескать, пророк Езекииль описывает здесь падение царя Тирского, олицетворяющего сатану, с которым ты никак не связан. Блеф. Нравится тебе это или нет? Осознаешь это или нет? Ты служишь тому, кто был и есть человекоубийцей от начала. Иоанна, глава 8, стих 44. Он же клеветник, подстрекатель, обманщик, враг и само зло. Кто делает грех, тот от дьявола. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. Ты совратился ему во след. Искуситель, судя по твоим делам, оккупировал тебя всего, и в первую очередь сознание твое. Ослепленный этим «ангелом света», в кавычках, ты совершал одно преступление за другим. Вместо того, чтобы любить людей, ты их ненавидел. Не из жалости же к ним ты их оскорблял, унижал, отбирал. И даже сегодня, пойманный и осужденный, ты печешься не столько о духовном и моральном, не говоря уже о горнем, сколько о внешнем, побочном, эгоистическом. Уважение имею. За что? Перед кем? Вместо того, чтобы срочно капитулировать перед Богом Саваофом и обстоятельствами, созданными не без его воли, ты, походя, констатируешь, с Богом еще не примирился, но сие означает, что на тебе, необращенном и непрощенном, по-прежнему лежит весь груз грехов и проклятия за преступления законов Божьих. Галатам, глава 3, 13. Пойми меня правильно, я не судья тебе и не учитель, но как христианин обязан говорить с тобою открыто и честно. Так вот, из твоего письма следует, что страх Божий тебе пока неведом. Отсюда и Бога познаний не достает, отсюда же и вера твоя меньше пылинки. Библию читаешь, не особо вникая, молишься, как говорится, на всякий случай. Решение своих проблем и заботы свои пытаешься передать не Всевышнему Богу и Отцу, а коллегам, обремененным, наверное, не меньше тебя самого. Отсюда, наконец, и гордость, в данном случае ложный пафос. «Русские-то не сдаются», в кавычках, расцениваешь как доблесть. Между тем, Священное Писание ставит гордость, в какой бы форме она ни проявлялась, в один ряд с богохульством. А гордеца приравнивает к богоненавистнику. Послание к римлянам, глава 1, стих 30. Да, Бог поругаем не бывает. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Радикальный поворот. Андрей Ларшин, ты не раскаялся в грехах своих, а ведь именно с этого шага тебе следовало бы начать свой путь к тому, от которого ты так далеко удалился. Езекииль, глава 18, стих 30, Матвея, глава 3, стих 2, Марка, глава 1, стих 15, Деяния апостолов, глава 2, стих 38, и глава 3, стих 19, Откровение, глава 3, стих 19. «Призови имя Господа, и Он обратит тебя к себе». Только страстное желание души и глубоко сокрушенное сердце могут привести тебя к этому радикальному повороту. Знаю по себе. И позорное чувство гордости, точнее высокомерия, мне тоже до боли в зубах знакомо. Борюсь по сегодняшний день. Но в отличие от тебя борюсь силою, данной мне Христом. Знаю также, что условия победы – бескомпромиссность.
Стоять одной ногой в мире, другой

другой в Божьем Царстве невозможно, как невозможно и служить двум господам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Ясно одно. Раб гордости – слабое, низкое, жалкое и, главное, пропащее существо. А сама гордость – дракон многоголовый. Как же тебе подступиться к ней, дорогой мой незнакомец? Спроси у Бога. Так поступали богобоязненные потомки Авраама, и Яхве не оставлял их без ответа. Проси Всевышнего помочь твоему неверию. Найди в Библии все места, касающиеся гордости и смирения. Попробуй понять, что смиренномудрие – вид искренности, состояние истины, проявление справедливости, праведности, от которой ты, пока видит Бог, весьма удален. Для грешника, который не сознает своего ничтожества по отношению к Творцу, он трижды святой Бог, не может стать помощником, адвокатом, утешителем. Иакова, глава 4, стих 6. Иова, глава 22, стих 29. Исаия, глава 57, стих 15. Так что тебе, Андрей Ларшин, ничего не остается, как смириться под крепкую руку Божию. Первое послание Петра, глава 5, стих 6. Послание Иакова, глава 4, стих 10. Поразмысли над признанием псалмопевца. «Благо мне, что я пострадал». Псалм 118, 71, 75. Капкан, в который ты отнюдь не случайно угодил, по сути, первый реальный шаг к твоей истинной свободе, а смиренномудрие, как видишь, ключ к этому капкану. Освобождение. Своими силами ты, разумеется, мало чего добьешься. Иоанна, глава 15, стих 5. Да это ты и сам поди уже понял. Покориться, взорвавшийся гордец, повторюсь, в состоянии лишь с Божьей помощью, а она дается активно ищущему ее. Я три ночи простоял на коленях, прежде чем смог вымолвить «Прости меня, Боже». Если ты сам не в состоянии произнести эти спасительные слова и чувствуешь явное внутреннее сопротивление им, предлагаю тебе предпринять следующее. Первое. Связаться с местными христианами с тем, чтобы послали тебе опытного душепопечителя. Второе. Если первый вариант осуществить не удастся, попробуй заказать у издателей получаемого тобой евангельского журнала книгу известного американского душепопечителя Нила Андерсона «Разрывающий оковы». На русском языке она издана в Санкт-Петербургском христианском обществе «Кредо». Третье. Если оба варианта провалятся, предлагаю тебе мой план действий для самостоятельного освобождения от духов зла, гордости, непримирения. План этот прост и понятен. Сначала, безусловно, программа минимум, покаяние. Только с Ним, со Спасителем Иисусом Христом и силою Его крови, пролитой для тебя на кресте, ты сможешь выиграть, победить в предстоящей тебе духовной войне. Собственно, война эта уже началась, поскольку ты, формально или нет, молишься и Библию читаешь. Борьба началась, а ты все еще не облачен во всеоружие Божие. Ефесянам, глава 6. Так что вымаливай у Отца небесную истину, праведность, веру, спасение и Слово Божие, которое есть меч духовный. Затем именем Иисуса Христа, обладающего властью Бога Отца, тебе придется категорически отказаться от всяческой связи с сатаной и его коварными прислужниками, называемыми Библией демонами и нечистыми духами. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 22 и глава 12, стих 43. В ней же написано: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иакова, глава 4, стих 7. Убежит одно лишь в том случае, если уполномочен будешь властью Христа, победившего сатану и смерть. Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Научись различать духов и контролировать свои мысли. Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 3 по 5.
Ты должен знать, откуда мысли исходят, от тебя, от Святого Духа или от противника его, и сообразно действовать. Проси Всевышнего исполнить тебя Святым Духом, который научит тебя и защитит тебя. Помни, дорогой Андрей Ларшин, Бог есть любовь, но Он же и грозный, страшный судья. Послание евреям, глава 10, стих 31. Который каждому из нас отплатит согласно делам нашим, хороши они или плохи. Откровение, глава 20, стих 22. От судьи этого зависит все, как в земной жизни твоей, так и в мире ином. Господь бьет всякого сына, которого принимает. Послание евреям, глава 12, стих 6. На меня, например, удары с детства сыпались, один страшнее другого. Не прекращаются они и теперь, и слава Богу. Конечно, наказание не радует, а огорчает, но только на время, а потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной и вечной жизни. Послание евреям, глава 12, стих 11. С Богом, Андрей Ларшин. Петр Браун, Германия. Постскриптум. Андрей, из понятных соображений, я очень спешил с написанием этого к тебе обращения. Если что не так, прости. И помни, о тебе молятся теперь тысячи братьев и сестер. Целые церкви ходатайствуют за тебя перед Богом. Благодари за это Спасителя своего. Воспользуйся милостью, пока не поздно.

Радуюсь за ребят. Прочитываю газету за 2 вечера, потом еще раз перечитываю и отдаю другим. Получаю благословение и покой в душе. Радуюсь, читая свидетельства из тюрем. Радуюсь за этих ребят, что получили милость Божью и так изменили свои судьбы. Дорогие братья во Христе, молюсь за вас. Представляете, какая сила идет в небо, когда много детей Божьих молятся за вас? К нам в церковь приезжал миссионер из Таджикистана Сергей Гаврилов. Он сравнивал христиан с орлами. Мы должны бороться за наше спасение, которое мы получили по милости Божией. Елена Галимова.

Детективы бросил. Хочу выразить благодарность тем, кто пожертвовал на газету «Забытый алтарь», которую я получаю. Уже почти 6 лет мы совершаем служение среди заключенных, и я рада, что этой газетой я могу делиться со своими сестричками, которые находятся в заключении. Эту газету читает и мой муж, который находится в болезни. Он очень любит ее читать. Моя семья еще на пути к Господу, и для них очень важно читать такую литературу. Муж даже бросил читать разные детективы. Галина Деева, Россия.

для Виктора и Наташи. Хотим продлить подписку на «Забытый алтарь» для Виктора и Наташи Классин. Виктор и Наташа сейчас ведут реабилитационный центр в городе Минден. Им помогают еще и другие братья и сестры. Сейчас в их центре находится 8 ребят, которые с большим желанием будут читать газету «Забытый алтарь». Если есть такая возможность, то вышлите им, пожалуйста, газеты с января месяца. Николай und Ita Классин.

письма из-за колючей проволоки. На производстве молимся. Выражаю сердечную благодарность Розе С. за ее милосердное сердце. Спасибо за подарок в виде годовой подписки на незабытый алтарь. Мне нравятся статьи. Читая их, я размышляю о том, что в них написано. Любящий и милостивый Господь дал нам, 12 братьям во Христе, возможность собираться вместе на производстве не только для выполнения порученной работы, но и для молитвенного служения Богу. Молимся о всех нуждах народа Божьего. Уже не один раз имели радость видеть, как благ наш Господь к уповающим с верой на милость Его, получая явные ответы на свои прошения, когда что-то просим по воле Его. Имея радость общения между собой, читаем и разбираем отдельные места из Священного Писания, назидаясь и укрепляясь духовно. Приношу газеты, и братья мои тоже читают их, после чего я отсылаю газеты на свободу. Конечно, много нам еще не хватает, но стремимся к достижению с помощью Божьей, научаясь жить праведно и благочестиво во Христе Иисусе. Ведь мы должны быть такими, какими нас хочет видеть Бог. Дорогие друзья, примите наши сердечные приветствия. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. 1 Коринфянам 16:13-14. Виталий Варахобин, тюрьма, Житомир, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
3: В нашем сегодняшнем изучении первого послания Иоанна мы поговорим на очень важную тему. Мы постараемся понять, в чем кроется секрет того, как быть довольным своей жизнью. Если вы недовольны тем, как живете, вам обязательно стоит послушать нашу передачу. Сегодня мы будем говорить об этом, а также о многом другом. Я приветствую вас, дорогие друзья, и благодарю за то, что вы настроились на нашу волну. Как я уже сказал, мы все еще изучаем первое послание Иоанна, и сегодня продолжим его чтение с 15 стиха. Так что откройте, пожалуйста, свою Библию на 15 стихе 2 главы 1 послания Иоанна. Но прежде чем начать, давайте придем к Богу в молитве. Господь, я молю Тебя, дай мне Твою благодать и помоги мне понимать Твое Слово. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твое. Аминь. Я прочту стихи с 15 по 17 и затем дам вам небольшое объяснение. Итак, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Знаете, Библия описывает христианство как брачный союз с Богом. Именно так. Христианство не религия, а отношение с Богом, которое Библия приравнивает к тем узам, которые объединяют мужа и жену в браке. Какой грех, совершенный женой, может причинить самую большую боль мужу? Я думаю, все, особенно те, кто уже состоит в браке, без труда ответят на этот вопрос. Неверность. Жена может сделать множество ошибок. Но если она не верна своему мужу, если она изменяет ему, то это ранит мужа больше, чем что-либо другое. Друзья мои, 15 стих предостерегает нас от неверности по отношению к Богу. Это грех, который ранит нашего Небесного Отца сильнее всего. Мы соединены с Иисусом Христом. Наше взаимоотношение с Ним основывается на любви. Увлечение соблазнами мира подобно измене в браке. Это приносит самую большую боль Богу. В послании Иакова сказано следующее. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Когда христиане следуют за соблазнами мира, они совершают духовные прелюбодеяния. Именно так на это смотрит Бог. Он хочет, чтобы мы были преданы Ему в любви. Если же мы ставим что-либо между собой и Ним, мы совершаем духовную измену. Послушайте еще раз, что говорит Иоанн в 15 стихе. Мы прочитаем его снова, а потом я объясню, о каком мире здесь говорится. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Во-первых, мне нужно сказать одну очень важную вещь. Через вас не может течь Божья любовь, если вы живете по-мирски. Стремясь к материальным благам, будучи гордым, жадным и эгоистичным человеком, невозможно иметь в сердце Божью любовь. Я не говорю, что таким образом вы можете потерять свое спасение, потому что это было бы неправдой. Я только утверждаю, что если вы не верны Богу, не ожидайте, что Он будет проявлять свое расположение по отношению к вам. Что это значит? Я попытаюсь объяснить это вновь на примере брака. Если муж изменяет своей жене, ему не стоит надеяться, что каждый вечер после работы его будет встречать море цветов. Жена вряд ли будет шептать ему на ухо нежности или дарить приятные пустячки. она будет глубоко оскорблена и огорчена, и, скорее всего, отдалится от мужа. Почему же мы думаем, что этого не произойдет в наших отношениях с Небесным Отцом? Когда нас заботят только материальные, мирские ценности, Бог скорбит, и мы не можем испытывать Его мир и любовь в своем сердце. Библия призывает нас: «Не оскорбляйте Духа Божия». Мирские похоти действительно оскорбляют и угашают в нас Святой Дух. Именно поэтому Иоанн говорит: «Если вы любите мир, в вас нет любви отчей». Посмотрите, что сказано далее, в 16 стихе. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Иоанн хочет, чтобы мы ясно понимали, что он имеет в виду, когда употребляет слово «мир». Так чего же нам не следует любить? Здесь, конечно же, не идет речь о физическом творении Бога, которое действительно прекрасно, и мы можем только восхищаться им. Мир — это нечто совершенно другое. Иоанн приводит три характеристики этого мира. Первая из них — похоть плоти. Наша старая и испорченная природа, которой мы все обладаем, даже став христианами, остается с нами до тех пор, пока мы не соединимся в вечности со Христом. Но поскольку Святой Дух живет в нашем теле после того, как мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, мы можем победить нашу старую греховную природу. Библия говорит нам, что если мы ходим в Духе, мы не являемся больше рабами плоти. Мы с вами можем вырваться из рабства греха, если доверяем Иисусу постоянно, каждую минуту. Но если мы не полагаемся на Христа, наша старая природа, унаследованная нами от Адама, сразу же выходит на передний план и начинает требовать удовлетворения ее желаний. Это похоти. Как же наша плоть любит грех? Ей так приятно купаться в нем. Если вы не доверяете Богу в трудных ситуациях, плоть находит свой выход — утопить их в вине. А как ей нравится половая распущенность? В конце концов, нам же нужно удовлетворять свои биологические потребности. Плоть также обожает наркотики. Это же такой простой путь забыть о проблемах. Если вы, будучи христианином, предаетесь таким порокам, вы являетесь прелюбодеем, и именно так на вас смотрит Бог. Вы изменяете Господа Иисуса Христу, и это одна из черт этого мира. Я не очень подробно говорю сейчас об этих вещах, ведь если говорить обо всем, не хватит времени всей нашей передачи. Но вы уже понимаете, что такое грех. Если же вам захочется узнать подробнее, какие грехи производит плоть, прочитайте пятую главу послания к Галатам. Мы не должны жить, подчиняясь своей старой природе. Иоанн говорит нам, что мир отличает также похоть очей. От этого греха не застрахован никто. Если для того, чтобы предаваться похотям плоти, нужны какие-то деньги, то похоть очей — это грех, который может совершить даже бедняк. Деньги тут не нужны. Стоя на углу улицы и разглядывая новенький «Мерседес», вы можете совершить этот грех. Если, глядя на эту красивую, блестящую машину, вы про себя подумаете: «Как же вам хочется ее иметь, чтобы все видели, какой вы крутой и богатый!» Это похоть очей. Если вы когда-нибудь смотрели на дом другого человека и завидовали ему в сердце, то вы также совершили этот грех, предавшись похоти очей. Вы поступили по-мирски, потому что, делая так, показали, что недовольны тем, что имеете. Другими словами, вы сказали, что ваши взаимоотношения с Иисусом Христом недостаточны, и вам нужно то, что дает мир. Библия говорит нам: «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам Бог сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Друзья мои, приблизились ли вы в своей духовной жизни к такому моменту, когда смогли сказать, что для вас достаточно иметь лишь Христа, и соблазны этого мира не привлекают вас? Надеюсь, что это так. Многое в нашей жизни зависит не от материальных благ. Господь может благословить нас домом или машиной. Это замечательно, но нам не следует любить эти вещи. Мы должны всем сердцем любить Иисуса. Как сказал Павел: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Апостол Павел отказался в своей жизни от очень многих вещей, так же, как и Иисус Христос, который в буквальном смысле не владел ничем материальным, кроме своей одежды. И тем не менее, он был самым счастливым человеком, ходившим когда-либо по этой земле. В его сердце жила любовь и тесные взаимоотношения с Богом Отцом, которые давали ему абсолютно все необходимое. Бог — это все, что нам нужно в этом мире, друзья мои. Вы уже убедились в этом? Никакие вещи не могут сделать человека счастливым. Я живу в одном из богатейших городов Америки, и я знаю, что Америка вообще одна из самых богатых стран мира. И если я не ошибаюсь, в нашем городе больше миллионеров на душу населения, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. Я, правда, не богач. Не думайте, на самом деле я, скорее всего, беден. Но вот что я хочу сказать. Живя в богатейшем городе, богатейшей страны мира, я вижу, что люди здесь несчастны. Не так давно я был в одной из самых бедных стран мира – Гаити. Люди там живут в крошечных земляных хижинах. Многим приходится ходить по несколько километров только для того, чтобы набрать питьевой воды. Там нет электричества, телефонов, радио, ничего. И тем не менее, я заметил одну интересную вещь. Гаитяне, в общем и целом, гораздо счастливее американцев. Разве это ни о чем вам не говорит? Деньги и вещи не делают людей счастливыми. Как-то раз одного очень богатого человека спросили, сколько денег ему нужно, чтобы быть счастливым. Знаете, что он ответил? «Еще чуть-чуть, но еще чуть-чуть». Он понял одну важную вещь. Деньги не приносят счастья. Они не приносят мира или удовлетворения. Бог спрашивает христиан, почему вы стремитесь получить только то, что дает этот мир? Это не сможет наполнить вас. Только я могу это сделать. Только я, говорит Бог. Иоанн призывает нас не любить мир или то, что в мире. А теперь обратите внимание на последнюю характеристику мира, которую Иоанн упоминает вслед за похотью очей. Это гордость. Гордость житейская, называет ее Иоанн. И, кстати, для того, чтобы гордиться, также не обязательно быть богачом. Гордость жаждет только славы. Человек хочет вознесения себя самого на определенный пьедестал. И, кстати, такое можно увидеть даже в церкви. Некоторые стремятся быть пастырями или диаконами только потому, что хотят выделиться и завоевать всеобщее почтение. Такие люди любят внимание, потому что оно льстит их самолюбию и гордости. Богу ненавистны такие дела. Об этом ясно говорит Библия. Эти три характеристики составляют мир, который, как вы уже видели, пытается соперничать в нашей жизни с Богом. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как-то раз я слышал замечательную историю от одного известного американского проповедника. Он проводит служение главным образом в Южной Америке. И вот как-то раз, после его евангелизационного собрания, к нему подошел человек и попросил поговорить с ним. Он рассказал следующее. «Когда я заканчивал медицинский институт, где учился на окулиста, я поверил в Иисуса Христа и почувствовал, что Он призывает меня быть миссионером, врачом-миссионером. Тогда я обратился за советом к своим друзьям и спросил, что они думают об этом. Все единодушно сказали, «Ты просто сумасшедший, ты выбросишь свою жизнь на ветер, если отправишься в миссионерское путешествие. Ты блестящий врач и можешь получить очень прибыльное место в больнице, зарабатывать кучу денег, иметь красивый дом, хорошую семью и шикарную машину. Забудь эти безумные идеи о том, чтобы отправляться навстречу трудностям и быть врачом-миссионером. Это же верх безрассудства». И, по словам доктора, он последовал тому совету и вот уже 20 лет успешно практиковал как окулист в одном большом городе в Южной Америке. У него был красивый дом, машина и все, что он только мог пожелать в материальном плане. Но в его жизни не было мира и счастья. Он сказал, «20 лет я делал то, что мне когда-то посоветовали. И вот я абсолютно несчастен. Что же мне делать?» Проповедник ответил, «Доктор, я скажу вам, что, как мне кажется, вы должны сделать. Я думаю, вам следует послушаться Бога и стать миссионером, как когда-то Он сказал вам». Именно так и поступил тот доктор. Несколько лет спустя проповедник и доктор снова встретились, и доктор сказал, что с тех пор, как он стал служить Богу в качестве врача-миссионера, он провел самые лучшие годы своей жизни. Не послушавшись в свое время Бога, доктор совершил грех прелюбодеяния. Его прелюбодеяние состояло в том, что он выбрал жить ради благ этого мира, вместо того, чтобы жить для Бога. И как тяжело ему было расплачиваться за это. Друзья мои, знаете ли вы теперь, как быть довольным своей жизнью? Пришли ли вы к пониманию того, что только Бог может наполнить вас? Если нет, то вам следует обратиться к Нему всем сердцем, и тогда Он станет для вас реальностью. Необходимо доверить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он наполнил вас Своим Святым Духом. Тогда вас не будет соблазнять то, что предлагает мир. Я хотел бы дать вам еще одну хорошую причину, почему не следует желать того, что в мире. Посмотрите на 17 стих. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Как вы думаете, смогут ли богачи взять свои деньги с собой, закончив земную жизнь? Мы приходим в этот мир, не имея ничего, и точно так же покидаем его. Как гласит одна поговорка, у Савана нет карманов. Как это бессмысленно — стремиться к деньгам, заботиться об их накоплении больше всего на свете, а затем умереть и оставить все тем, кто, скорее всего, даже и не любил вас, и кого, скорее всего, вы не любили тоже. Какой абсурд! Но чаще всего люди стремятся именно к этому. Они готовы сделать все возможное, даже убить, чтобы завладеть богатством. Разве это не верх безумия? Может быть, кто-то из слушающих меня чувствует, что мои слова обращены лично к нему. Возможно, вы хотите сказать: «Да, я живу лишь материальными ценностями, и я недоволен своей жизнью. Что же мне делать?» Если вы уже являетесь христианином, то ответ для вас такой: «Пребывайте в свете». Библия призывает нас ходить во свете, подобно как и Он во свете. Чем ближе мы ко Христу, тем меньше мы соблазняемся похотями мира. Чем лучше у мужа отношения с женой, тем меньше у него соблазна увлечься другой женщиной. И напротив, чем больше он отдаляется от жены, если между ними размолвки и разногласия, тем больше вероятность, что он соблазнится связью с другой женщиной. Иоанн говорит нам, что если мы ходим в свете, мы не будем желать того, что в мире. В своем послании Иоанн упоминает также о том, как люди могут ходить в темноте. Это описание относится к тем, кто не знает Бога. Христианин не может ходить во тьме. Пребывающий во тьме наполнен болью и ненавистью. Но дитя Божье не может жить так. Верующий не может жить во тьме, потому что он был призван в свет. Но должен вам сказать одну вещь. Возможно, христианин и не может жить во тьме, но он может жить в полумраке, где уже нет тьмы, но также нет и света. К сожалению, многие христиане живут так. Они не ходят во свете. Они не пребывают во тьме. Они где-то посередине, в сумеречной зоне, если вы не против такого сравнения. И, надо вам сказать, это очень опасное место для христиан. Именно здесь мы подвержены искушениям мира больше всего. Библия изображает мир как блудницу, то есть проститутку. Интересно заметить, что проститутки выходят на работу именно ночью. Именно в это время они появляются на улицах. А знаете почему? Конечно же, можно привести разные причины, но одна из них, как мне кажется, ночью они выглядят лучше. Косметика скрывает изъяны их лиц. Даже самая уродливая проститутка сможет найти клиента, если будет достаточно темно. Друзья мои, мы отходим от Бога, если вокруг нас мало света. Когда в нашей жизни сгущаются сумерки, мир кажется очень привлекательным. Именно тогда мы начинаем желать удовольствий, которые Он предлагает. Именно тогда мы завидуем тем людям, у которых дома лучше наших, машины лучше наших, денег больше, чем у нас. Ведь Иисус для нас перестает быть центром жизни. Но будьте осторожны, друзья мои, это очень опасное положение. Бог не хочет, чтобы мы находились между светом и тьмой. Мы призваны ходить во свете. Иисус может исполнить все желания нашего сердца. Как поется в одном старом гимне, в свете Его славы и благодати блекнет все, что дает этот мир. Соблазны мира теряют свою привлекательность для нас, когда их освещает слава и благодать Христа. Я не знаю, слышит ли меня сегодня тот, кто полностью поглощен материализмом, похотью очей и житейской гордостью. Может быть, вы никогда не обращались ко Христу и не призывали Его стать вашим Спасителем. Возможно, никто не говорил вам, что существует Бог, который любит вас и заботится о вас. Бог, который так возлюбил вас, что послал Своего единственного Сына, чтобы принести свою жизнь в жертву за ваш грех. Бог любит вас, но Он также не может закрыть глаза на ваш грех. Он не был бы праведным и справедливым, если бы поступил так. Но Он дал нам путь искупления, жертвы Иисуса на кресте. Иисус умер за вас. Он есть Сын Божий. Он не только умер за вас, но и через 3 дня после этого воскрес и вознесся на небеса. Он живой Спаситель. Если вы обратитесь к Нему и попросите Его спасти вас, Он обязательно это сделает. Он простит вам все ваши грехи, и вы сможете обрести вечное взаимоотношение с Богом, любовь, которая наполнит ваше сердце и освободит вас от рабства греха. Я не думаю, что вы хотите продолжать ненавидеть людей всю свою жизнь. Вы не хотите жить без мира и радости в жизни. Иисус — это путь, который освобождает нас от всего этого. Обратитесь к Нему. Он так сильно вас любит. Попросите Иисуса спасти вас, и Он сделает это. Но, как я вижу, время нашей передачи подошло к концу. Оно летит так быстро. Пусть Господь благословит вас, дорогие радиослушатели. До встречи через неделю.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Я часто слышу порой, как присказку на всякую ситуацию, такую фразу «На все воля Божья».
0: В связи с этим я вспоминаю одну трагическую историю, которая произошла в Рио-де-Жанейро. 8 детей были брошены в океан одной религиозной сектой. Дети утонули, а члены секты сказали, что таково было повеление Божие.
1: Странно, что в ужасных деяниях всегда обвиняют Бога.
0: В Ветхом Завете описано много случаев, когда люди делали то, что Бог явно не одобрял. Но есть несколько принципов, с помощью которых можно определить, что исходит от человека, а что от Бога. Во-первых, водительство Божие всегда совпадает с тем, что написано в Библии. Бог не может приказать кого-то убить, лечь в постель с чужой женой, не скажет ничего такого, что было бы злом.
1: Водительство Божье всегда прославляет Его, а не плоть человеческую. Принцип ученичества говорит о том, чтобы мы распинали желания своей плоти на кресте.
0: Верно подмечено.

0: что Дух Божий побуждает вас действовать в соответствии с Божьим призванием.
1: Думаю, что это увидят и неверующие люди, и прославят Бога. Да будет так.
0: Если слова апостола Павла, написанные Римской Церкви, будут действенны в вашей жизни. А он писал следующее. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Благодать вам». Мы продолжаем говорить об учении Иисуса Христа, которое Он изложил, сидя на горе. Поэтому оно и называется «Нагорной проповедью». Иисус начал свою проповедь заповеди блаженства, каждый из которых начинается словом «блаженны». Иисус говорил о качествах, которые появляются в человеке после принятия Иисуса Христа. Слушайте наши передачи, и вы узнаете, как принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. У микрофона ведущей передачи Александр Юсов.

церкви переполнены пустословами. Они говорят, говорят, говорят и не исполняют Божью волю. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить. Если устами твоими исповедуешь Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Исповедание необходимо, но исповедание без повиновения – ложь и лицемерие. Теперь обратитесь со мной к их исповеди в 21 стихе. Они говорят: «Господи, Господи!» И мы слышали, как говорили девы: «Господи, Господи!» в Матфея 25 главе. Очень интересные слова. Когда в первый раз они сказали «Господи», это могло быть выражением уважения. Само слово означает «господин», «хозяин», «учитель». Это слово для выражения уважения и признания. Они говорят «Господи», говоря тем самым «мы уважаем Тебя». Во второй раз они говорят «Господи, Господи», чтобы показать ортодоксальность своего обращения, так как слово «Бог» «Кюриес» является переводом имени Иегова в Септуагинте. Таким образом они говорят: «Мы знаем, что Ты Бог, мы принимаем все, что связано с Твоей божественностью. Мы принимаем Твое рождение от Девы, чудесную жизнь, заместительную смерть, славное воскресение, ходатайство, второе пришествие». Они уважительны, они верны вере, они используют верные слова, у них верные отношения. И заметьте, они дважды восклицают «Господи, Господи!». Это говорит об их чувствах, о страсти, об их горении, об их преданности и силе приверженности. А представьте себе, что-то происходит на суде у великого белого престола, и слова эти они говорят там. Если это день, о котором Господь сказал «в тот день», то вполне вероятно, что те, кто пришел туда, уже провели века в месте осуждения и наказания. И это еще больше добавляет им страсти «Господи, Господи!». Вы видите, там есть и страсть, и верность вере, и уважение. Затем в 22 стихе они трижды восклицают «Твоим именем, Твоим именем, Твоим именем». Они даже не на себе концентрируются.

концентрируется. Мы делали это для тебя, мы пророчествовали для тебя, бесов изгоняли для тебя, чудеса творили для тебя». Великолепное, уважительное восклицание. Они возвещают и делают дела. Разве это не прекрасно? И мы говорим, ну уж это точно христиане. Они горят как в служении словом, так и в практических делах. Великолепно. Но знаете что? Для некоторых из этих людей все сказанное будет правомерным, и они будут оправданы, и Господь скажет им, «Верный раб, войди в царство. Ты уважал меня, ты был верен в вере, ты горел и проповедовал, ты трудился». Но 21 стих говорит, что не всякий войдет в царство. Будут некоторые, которые взывают и которые войдут в царство. Но не всякий войдет, потому что не всякий, говорящий так, исполняет волю Отца Небесного. И Господь далее признает, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Стих 23. Какой удар! Он говорит, «Я никогда не знал вас». Это то же, что он сказал девам, стоящим у дверей. «Не знаю вас». Вы можете спросить, что он имел в виду? Что, Бог не знает, кто эти люди? Нет. Он знает, кто они. Он знает все. Здесь не говорится о простой осведомленности, не говорится об умственном знании. Слово «знать» в Библии используется для описания очень близких, личных отношений. Например, в книге пророка Амоса 3:2 Бог говорит Израилю, «Только вас признал я из всех племен земли». Разве это значит, что единственный народ, о котором он знал, были евреи? Нет, конечно. Это значит, что у него были личные отношения с этим народом. «Мои овцы слышат голос мой, и я знаю их». Вы видите, слово «знать» предполагает близкое, личное общение. Поэтому Иисус говорит, «Я никогда не имел никаких близких отношений с вами». Да, вы были где-то рядом, но я никогда не имел близких отношений с вами. И затем он говорит, «Отойдите от меня, уйдите из моего присутствия навсегда». Почему? В 23 стихе сказано, «Делающие беззаконие». Почему? Потому что вместо того, чтобы исполнять волю Отца моего и жить по законам праведности, вы продолжаете делать беззаконие. Друг мой, не слова, которые ты говоришь, приводят тебя в Царство Небесное, а дела, которые ты творишь. И вместо того, чтобы исполнять волю Отца, его требования праведности, ты продолжаешь творить беззаконие. Вы знаете, что значит исповедовать Христа? Это ничего не значит, если ваша жизнь не является этому подтверждением. Поэтому Петр сказал, что если не можешь прибавить к вере своей добродетели, то не можешь знать, что истинно искуплен. А Яков сказал, что вера без дел – ничто, она мертва. Исповедание ценности не имеет. Я даже верю в то, что исповедовать и возвещать Христа впустую значит поминать имя Господа в суе. Исповедание Христа, когда Он вашим не является – это, по сути, поругание имени Божьего. Кэмпбелл Морган очень хорошо сказал, «Хуление святилища гораздо хуже хуления трущоб. Говорить «Господи, Господи», а потом не повиноваться, подобно поцелую Иуды. Мы должны быть поглощены исполнением воли Отца. Именно поэтому молитва гласит, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Не только на небе, но и на земле. А это означает, что исполнится она через меня и только через меня. Вы можете спросить меня, а что, если я не исполняю, не могу? Далее в молитве сказано, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы знаем, что будем оступаться, но именно тогда и приходим за прощением. И это часть оправдания. Требование праведности, о котором говорит Иисус, предполагает, что мы будем оступаться, но когда оступаемся, то будем и исповедовать. Поэтому в Иоанна 1:9 написано, что если мы постоянно исповедуем грехи свои, то свидетельствуем о том, что получаем прощение. Другими словами, получает прощение те, кто исповедует. Смотрите, он не говорит, вот требование совершенства, и если оступаетесь, то вы исключены. Он говорит, вот требование совершенства, а если оступаетесь, то не оставляйте этого так. Это Божье требование. Я скажу, что если Нагорная проповедь не является направляющей вашей жизни, то мне все равно, какое признание вы делали, мне все равно, крестились ли вы и христианин ли вы вообще. Помните, в Иоанна 6 главе его спрашивали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи?
А он отвечал им: «Вот дело Божье, чтобы веровали в того, кого Он послал». Чего же начинается исполнение воли Божьей? Веруйте в Иисуса Христа. Бог всякого приведет ко спасению. Единственное, что приемлет Бог, это праведность, которая является результатом покаяния и веры во Христа Иисуса и которая производит добрые дела. Но если этого нет, то безразлично, что вы говорите. Все это не имеет никакого значения. И в 23 стихе Господь говорит, я перефразирую, «Ни на секунду не признавал я вас своими, вы навсегда изгнаны из моего присутствия, потому что продолжаете творить беззаконие». И еще одно хочу сказать в заключение. Обратите внимание на их восклицание. «Господи, Господи, мы пророчествовали, изгоняли бесов, чудеса творили». Три слова – пророчество, изгнание бесов, чудеса. И знаете что? Некоторые из людей, которые говорят все это, будут допущены в царство. Такие есть и такие были истинные пророки, кто истинно именем Господа изгонял врага и кого Господь использовал творить великие дела. Но есть многие, кто это возвещает, но их слова не истинны. Это не проходит. Теперь возникает другой вопрос, и я лишь коротко скажу об этом. Я хочу, чтобы вы это услышали. Некоторые спрашивают, действительно ли эти люди делали то, о чем они говорили, проповедовали, пророчествовали, изгоняли бесов, творили чудеса? Есть только три возможных варианта ответа. Первый. Делали Божьей властью. Второй. Делали властью сатаны. Третий. Не делали, а лгали. Все три ответа могут быть правдой. Вы спросите, даже если они неверующие? Да. Для этого обратитесь к Ветхому Завету и увидите, что Бог действовал и через неверующих людей. Например, числа 23:5. «И вложил Господь слово в уста Валаамовы». А Валаам, говорит Петр, возлюбил мзду неправедную. Это был порочный пророк, наемник, но Господь использовал его уста. Во-вторых, вполне возможно, что они творили великие дела, изгоняли бесов и пророчествовали властью сатаны. Сатана может показать свою власть. Сатана продемонстрировал свою власть на Иове, не так ли? Он послал смерть, разрушение, болезнь. В этом нет никакого сомнения. А волшебница в Эндоре, которой Господь позволил возбудить демонических духов? А сыны Скевы в Деяниях в 19 главе, которые на самом деле изгоняли демонов? Даже Иисус признавал, что иудеи могли это делать, когда сказал, «Если я делаю это властью сатанинскую, то какой властью вы это делаете?» Очень может быть, что некоторые праведные евреи делали это властью Бога, а некоторые неправедные делали это властью сатаны. Вы спросите, а почему сатана изгоняет духов? Потому что он запутался изначально, и все его царство – сплошной беспорядок. А знаете, что в Матфея 24:24 сказано, что лжехристы и лжепророки восстанут и будут творить чудеса и знамения? Сатана может делать великие дела, но есть и просто обман. Я думаю, это то, что происходило в Египте, когда волшебники и чародеи пытались повторить чудеса, творимые Моисеем, но все это было обманом. Когда им удавалось повторить чудо вслед за Моисеем, это был их трюк, их собственное маленькое колдовство. Я называю это волшебными безделушками и фокусами. А теперь главное. Эти люди будут говорить, мы пророчествовали, изгоняли бесов, творили чудеса. Может быть, они делали это властью сатаны, искусно маскируясь под Бога и называя это белой магией. А может, это был простой фокус, который демонстрирует большинство современных целителей. Вопрос не в том, какой властью они это делали, а вопрос в том, что они обманываются. Я думаю, что сегодня многие проповедуют, изгоняют бесов, исцеляют и делают еще многое другое, полагая, что это Господь. Это не так, но многие в это верят. Они говорят, это Господь, а в действительности это сатанинские дела или просто обман. Суть в том, что они не войдут в Царство Иисуса, что бы они ни говорили, что бы они ни восклицали, какие бы чудеса и знамения ни творили. И это удар, потому что они так и не вошли в узкие врата. Какое разочарование! Недостаточно сделать простое словесное признание.

закончилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Пишите нам на адрес радиостанции, которую вы слушаете, или Александру Юсову. Его электронный адрес alexy@sga.org. Повторяю адрес alexy@sga.org. Всего вам доброго. До свидания.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели – пришествия Христа. В Его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты – собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением. Но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос – начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие, никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого, нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христово. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Детем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Три. В воплощении Христа явилась полнота Божия. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он – истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла веру это чудесное известие, она познала, что имеет в чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас. Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов. Желаем вам Божьих благословений!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава первая.
4: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
5: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
6: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
4: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
5: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие.
7: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
4: Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус:
7: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков».
4: И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
8: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!»
4: Но Иисус запретил ему, говоря:
7: «Замолчи и выйди из него».
4: Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали:
9: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»
4: И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
10: «Все ищут тебя».
4: Он говорит им:
7: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
4: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая перед ним на колени, говорит ему:
11: «Если хочешь, можешь меня очистить».
4: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
7: «Хочу, очистись».
4: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
7: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
4: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
3: Глава вторая.
4: Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
7: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
12: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
4: Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им:
7: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Говорит расслабленному:
7: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря:
13: «Никогда ничего такого мы не видали».
4: И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
7: «Следуй за мною».
4: И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его:
14: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Услышав сие, Иисус говорит им:
7: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят:
15: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
7: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые».
4: И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
16: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
4: Он сказал им:
7: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
4: И сказал им:
7: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Глава третья.
4: И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
7: «Встань на середину».
4: А им говорит:
7: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
4: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
7: «Протяни руку твою».
4: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
8: «Ты Сын Божий!»
4: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, а книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэльзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами:
7: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
4: Сие сказал он, потому что говорили:
14: «В нем нечистый дух».
4: И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему:
16: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя».
4: И отвечал им:
7: «Кто матерь моя и братья мои?»
4: И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит:
7: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 4.
4: И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
7: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100.
4: И сказал им:
7: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им:
7: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
4: И говорит им:
7: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат.
4: И сказал им:
7: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И сказал им:
7: «Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
4: И сказал:
7: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
4: И сказал:
7: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
4: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
7: «Переправимся на ту сторону».
4: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему:
17: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
4: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
7: «Умолкни, перестань!»
4: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
7: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
4: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
16: «Кто же сей,
10: что и ветер, и море повинуются ему.
3: Глава пятая.
4: И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал:
8: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом! Не мучь меня!»
4: Ибо Иисус сказал ему:
7: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!»
4: И спросил его:
7: «Как тебе имя?»
4: И он сказал в ответ:
8: «Легион имя мне, потому что нас много!»
4: И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря:
8: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
4: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
7: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
4: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря:
18: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива».
4: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила:
19: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею».
4: И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него

0: услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги:
1: «Не бойся, только веруй».
0: И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им:
1: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит».
0: И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей:
1: «Талифа куми»,
0: что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
2: Глава 6.
0: Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили:
3: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?
4: Не здесь ли между нами его сестры?»
0: И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им:
1: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем».
0: И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им:
1: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу».
0: Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. В прошлых двух передачах мы говорили об избрании Иисусом первых учеников – Петра, Андрея и Матфея. Эти события записаны в первой и второй главах Евангелия от Марка. Сегодня речь пойдет об избрании 12 учеников, 11 из которых впоследствии стали апостолами –

0: В переводе с греческого языка слово «апостол» означает «посланник», «вестник». В широком смысле это слово употребляется в Священном Писании, когда в нем говорится о различных посланниках Божьих. Так сам Господь был назван посланником Божьим и ангелом Завета, потому что Он послан был Богом. Более конкретно этим именем названы 12 учеников Иисуса Христа, которых Он посылал проповедовать Евангелие. В Библии упоминается несколько основных признаков, которые характеризуют апостольское звание. Во-первых, все они были очевидцами и сами слышали то, о чем свидетельствовали. Во-вторых, все они были призваны или избраны самим Господом. Даже апостол Матфей, который был избран вместо Иуды Искариота, не составляет исключения из этого. Его избрание по жребию было совершено по воле Божьей. И, наконец, все апостолы были вдохновлены Духом Божьим и имели власть творить чудеса. Кроме 12 апостолов и Павла, таким именем называются в Священном Писании еще 70 учеников Иисуса Христа. Вместе с тем, они не были постоянными очевидцами дел Божьих и не во всей полноте были облечены той властью и силой, какой обладали 12 учеников. Вместе с Павлом апостолами также названы и другие благовестники, например, Варнава, Сила и Тимофей. Что касается вопроса, почему Иисус избрал именно 12 учеников, принято считать, что такое число их соответствовало числу 12 колен Израилевых. Вместе с тем, в Ветхом Завете число 12 употребляется и по отношению к другим явлениям и предметам. Если обращать внимание только на числа, нужно спросить, почему число апостолов не ограничилось 12, но впоследствии к ним прибавился еще и Павел. Исходя из этого, по мнению некоторых богословов, число 12 определялось чисто практическим смыслом, тем, что нашлось 12 человек, которые были пригодны для апостольской деятельности. Но если бы их нашлось только 10 или 15, то число, соответственно, бы уменьшилось или увеличилось. Невозможно себе представить, что Христос по каким-то символическим соображениям отверг от себя людей, которые пожелали быть его учениками и оказались бы к этому совершенно способны. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению третьей главы Евангелия от Марка. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о второй главе Евангелия от Марка, который мы начали в нашей прошлой передаче. Конец второй главы и начало третьей посвящены событиям, происшедшим в одну субботу. Мы читаем о тех же событиях в Евангелиях Матфея и Луки. Основная идея тех событий, о которых пойдет речь сегодня, состоит в том, что Иисус – это Господин субботы. Будучи в синагоге, Он совершил доброе дело. И, конечно, вопрос состоял в том, нарушил ли Он закон субботы, когда исцелил человека сухой рукой. Конечно же, нет. Иисус пришел, дабы исполнить закон. И здесь мы встречаем Его объяснение на этот счет. Он говорит, что Он Господин субботы. И что творить добро – это самое важное. Эти события важны, поскольку именно по поводу субботы у него и произошел разрыв с религиозными властями. И с того времени они начинают искать его смерти. Прочтем 23 стих. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья». Ученики стали срывать колосья и есть. Фарисеи истолковали это действие учеников как жатву зерна и молодьбу. Однако здесь фарисеи были неправы. Согласно закону, человек мог срывать колосья, и это не считалось жатвой. Мы читаем об этом в книге Второзакония, в 23 главе, в 24 и 25 стихах. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Если бы они взяли в руки серпы, это уже называлось бы жатвой. Однако, как мы видим, фарисеи придавали этим стихам совершенно иную, угодную им интерпретацию, а потому они истолковали происходившее как нарушение закона. Прочтем 24 и 25 стихи в том же отрывке. «И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним?» Иисус и не пытается убедить их в том, что ученики ничем не нарушили закон субботы. Он просто отказывается спорить с ними на этот счет. Здесь он переключается на ситуацию из жизни Давида как царя. Иисус приводит им в пример случай из жизни Давида, когда тот явно нарушил закон и был оправдан. Дело в том, что закон не был предназначен для того, чтобы создавать трудности Божьим слугам, когда они пытаются служить Ему. Здесь Господь приводит в качестве иллюстрации пример Давида. Стихи с 26 по 28. «Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Здесь раскрывается великий принцип, относящийся к субботе и ее смыслу. Дело в том, что закон был создан для людей, а не люди для закона. И здесь мы видим другой великий принцип, состоящий в том, что Господь наш – Господин субботы. И то, и другое имеет очень важное значение, на что и хочет обратить наше внимание Марк. Это событие завершает вторую главу Евангелия от Марка. Третья глава продолжает рассказ о событиях, происшедших в ту же субботу. И мы знаем, что в конце концов именно эти события привели к разрыву Иисуса с религиозными властями тех дней. Из этой главы становится очевидно, что Иисус исцелял буквально толпы народа. Каждое из этих исцелений можно было бы описывать отдельно, точно так, как нам рассказывается об исцелении того расслабленного, которого опустили через крышу. Но Марк стремится произвести впечатление не тем, что словно через микроскоп рассматривает отдельные события. Вместо этого он позволяет нам разом взглянуть на все исцеления, которые имели место. Мне всегда было интересно, сколько людей исцелил лично Иисус. Но нужно понимать, что любые попытки назвать это число будут чистыми домыслами. Однако Марк явно старается убедить нас в том, что это число было громадным. Прочтем стихи 1 и 2. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним». Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Здесь возникает вопрос. Не было ли появление этого человека в синагоге специально подстроено? Я думаю, что именно так оно и было. Господь Иисус исцелял множество людей. Его враги знали, что если они приведут еще и этого туда, то Господь, несомненно, исцелит и его, когда придет в синагогу. Я полагаю, что их поступок являлся скорее комплиментом нашему Господу. Они знали о Его сострадании. Но их больше волновала возможность обвинить Его в нарушении субботы исцелением этого человека. Так что я полагаю, что Его привели в синагогу намеренно. Нам даже сказано, что враги Иисуса уже ждали, что произойдет. Итак, враги нашего Господа пытаются найти что-нибудь, чтобы обвинить Его. И, как мы видим, им не приходится долго ждать. Читаем 3 стих. «Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на середину». Здесь Господь приглашает этого человека выйти на середину, потому что собирается что-то сказать собравшимся. 4 стих. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. Враги нашего Господа уже поняли, что когда Он говорит, следует молчать, потому что всякий раз, когда они пытались спорить с Иисусом, их ждало поражение. Читаем 5 стих. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здоровая, как и другая». Здесь Господь, по сути дела, уничтожает все ограничения, которые навязывали их фарисейские традиции, и подходит к самому главному, для чего изначально была дана суббота. Эти люди не желали отвечать Ему, потому что знали, что, ответив, они сами вынесут себе осуждение. Обратите внимание, что здесь Господь Иисус посмотрел на них с гневом. И нам, пожалуй, стоит запомнить, что Иисус тоже гневался. Интересно отметить одну грамматическую особенность этого стиха. Слово «гнев» в греческом языке стоит в такой форме, которая несет идею моментального гнева. А греческое слово «скорбя» в данном стихе использовано в настоящем времени и подразумевает непрерывную скорбь. Так что здесь мы должны читать следующее. «И воззрев на них с гневом», то есть вспылив на какое-то мгновение без затаенной злобы или ненависти, но скорбя об ожесточении сердец их, то есть непрерывно скорбя о них. Действительно, Иисус все время страдал из-за ожесточения людских сердец. Иисус исцеляет этого человека. Да, это была суббота, день отдыха для евреев, но поскольку суббота была создана для блага человека, и поскольку Он Господин субботы, Иисус исцеляет этого человека в субботу. События второй половины второй главы и это происшествие следует рассматривать вместе. Именно эти два события приводят к разрыву с религиозными властями. Далее читаем 6 стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Это было начало заговора, как им погубить его. И теперь они не успокоятся, пока не увидят его смерть на кресте. Но сейчас они еще не могут помешать Иисусу продолжить его служение. Стихи 7 и 8. «Но Иисус с учениками своими удалился к морю, а за ним последовало множество народу из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве». Как вы видите, люди приходят из различных мест и идут за ним. В этот момент наш Господь тихо удаляется, избегая конфронтации с фарисеями. Дело в том, что его час еще не пришел. Позднее в Иерусалиме он смело выступил навстречу противнику. Но здесь он просто уходит, и народ следует за ним. Если вы найдете на карте все перечисленные здесь места, вы увидите, что они разбросаны по всей территории. Из всех тех мест народ собирался, чтобы послушать учение нашего Господа Иисуса. Но здесь его подстерегает еще одна опасность. В этот раз она исходит уже не от религиозных властей. Сейчас ему грозит опасность быть раздавленным толпой. Но посмотрите, что делает Иисус. 9-10 стихи. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». Эта толпа не только мешала ему, она еще и подвергала его опасности. Они давили на него со всех сторон. Нам сказано, что он исцелил многих. Но мы не сможем свести это слово «многие» к какому-то конкретному числу, потому что «много» — это «много». Евангелие приводит нам лишь некоторые конкретные примеры того, как он исцелял людей. Далее 11-12 стихи. «И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий!“ Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Как видим, нечистые духи признавали его. Я хочу отдельно поговорить о проблеме бесовства и одержимости бесами. А потому мы вернемся к разговору на эту тему в одной из наших следующих передач. Однако я скажу, что в наши дни мы вновь сталкиваемся с явлением, которое носит название «поклонение сатане». Это явление очень широко распространено сегодня, но, как мы видим, Иисус не желает принимать свидетельства от темных и нечистых сил. Бесы признавали его, но он не желал их свидетельства. А далее мы читаем 13 стих. И мы начинаем лучше понимать особую Божью цель в избрании и назначении 12 апостолов. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Именно он, делая здесь выбор, нравится вам это или нет. Именно он выбирает их, как сказано в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 16 стихе. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И можно с уверенностью сказать, что поскольку он сам выбирает их, а не они избрали его, то и несет ответственность он за них. Эта мысль очень успокаивает. Бог спас нас, начал в нас работу, и он всегда будет рядом с нами. Он будет с нами до конца. Именно это и имеется здесь в виду. Читаем 14-15 стихи. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это последнее призвание учеников. Здесь они уже становятся его апостолами. И здесь он посылает их на самостоятельное служение. Сам Иисус с ними не идет. Здесь Марк не приводит дополнительных деталей, но, читая Евангелие от Матфея, 10 главу, стихи с 5 по 42, мы узнаем еще больше об их служении. Далее, в стихах с 16 по 19 приведены имена апостолов. Я просто перечислю имена всех 12. Первым идет Симон Петр. Он возглавляет каждый список апостолов. Далее Иаков, сын Зеведея, который здесь упоминается вторым. Затем Иоанн, брат Иакова. Далее мы находим Андрея, брата Симона Петра. Обычно его упоминают вместе с братом. Затем названы Филипп, Варфоломей, которого еще называли Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфеев, Фаддей, которого еще называли Левей, и Иуда. Затем идут Симон Кананит и Иуда Искариот. Очень интересно сравнить списки апостолов, которые мы находим во всех четырех Евангелиях и в книге Деяний. Интересно отметить, что там приводятся разные имена учеников. Итак, он избрал этих людей. Далее 20 и 21 стихи. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». В 20 стихе Марк пытается продемонстрировать нам, насколько занят был Иисус в своем служении. Обратите внимание на реакцию близких Иисуса в 21 стихе. «Если человек посвящает свою жизнь какой-то великой, хоть и земной цели, он обычно заслуживает признания людей. Музыкант, спортсмен, политик, которые все отдают своему делу, получают признание людей этого мира. Однако, если человек полностью отдает себя делу Бога, его клеймят фанатиком». 22 стих демонстрирует отношение к Иисусу и к происходящему религиозных вождей. «А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя». Вельзевул – это было языческое божество, которого иудеи считали предводителем злых духов. В стихах с 23 по 27 Иисус отвечает на это обвинение. «И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Иисус хочет выразить очень простую мысль. Он не мог изгонять бесов силою бесов по той простой причине, что тогда дом разделился бы в самом себе. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Грабитель, прежде чем ему удастся ограбить дом, должен прежде связать хозяина дома. И в этом заложена глубокая истина. Господь Иисус не мог творить свои великие дела силой сатаны, потому что в этом случае сатана разделился бы сам в себе. И далее следуют стихи с 28 по 30. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Здесь мы видим пример греха, которому нет прощения. В наши дни такой грех совершить невозможно. Для начала отметим, что Иисус, вторая личность Троицы, был с ними, а они обвинили его в том, что он изгоняет бесов силою Вельзевула, хотя Господь делал это силой Святого Духа. То есть они фактически отвергали свидетельство двух личностей Божественной Троицы. Они отвергали свидетельство Сына и свидетельство Святого Духа. То есть, отвергая Христа, они противились самому Святому Духу, а это является грехом, которому нет прощения. В наши дни совершить непрощаемый грех невозможно. Под непрощаемым грехом мы подразумеваем, что человек совершает грех, а затем осознает факт его совершения и чувствует раскаяние. Но даже когда он признается в нем перед Богом, Бог не дает прощения. Но это не так. Христос умер за все грехи, а не просто за какие-то грехи. В наши дни невозможно совершить поступок, который он не сможет простить. Но если мы говорим о грехах, которым нет прощения, то важно отношение человека, его настрой, а вовсе не само действие. Когда человек богохульствует своими устами, вовсе не его слова осуждают его. Его осуждает состояние его сердца. постоянное отвержение Бога, если, конечно, он не перестанет противиться. Таким образом, сопротивляться обличению Святого Духа в сердце и жизни – это и есть грех против Святого Духа. Далее мы читаем стихи с 31 по 35. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Оба, единокровных брата Господа Иисуса, Иаков и Иоанн, являлись авторами посланий Нового Завета. Но при этом они нигде не указывают, что Иисус был их кровным братом. Дело в том, что любой человек, пребывающий во Христе, ближе ему, чем его земные мать и братья. Это и есть причина, почему он посмотрел на собравшихся там и сказал, что они ближе ему, чем его собственные братья и мать. Важно, друзья мои, иметь тесное общение с Богом во Христе Иисусе, приняв его своим Спасителем, что дает нам право называться сынами Бога. На этом мы и закончим сегодня. В следующей передаче мы приступим к изучению 4 главы.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной аллегорической форме. Близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

Однажды правде ложь сказала. Я стала трендом для людей и наконец-то осознала, что я красивее и сильней. Я больше не хочу скрываться, в твоей тени прислугой быть. Могу я без тебя справляться и судьбами людей вершить. Ты некрасивая, простая, тебя боятся и бегут, порой тебя от всех скрывают и за тебя нередко бьют. Ты фотошоп совсем не любишь, твои друзья смешны вдвойне, с умом и скромностью ты дружишь, они сегодня не в цене. Зачем нужна ты здесь такая? Тебя держать, людей пугать. Они с тобой уже устали, со мной им проще поживать. Я знаю, как воспеть пороки, как белым черное назвать, как вызвать бунт, войну и склоки, и фейк за искренность подать. Как стать на время прокурором, грехи чужие огласив, их приукрасив сильным словом, свой грех с мотивом не раскрыв. Ведь с ложью людям интересней, они так любят поиграть. Скучны серьезные им песни, шуты теперь в цене опять. Я и волшебница немного, умею даже колдовать. Знай, я предателя любого могу в героя превращать. Я красоте сестра родная, и моложава, и стройна. Пусть у тебя душа живая, кому сейчас душа нужна? Мне в помощь наглость остается, еще разврат и клевета. Весь свет к нам в гости соберется, и ты здесь, правда, не своя».

0: Как слова этой лжи отражают нашу сегодняшнюю жизнь? Слова и действия в этом стихотворении, к сожалению, действительно реально воплощаются в нашу жизнь. На сегодняшний день почему-то правда обесценивается, а ложь превозносится без стеснения на первое место. Плохое ставится в противовес хорошему. И, к сожалению, ложь, обман, клевета зачастую становятся эквивалентом выбора. Мы выбираем все то, что нам по нраву, выбираем удобные для нас позиции, подаемся чувствам удобства, перестаем стесняться, стыдиться. А чувства любви, веры, верности, семьи просто теряют ценность, так как ложь восседает над правдой. И что интересно, зная голую правду и слушая сладкую ложь, большинство людей склоняются больше ко лжи, чем к правде. А давайте заглянем в книгу Библию и выявим, как смотрит Господь на эту ситуацию. В книге Притчи, 12 глава, стих 22, мы читаем:
1: «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему».
0: А в книге Исход, 23 глава, 7 стих, написано:
1: «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника».
0: И также еще в книге Исход 20 главе 16 стих мы читаем:
1: «Не произноси ложно свидетельство на ближнего твоего».
0: Итак, есть над чем подумать, дорогие мои радиослушатели. Don't show that on camera.

А сейчас послушайте, пожалуйста, вторую притчу под названием «Что самое главное?». Однажды к учителю пришел путник. Он сел за стол напротив учителя и начал молча смотреть, как тот читает книгу. «Что ты хочешь?» – спросил старик. Гость несмело сказал. «О, великий учитель! Я шел много месяцев, чтобы встретиться с тобой здесь и задать один лишь вопрос. Что самое главное, что стоит себе развивать в первую очередь?» «Я сам не знаю, но мне кажется, что это мозги», — улыбаясь, ответил учитель. «Великий учитель, почему мозги? Что ты имеешь в виду?» — удивился гость. «Во-первых, не называй меня великим», — сказал старик. «А во-вторых, если бы ты думал мозгами, а не ногами, не шел бы столько недель, ты написал бы письмо».

0: Нередко наши дела совершенно невозможно объяснить. Мы часто делаем ошибки, делаем их непринужденно, не подумав, не взвесив ситуации, просто неосмысленно и бестолку. А ведь существуют такие поговорки, как «семь раз отмерь, а один раз отрежь». Или есть еще такое выражение, что когда голова не думает, то ноги два раза бегают. Но я так думаю, что каждый человек, к сожалению, чаще всего учится на своих ошибках, а не на чужих. Поэтому и происходит в таких случаях своего рода учения. Но и к тому же в притче очень хорошо выражен ответ старика, когда он сказал, чтобы гость не называл его словом «великий», потому что это слово превозносит. А старик, по всей видимости, был все-таки скромным человеком. Прочитаем, что написано в книге Второзакония, 10 глава, стих 17.
1: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный».

0: К мудрецу пришел могучий воин и сказал: «Я известный воин, много времени провел в боях, но я задумался о своем жизненном пути. Подскажи, мудрец, как отличить дорогу, идущую в рай, от дороги, ведущую в ад?» Старик посмотрел на воина и рассмеялся. «Разве ты воин? Ты хвост собачий!» Злобой сверкнули глаза воина. Он выхватил меч и замахнулся на старика. Но старик не испугался. Он спокойно сказал: «Вот так открываются ворота ада». Воин понял, что совершил глупость. Он вложил меч в ножны и стал извиняться. «Прости, мудрец, я погорячился. Не понял я сразу твоей мудрости». «А так открываются ворота рая», — сказал мудрец. Верующим людям эту притчу очень легко понять. Я скажу еще больше. Когда человек меняет свое мнение к лучшему, это показывает то, что в нем раскрылась мудрость. Иисус всегда учил нас даже к врагу своему относиться с любовью, потому что мы знаем, что злоба, зависть, ненависть и ярость приведут нас к погибели, а любовь, внимание, принятие правильных решений, конечно же, приведут в рай. В книге «Сирах», 6 главе, стих 18 и 34, написано:
1: «Сын мой, от юности твоей предайся учению, и до седин твоих найдешь мудрость. Если с любовью будешь слушать ее, то поймешь ее, и если преклонишь ухо твое, то будешь мудр.

Подошло время с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Наша очередная программа подошла к концу. Мы будем также и дальше продолжать встречаться с вами еженедельно по четвергам в 9 часов утра и в 19 часов вечера по германскому местному времени. Наши предыдущие программы вы можете всегда прослушивать по известному уже вам электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Программу вела ее постоянная ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Фоновой музыкой является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Мелодия», группы «Высокая гармония» и группы «Левчики». Желаем вам крепкого здоровья, всех благословений от Господа, а также берегите себя и своих близких. Ждем вас снова через неделю на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать

0: и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «На облаках в Китай». Проплывая мимо военных кораблей, они пели гимн за гимном, пока не охрипли от многочасового вокала. Лодочники смотрели с недоумением на сумасшедших иностранцев, но моряки так и не выстрелили в них. Ведь гимны могли петь только розовые дьяволы, как называли их лодочники. Опасность миновала. Когда огни Шанхая засияли впереди, миссионеры вместе помолились, а затем вслед за Хадсоном с облегчением рассмеялись. Однако не все события оканчивались столь же весело. За полгода проживания Хадсона в старом городе повстанцы продвинулись ближе к его жилищу. Каждую ночь возникали пожары. Пушечные ядра поджигали ветхие стены домов. На доме Хадсона появились следы мушкетных пуль. Вскоре пушки повстанцев стояли уже в конце улицы и наводили страх на всех жителей. Развязка наступила однажды ночью, когда Хадсон проснулся от треска мушкетных выстрелов. Клубы дыма валили в комнату, распространяя едкий запах. Хадсон потянулся к изголовью кровати и достал спасательный пояс, который он держал на случай, если ему придется переплывать реку. Он быстро поднялся по лестнице и взобрался на крышу, чтобы оценить обстановку. Пули засвистели вокруг него, и он вынужден был сразу спуститься, но успел заметить, что горит соседний дом, и снопы искр летят оттуда на крышу его жилища. Ядро попало и в нижнюю часть его дома. Снизу слышались крики сражавшихся. Выбежать на улицу и попытаться переплыть реку было подобно самоубийству. Оставаться в доме означало сгореть заживо. Положение казалось безвыходным, но чувство, возникшее у него год назад, когда Дамфрис чуть не потерпел кораблекрушение, посетило его и теперь. Он полностью доверился Богу, полагая, что Господь, призвав его на служение в Китай, вряд ли позволит ему умереть, ведь это служение еще практически не началось. Он спокойно помолился, сложил спасательный жилет и снова лег на свою жесткую кровать. Вскоре, кроме громких выстрелов, он услышал нарастающую барабанную дробь, доносившуюся снаружи. Небо, хмурившееся целый день, разразилось, наконец, ливнем. Хадсон поспешно поднялся на крышу. Постояв минуту, он вымок до нитки, зато увидел, что ливень сбил пламя на соседнем доме и затушил искры на его крыше. Он поблагодарил Господа и под гул пушек и раскаты грома безмятежно проспал до рассвета. Глава 5. Вперед! «Я один во всем Китае». Когда Хадсон написал эти слова, ему было 25 лет, и он подвергался смертельной опасности так часто, что она стала для него привычной. В годы жизни в Англии проповедовать Евангелие китайцам казалось ему делом несложным. Он критиковал миссионерские общества за то, что они недостаточно активно там работают. За 2 года пребывания в этой стране для него многое прояснилось. Китайцы с неприязнью относились к иностранцам и при малейшей возможности изгоняли их из страны. Христианство, как иностранная религия, было для них неприемлемым. Большинство из них яростно противостояли проповедникам, остальные же были совершенно равнодушны к христианству. Британское правительство разрешало миссионерам жить в портах или непосредственной близости от них. Но многие британские чиновники воспринимали миссионеров как обузу, считая, что они только усугубляют ненависть китайцев к иностранцам. Хадсон часто смотрел на устье Янцзы, которое изливало в море свои воды, прошедшие сотни миль через весь Китай, через тысячи сел, мимо миллионов китайцев, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Это были люди, которым он пришел помочь и с которыми пока не мог встретиться. Но по мере того, как Хадсон все больше сталкивался с трудностями, возрастала и его уверенность в том, что Бог всегда выполняет свои обещания, записанные в Библии. Он начал замечать, что снова и снова повторяет своим друзьям такие слова. «Никогда не заботьтесь о деньгах. Бог всегда даст вам необходимое для его работы, если вы доверитесь ему». Если нет возможности оставаться на том месте, где вы находитесь, идите вперед. Господь никогда не обещал, что миссионер будет в безопасности и что его минуют неприятности. Он обещал нам лишь мужество и душевное равновесие при встрече с ними. Подучив язык, Хадсон начал путешествовать по великой реке Янцзы. За первые 2 года он совершил 8 путешествий, одно из них – 200 миль вверх по течению. Начинающий миссионер проповедовал почти в сотне сел, где никогда раньше не видели христианина, и раздал множество Евангелий. Пока ему никого не удалось обратить в свою веру, хотя многие люди слушали его с интересом и приглашали снова посетить их с проповедями. В тот самый день, когда он уезжал из Англии, Английское библейское общество приняло решение печатать больше Библии на китайском языке. В этом Хадсон увидел еще одно доказательство того, что он был прав, отправляясь в Китай. Теперь, когда он начал путешествовать вверх по реке, общество снабжало его книгами в нужном количестве и даже оплачивало некоторые его расходы, что было очень кстати, так как миссионерское общество, которая послала его в Китай, присылала гораздо меньше денег, чем ему было необходимо для жизни. Однажды Хадсон прибыл в город Чанчжоу, расположенный вдалеке от моря. Еще издали он увидел его мощные каменные стены, способные выдержать натиск любого неприятеля. Дорога, что вела к городским воротам, была запружена повозками, крестьянами, идущими на базар, и солдатами. Изредка попадались на пути 4 человек, несущих на плечах портше, в котором сидел важный государственный чиновник. Красно-коричневая пыль покрывала лицо и бороду Хадсона, попадала в глаза. Прохожие то и дело оборачивались на него, разглядывая и громко обсуждая непривычную для них одежду презренного европейца. Когда-то Хадсон думал, что все китайцы маленького роста. Но, пожив в Китае, вскоре понял, что ошибался. Он в очередной раз усмехнулся, вспомнив свое заблуждение, когда подошел к городским воротам. Возле них, охраняя вход в город, стоял пьяный солдат такого роста, что Хадсон почувствовал себя карликом рядом с ним. Внезапно этот солдат сгреб Хадсона в охапку и заорал во все горло. «Я поймал розового дьявола!» Возле них сразу начала собираться толпа людей, сбегавшихся со всех сторон. Солдат, едва не отрывая Хадсона от земли, толкал и раскачивал его во все стороны. Отовсюду раздавались проклятия, многие из собравшихся хватали ненавистного иностранца, разрывая одежду и пытаясь поцарапать лицо. «Что будем с ним делать? Убьем его! Выколем ему глаза!» Возбужденная толпа выкрикивала угрозы. В этот раз Хадсон был ближе к смерти, чем тогда, когда повстанцы обстреливали его улицу. Говорить что-либо было бесполезно, его никто не слушал. Вдруг какой-то солдат крикнул: «Отведите его к мандарину!» Из толпы закричали в ответ: «Нет! Зачем к мандарину? Мы сами разберемся с ним! Убьем заморского дьявола!» Но пьяный солдат уже потерял самоуверенность. Убить-то можно, но когда об этом узнает мандарин, главный чиновник в городе, всем может не поздоровиться. Пусть лучше сам мандарин приговорит его к смерти, и тогда все будет в порядке. Расталкивая толпу рукой, он потащил Хадсона к дому мандарина. Прежде чем они дошли туда, одежда на Хадсоне была полностью изорвана. Лицо кровоточило от ссадин, спина покрылась кровоподтеками. Хадсона бросили на пол перед старым, одетым в богатые шелковые одежды мандарином, который даже не взглянул на него. В гневе он бранил толпу и ее предводителей. «Глупцы! Вы не должны так обращаться с англичанами! Вы должны обходиться с ними с почтением!» Он ходил и указывал пальцем как на зачинщиков, то на одного, то на другого человека, которые пытались спрятаться в толпе. Затем он повернулся к Хадсону. «Вставайте, сэр! Вы находитесь под моей защитой, и с вами ничего не случится! Можете свободно раздавать свои книги!» Прошло несколько месяцев. После Чанчжоу Хадсон побывал еще в нескольких городах и вернулся в Шанхай. Люди встречали его иногда враждебно, иногда доброжелательно, и всегда находились такие, которые покупали или брали бесплатные Евангелия, обещая прочитать и передать другим. Некоторое время Хадсон жил в городе Чунмин. После этого его вызвал британский консул и в резкой форме заявил, что хотя миссионеру и разрешается путешествовать где угодно, но постоянно проживать менее чем за 40 миль от какого-либо контролируемого английскими властями порта ему нельзя. Если он будет нарушать это постановление, британское правительство выдворит его из страны. Хадсон не стал спорить и отправился в новое путешествие. На этот раз вместе со старшим и более опытным миссионером Вильямом Бернсом. Когда они прибыли в Шаньтоу, на юг Китая, для Хадсона открылась новая страна. До этого они провели 3 месяца в центральном районе Китая, а затем один речной капитан-христианин уговорил их совершить путешествие в южную столицу на его судне. С Хадсоном за прошедшее время произошли некоторые перемены. Несмотря на голубые глаза и светлую кожу, он не слишком был похож на европейца. Вдобавок он решил, к ужасу своих друзей-миссионеров, носить китайскую одежду, чтобы таким образом быть ближе к китайцам. В дальнейшем он не изменял этой привычки. Миссионерам пришлось приложить максимум усилий, чтобы их благосклонно приняли в Шаньтоу. Позже Хадсон описывал этот город как самый развращенный из всех тех, в которых ему довелось побывать. Там не было ни одного христианина. Это был центр опиумной торговли. Кроме того, вооруженные банды захватывали людей и открыто продавали их как рабов на улицах и базарах. Никто не соглашался сдать миссионерам жилье, но в конце концов им повезло. И они сняли крошечную, расположенную под самой крышей комнатку в магазинчике торговца благовониями. Чтобы в нее попасть, им приходилось карабкаться по шаткой лестнице и протискиваться в люк, который служил дверью. В этом жилище было полно тараканов и мышей. Вдобавок ко всему, они задыхались от поднимающихся вверх запахов. Не раз приходилось миссионерам сносить насмешки толпы, и никто бы вообще не стал их слушать, если бы не врачебное искусство Хадсона, которое растапливало лед неприязни и враждебности. Его всегда переполняло чувство благодарности к доктору Харти за те знания, которые он получил от него. Шаньтоу ему удалось спасти одного китайского чиновника, который чуть не умер от лечения местных докторов. Чиновник сказал, что представит мне возможность открыть лечебницу, небольшую, конечно, и тогда не будет препятствий для нашего благовестия в городе, рассказывал Хадсон своему товарищу. Но у тебя нет достаточного количества лекарств, чтобы открыть ее. Конечно, согласился Хадсон. Придется съездить за ними в Шанхай. Через месяц или два я снова буду здесь. И мы организуем в этом дьявольском месте христианскую миссию. Глава 6. Нужны деньги. На улице Шанхая Хадсон обратил внимание на небольшую группу англичан, которые рассматривали его, переговариваясь между собой. Годами живя в Китае, его соотечественники старались не отставать от лондонской моды. Проходя мимо них в своем полинялом синем китайском пиджаке и таких же брюках, Хадсон чувствовал себя очень неловко. Они смотрели на него так, как обычно смотрят на уродцев, выступающих в цирке, с любопытством и некоторой брезгливостью. «Посмотри, дорогой, на этого обезумевшего миссионера!» Услышал он, как одна дама сказала своему элегантно одетому спутнику. «Этого нельзя позволять! Он должен оставаться англичанином, где бы ни был!» «Зачем? Они броют по городам, проповедуя среди китайцев. Можно подумать, что китайцы станут христианами». «В одно прекрасное время его или убьют, или еще что-нибудь с ним сделают», добавил сердито один из присутствующих. «И нам будут говорить, что мы должны были предупредить, уберечь его от этого. Нелепость! Надо запретить ему эти разъезды», заключил он. Этим сторонним наблюдателям было бесполезно объяснять, что миссионеры нужны везде, а общаться с местными жителями удобнее на их языке и одетым согласно их обычаям. Еще больнее было сознавать, что большинство его друзей-миссионеров также не понимали его. Они считали, что он хочет выделяться таким экстравагантным способом. Они не могли представить себе тогда, что пройдет немного времени, и большинство миссионеров в Китае последует примеру Хадсона. Когда Хадсон вернулся из Шаньтоу в Шанхай, миссионеры были настроены благодушно. Они разделяли его энтузиазм по поводу открывшейся возможности работать не только в портовых городах, но и на остальной территории Китая. «Это как раз то, чем мы хотели заниматься», — говорили они. «Но наши миссии боятся быть инициаторами. Они предпочитают не рисковать, особенно сегодня, когда здесь так сильны антииностранные настроения. Только такой парень, как ты, на свой страх и риск, может проповедовать там». Друзья огорчили его плохими новостями, предупредив, что из-за случившегося пожара ему не удастся сразу уехать в Шаньтоу и приступить к медицинской практике. «Здесь всегда пожары», – заметил Хадсон. «Когда мы с Уильямом Бернсом уезжали отсюда и посмотрели издали на город, казалось, что он весь пылал в огне. В этих бамбуковых домах стоит только кому-нибудь перевернуть лампу, и вы не успеете пересечь комнаты, чтобы поднять ее, как весь дом уже в огне. А что сгорело на этот раз?» Обеспокоенно поинтересовался он. «Весь запас твоих медикаментов. Мы не смогли ничего сделать, чтобы спасти их, Хадсон. Сгорело все дотла». Это было ударом для Хадсона. Ведь он рассчитывал захватить лекарство и сразу возвратиться назад. Но худшее было впереди. Он решил отправиться в Нинбо, где его друг доктор Паркер организовал больницу, и попытаться добыть лекарство у него. Правда, медикаменты стоили очень дорого, а у Хадсона, как всегда, было туго с деньгами. Его общество присылало деньги нерегулярно и притом все меньше и меньше. Но благодаря тому, что он жил очень скромно, ему удалось скопить небольшую сумму, которой как раз хватало на нужные лекарства. Вместе со слугой он отправился в Нинбо. Этот слуга и явился причиной следующего потрясения Хадсона. Ночью, когда Хадсон спал, слуга исчез, прихватив с собой его 40 фунтов и большую часть поклажи, которая составляла почти все имущество Хадсона. Проснувшись без денег на полдороги между Шанхаем и Нинбо, Хадсон сравнил себя с разбитым кораблем, выброшенным на мель. Не имея денег, чтобы расплатиться за ночлег, следующую ночь он вынужден был коротать на ступеньках китайского храма. Ночью Хадсона разбудили чьи-то грубые руки, шарившие у него под рубашкой. Резко приподнявшись, он увидел перед собой лицо, побитое оспой, и попытался ухватить за руку этого человека. Рядом стояли два его сообщника. Возможно, европейская внешность Хадсона спугнула их, и несмотря на то, что их было трое против одного, они, оставив свою жертву, скрылись позади храма. А жертва, опасаясь их возвращения, так и не смогла сомкнуть глаз весь остаток ночи. В Шанхай его бесплатно подвез один сжалившийся над ним лодочник. Друзья убеждали его заявить в полицию на проворовавшегося слугу. Они уверяли, что он поступает опрометчиво, оставляя безнаказанным вора, позволяя ему, как они говорили, выйти сухим из воды. И еще они приводили один аргумент. «Где ты возьмешь денег, если не попытаешься вернуть свои?» – спрашивали они. Хадсон вспомнил умирающую женщину, для которой он отдал свои последние полкроны, когда жил в трущобах Канавасайда. «Я не беспокоюсь об этом», – отвечал он. «Господь всегда даст необходимое для своей работы. Я уже не раз убеждался в этом». На следующий день у него были все доказательства того, что Господь знает нужды тех, кто всецело полагается на Него. Хадсон вошел в дом, где жили его коллеги, с конвертом в руке. «Ну, что я вам говорил?» – воскликнул он. «Бог знал, что мне нужна срочная помощь, и Он послал мне ее сегодня с утренней почтой из Англии. Вот чек на 40 фунтов, как раз на такую сумму, которую у меня похитили. Его прислал мистер Бергер, который узнал о моей работе». Но Хадсону пришлось пережить еще одно потрясение. Узнав, что он собирается обратно в Шаньтоу, британский консул вызвал его к себе. Между Китаем и Англией разразилась война, и консул запретил ему поездку. «В Шаньтоу опасная обстановка», – сообщил он. «В отношении англичан творятся бесчинства». «А как же мой друг Бернс?» «Уильям Берн взят в плен и отправлен в Гуанчжоу», – ответил консул. «Я надеюсь, что он не слишком пострадал». Хадсону пришлось учиться мужественно переносить беды, которые постигали его самого и его друзей. Не имея возможности вернуться в Шаньтоу, Хадсон некоторое время проработал в Шанхае, а затем переехал в Нинбо, где проповедовал и помогал доктору Паркеру в больнице. Именно в этом городе он познакомился с молодой учительницей, преподавательницей первой в Китае миссионерской школы для девочек. Хадсон и Мария Дайер полюбили друг друга с первого взгляда. Он подумал, что Бог не случайно направил его в Нинбо. Если Мария станет его женой, он сможет больше и плодотворнее работать. Вскоре молодые люди объявили о своей свадьбе. По-прежнему его преследовала нужда в деньгах. Хадсону надо было кормить пациентов в небольшой устроенной им больнице. Он объявил о свадьбе, однако денег не было не только на организацию торжества, но и на то, чтобы сделать для больных запас риса. Из тех наличных денег, которые Хадсон получил в очередной раз, большую часть он одолжил товарищу, который остро нуждался. И в довершение к этому ему пришлось сжечь свою одежду после того, как его пациент умер от оспы. Он горько рассмеялся, получив от Марии записку, в которой она сообщала о том, что на следующий день с одним другом придет к нему на чаепитие. «Что будем делать?» – спросил его коллега мистер Джонс. «Доверимся Богу и будем делать все, что в наших силах, чтобы достойно выйти из положения», ответил Хадсон с верой, которая прежде не раз уже подвергалась испытаниям. «Нелепая ситуация, не так ли? Ко мне в гости собирается моя невеста, а у меня нет ни денег, чтобы купить еды, ни одежды, чтобы одеться». Вторая проблема была разрешена почти сразу. В то утро привезли чемодан, на котором было написано имя Хадсона. Возглас Хадсона заставил Джонса вбежать в комнату. «Это еще что?» – поинтересовался он. «Ответ на половину наших молитв». Хадсон открыл крышку. «Эту одежду выслали мне месяц назад из Шанхая. Я уже потерял надежду увидеть ее когда-нибудь». Он радостно похлопал своего друга по спине. «Теперь давай подумаем, что нам делать, чтобы получить ответ на другую половину. Мы должны попытаться добыть деньги сами. Давай что-нибудь продадим. Без чего можно обойтись?» Его голос был полон решимости. «Например, без этих часов. Правда, китайцы не очень обращают внимание на время. Прежде чем продать часы, они решили подождать неделю, чтобы убедиться, что они правильно идут. «Давай лучше продадим старую плиту». Когда друзья спустили ее к реке, чтобы переправить на противоположный берег, где находился литейный цех, то увидели, что шатки лодочный мостик ночью смыло водой. И снова ответ на их нужды пришел по почте в тот самый день, когда Мария собиралась прийти в гости. Это был чек от того же мистера Бергера, который с тех пор стал постоянно поддерживать Хадсона в его работе. На этот раз денег было достаточно и чтобы купить еды для больных, и чтобы угостить чаем Марию с другом, и чтобы отпраздновать скромную свадьбу. Прежде чем они поженились, Хадсон задал Марии очень важный вопрос. «Знаешь ли ты, что я верю в то, что Бог всегда отвечает на наши молитвы?» Мария кивнула. «И ты знаешь, что мне не нравится, как китайское евангелическое общество, которое меня сюда послало, ведет свою работу. На них нельзя положиться. Кроме того, что бы я ни сделал, они принимают в штыки». Мария снова кивнула головой. «Согласна ли ты порвать вместе со мной отношения с ними и работать там, куда, как мы верим, нас посылает Господь, и довериться только Ему, уповая на то, что Он позаботится обо всем необходимом для выполнения Его воли?» Это было одно из самых трудных решений, которые им приходилось принимать. Но Мария без колебаний согласилась с будущим мужем. Хадсон отправил в Лондон письмо, в котором уведомлял общество о том, что отказывается с ним сотрудничать. С этого момента молодая чета миссионеров перешла на свое собственное содержание, не рассчитывая на помощь из Англии, возложив все свои надежды только на поддержку Господа. Три последующих года послужили для них испытанием веры. Они основали небольшую церковь в Нинбо, обратив в христианство приверженцев старых китайских религий, учителя Цзиу, мастера по плетению корзин Фанга, маляра Вонга, продавца хлопка Нуи и дюжину других людей. Но вскоре настали трудные времена. Во время бесчинств, направленных против иностранцев, недалеко от того места, где они жили, среди бела дня были зарезаны 60 португальцев. В Гонконге один из городских пекарей пытался отравить европейцев, подсыпая в хлеб яд. От этих потрясений Мария Тейлор чуть не умерла во время родов первого ребенка. Здоровье Хадсона после 6 лет работы в Китае тоже было основательно подорвано, и доктора настаивали на его возвращении в Англию. «Вы погибнете, если останетесь здесь», – убеждали его они. «Вам надо уезжать и ни в коем случае не возвращаться».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Добрый день, наши милые радиослушатели!
1: Вы хорошо сделали, что настроили ваши приемники на нашу волну.
2: Рано утром солнце всходит, освещает все вокруг. К детям сам Иисус приходит, Иисус наш лучший друг. Он научит быть послушным, только правду говорить, жить всегда со всеми дружно и прощения просить.

0: Ребята, вам знакомы дорожные знаки?
1: Знакомы.
0: Вы мне можете сказать, что означает красный круглый знак с белым кирпичиком посередине?
1: Это запрещающий знак.
2: Как же? Въезд запрещен.
0: А что может случиться, если водитель не будет соблюдать правил дорожного движения? Если он все равно поедет под этот знак? Или же, если он поедет под красный свет светофора?
1: Он может сделать аварию.
0: Правильно. И исход может быть даже смертельным. Вот точно так же, ребята, бывает и с тем, кто не прислушивается к голосу нашего Спасителя. Иисус Христос сказал: «Я есмь пастырь добрый. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы слушаются голоса моего. Знаком ли тебе голос доброго пастыря? Послушен ли ты ему? Пастырь всегда желает своим овцам лучшего. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло». Это очень важно — быть послушными голосу Бога. Он предупреждает нас об опасностях, будь то через Писание, через родителей или знакомых. И часто Он говорит непосредственно каждому из нас. Он говорит внутри нас. И если мы не слушаем Его, не обращаем внимания на Его предупреждения и запрещающие знаки, то с нами может случиться беда.

Женя жила в центре большого города, поэтому очень обрадовалась, когда мама сказала: «Моя подруга, тетя Фаина, приглашает нас к себе на дачу. У нее красивый сад, там ты сможешь играть». Субботний день был солнечный и ясный. Женечка ехала с мамой на автобусе и смотрела на бегущие мимо поля и деревья. Наконец они приехали. Женечка вежливо поздоровалась с хозяйкой и спросила: «Можно я поиграю в саду?» «Конечно! Ты можешь гулять где хочешь. Только вот по тропинке, которая идет вдоль грядок, не ходи. Иначе...» Вот и дружок прибежал. «Иди, погуляй с Женей». Женя с дружком сбегали к реке, посмотрели на мальков у берега и вернулись к дому. И тут Женя увидела тропинку, о которой говорила тетя Фаина. «Что там может быть запретного? Я только пройдусь по ней немножечко. Ничего не случится». И тут она услышала нежный голос: «Не ходи, Женечка». Другой же голос настойчиво твердил: «Да иди, ничего не случится». И Женечка пошла по тропинке. Дружок зарычал, но пошел рядом. В конце тропинки росла высокая липа. «Какое большое дерево!» — подумала девочка и подняла голову вверх. «Ой!» — закричала Женечка. «Помогите! Помогите!» И помчалась к дому. Дружок бежал впереди и громко лаял. Тетя Фаина и мама услышали крик девочки и выбежали навстречу. «Ужас!» — побледнела тетя. «Пчелы! Я же сказала ей!» Но мама уже обнимала свою дочку, спасая от пчел. Одна из них успела сесть на руку матери и ужалила ее. «Она и меня укусит!» — кричала девочка. «Не бойся!» — сказала мама. «Посмотри на мою руку. Вот жало. Больше она не ужалит. Все страшное позади. Но смотри, в следующий раз не делай того, что не велено». Вечером, когда мама пожелала ей спокойной ночи, Женя сказала: «Прости, мама. Я всегда теперь буду слушаться. Пчела должна была меня укусить, а не тебя, правда?» «Правда», — ответила мама. «Но я рада, что именно вот так случилось». «Почему же?» — удивилась Женечка. «Потому что я люблю тебя».

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Пусть сам Бог научит вас, ребята, различать Его голос от иных голосов. И пусть Он поможет вам быть послушными Ему во всем. А теперь до свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Как всегда, свое слово мы открываем стихом из Священного Писания. Прочтем из Евангелия Иоанна 13:15. «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Добавим для ясности еще и два последующих стиха. «Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Очевидно, что и апостол Павел принял эти слова Господни всем сердцем и душою, ибо когда Павел писал церкви в Коринфе, то он мог дерзновенно засвидетельствовать и призвать с мольбою всех: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Петр в первом послании во второй главе, 21 стихом говорит: «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Христос оставил нам пример и призвал нас подражать Ему. А апостол Павел достиг такой высоты подражания Христу, что он мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Впрочем, не только о себе так он писал, но и о других, как, например: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». 1 Фессалоникийцам 2:14. Этот стих говорит о том, что целые церкви в Иудее были достойны подражания. О себе Павел говорит, читая из 2 послания к Коринфянам 11:23. «Я был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Можно было бы и далее прочесть о подвигах этого апостола язычников, но думаю, что перечисленные им достаточно ярко говорит, какой великой ценою ему обошлось подражание Христу. Еще ранее мы слышали апостола Петра слова: «Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Точно так и наставники евреев были примерными в своей жизни. Это Павел пишет евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Обратим теперь наше внимание на одного из служителей Первоапостольской церкви. И это Стефан. Он был мужем, исполненный верой и силой. И совершая великие чудеса и знамения в народе, некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напавши, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Интересно, в этом самом уже прежде обвинялся и сам Христос. И также через лжесвидетелей. И также перед Синедрионом. И когда так обвинялся Стефан, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лицо ангела, тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Но это Стефан сказал подробную проповедь об избранном народе, начиная от избрания Авраама в Месопотамии и до распятия Христа, и даже до времени, в котором они были. Свою проповедь он кончил словами: «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили, слушая это, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Но не закричавши громким голосом, затыкая уши свои и единодушно устремились на Стефана. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Стефан же молился: «Господи Иисусе, прими дух мой». Затем он преклонился и громче взмолился: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. Деяния апостолов 7:51-60. Даже последние слова Стефана так схожи со словами самого Христа, когда он был распят своим народом. Послушайте, что говорит евангелист Лука в 23 главе, стихи 33-34. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую сторону, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». В жизни по вере, в служении и смерти Стефан подражал своему Спасителю, поэтому так много в его делах так сходно с делами Спасителя Иисуса Христа. Наверное, этим и объясняется, когда Синедрион и народ вынес в сердцах решение предать смерти Стефана, Спаситель Иисус Христос показал себя ему, даже встал с трона, чтобы почтить верного раба своего. Также в книге Откровения 2:13 сам Христос говорит Пергамской церкви: «У вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Также о многих других апостолах Павел пишет к евреям в 11 главе 33 стиха: «Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Вот о таких, найденных верными пред Господом, Павел и писал: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.
Господь сказал ученикам своим о том, что мы слышали. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Это сказано к верным. Но и к неверным есть в Библии примеры. Приведем лишь один, читая из второго послания апостола Петра, 2 глава 6 стиха. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять

собою поруганит грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Господь сказал: «Я дал вам пример». А Иоанн нам советует: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У Бога есть замечательный замысел для каждого человека. Он хочет иметь общение с Ним. Глубина близости с Богом во многом зависит от нас самих. Она определяется тем, насколько сильно мы жаждем единения с Богом, в какой мере позволяем Ему наполнить нас собою, готовы ли открыться Ему. Господь же всегда хочет быть ближе к нам. Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Доктор Чарльз Стэнли излагает библейские принципы, которые помогут

вам победить боль, незащищенность, одиночество и отчуждение, обрести мужество и силу, чтобы свободно и радостно жить в любви Божией.

прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто одинок». Одиночество – это бич нашего времени. Как же отвечает Бог одиноким людям? На страницах Ветхого Завета встречается множество упоминаний о том, как Бог протягивал свою руку своему народу, открывал ему себя, жаждал быть с ним, общаться с ним. В первой книге Царств, в 12 главе, находим такое обетование. «Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим». Бог ищет дружеского общения и братского единения с теми, кто готов ответить ему взаимностью. Бог стремится к тесным взаимоотношениям с нами, и в нем мы можем быть уверены, даже если все на свете покинут нас. Последние слова Иисуса, обращенные к ученикам, которые мы находим в Евангелии от Матфея 28 главе. «Я с вами во все дни до скончания века». Для него чрезвычайно важно, чтобы его ученики были уверены, Бог к ним ближе, чем их собственное дыхание. И хотя временами они будут чувствовать себя одинокими, на самом же деле Он всегда с ними. Когда нас одолевает одиночество, первое, что мы должны сделать, это отвернуться от того, чего у нас нет, и взглянуть на то, что у нас есть. А есть у нас сам Бог. Невозможно быть одиноким, когда Дух Божий пребывает в нас.

Сегодня наша тема «Не отгораживайтесь от мира и Бога». Чтобы избавиться от одиночества, некоторые прибегают к наркотикам или алкоголю. Но такой наркоз действует недолго и создает лишь иллюзию жизни. Другие прилипают к телевизору или видео, целыми днями слушают радио в надежде избавиться от гнетущей тишины. Пустой дом наполняется голосами и звуками музыки, возникает ощущение связи с внешним миром. Но для человека, страдающего от одиночества, эти лекарства таят в себе две опасности. Во-первых, средства массовой информации грозят вытеснить те реальные отношения, которые связывают человека с семьей или определенной социальной группой. Телевидение разобщает человека с миром, выстраивает стену между ними и окружающими, разрушает способность устанавливать контакт с людьми. Во-вторых, телевидение уводит человека на окольные пути и всякими отвлекающими маневрами удерживает его от искреннего обращения к Богу, от совершенствования отношений с Ним. Нельзя позволять фабрикам грез подсовывать нам дешевые эрзацы взамен подлинных ценностей. Богообщение и отношения с другими людьми. Вместо того, чтобы пассивно следить, как эти отношения разворачиваются на экране или в радиоспектакле, лучше их созидать в собственной жизни. Я хотел бы снова вернуться к рассказу о сотворении мира в книге «Бытие». В первой главе мы читаем, как Бог творит мир и все, что в нем, и после каждого акта творения говорит «хорошо весьма». Господь впервые говорит «нехорошо», упоминая об одиночестве. «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, 2 глава. Бог ждет от нас не только близкого, тесного контакта с Ним самим, но и достойных, плодотворных отношений с окружающими людьми. Если мы по-настоящему одиноки, то прежде всего обращаемся к Богу, потом к людям, но уж никак не к средствам массовой информации или какой-нибудь спасительной деятельности. Одиночество преодолевается во взаимодействии и соработничестве с Богом и ближними. Уход, а точнее бегство в мир иллюзий или наркотический улет, никуда не годные средства. Один из величайших даров в нашей жизни – божественный дар дружбы. Если вы переживаете минуты сокрушительного одиночества, не упорствуйте, окликните друга. Он послан вам Богом. Это становится совершенно очевидным, если вас постигло горе, или вы потеряли любимого, или рухнули важные для вас отношения. Обратитесь к другу, который любит вас, который будет рядом столько времени, сколько потребуется, и поможет проломить стену, вставшую между вами и миром. Вполне вероятно, что телевизор вас отвлечет, но только лишь на время. С другом вы можете сохранить отношения до гробовой доски. А ваша связь с Богом будет длиться вечность. Рано или поздно вы выключите телевизор, и что тогда? Вас снова подстерегает одиночество. А если остаться вдвоем с Господом, вы испытаете ни с чем не сравнимое чувство единения с Ним, защищенность, уверенность, духовный подъем. Ощутите Его присутствие и силу, и тогда в ваше сердце войдет радость, а одиночества уже не будет. Если вы одиноки, прежде всего обратитесь к Богу. «Господи, помоги мне установить связь с Тобой. Я хочу ближе узнать Тебя. Хочу почувствовать, что Ты здесь». А потом попросите Бога помочь вам наладить полноценные взаимоотношения с окружающими людьми. «Господи, прошу Тебя, даруй мне друзей, которые приведут меня к истине и помогут жить в согласии с Твоей волей». Друзей, которые будут любить меня и примут мою любовь, с которыми я смогу разделить радость и горе, с которыми можно общаться свободно. И Бог, выбрав благоприятную возможность, одарит вас такой дружбой. Поэтому отвечайте согласием всем, кто по воле Божьей предлагает вам ту или иную форму общения.
Включитесь в работу вашего прихода в одну из его групп. Не пропускайте богослужений и участвуйте в церковных делах. Садитесь поближе с людьми. Пригласите людей, с которыми общаетесь в церкви, к себе в гости. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня у нас тема «Не отгораживайтесь от мира и Бога» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Укрепляйте дружеские отношения. Ближе познакомившись с несколькими членами своего прихода, ищите такие сферы общения, где ваши интересы пересекаются. Попробуйте включиться в дела милосердия, организацию питания для бездомных, уход за больными и немощными. А может быть, вам больше придется по душе работать с детским хором или вести занятия в воскресной школе? Поделитесь своим жизненным опытом с окружающими. Расскажите им, что для вас сделал Бог, как Он помог вам пережить трудные времена. Ваша искренность одобрит собеседника, и он, в свою очередь, будет более откровенным с вами. Обрести друга значит самому стать другом. Созидание дружбы требует времени. Дружба не рождается по щучьему велению. Это подарок, но вовсе не такой, какой преподносят в нарядной упаковке. Самая крепкая дружба – та, что строится всю жизнь и, значит, живет, пока жив человек. Спросите себя, какой мне нужен друг? Подумайте, какие качества вам хотелось бы видеть в этом человеке? Наверное, это тот, с кем можно посмеяться, с кем можно вместе молиться, кто действительно понимает, что с вами происходит, с кем можно поделиться самым сокровенным, кому можно доверять. А теперь задайте себе ключевой вопрос. Способен ли я сам стать таким другом? В книге притчи Соломоновых сказано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга притчи, 18 глава. Сумеете ли вы участливо выслушать другого человека и сохранить в тайне то, что он доверит вам? Надежный ли вы товарищ? Может ли ваш новый друг на вас положиться? Готовы ли вы разделить его горе и радость? Способны ли принять человека, каков он есть, со всеми его ошибками, недостатками, тяжелыми воспоминаниями? Часто ли вы сами ошибаетесь и предостерегаете ли других от опрометчивых поступков? Снисходительны ли вы к чужим слабостям? Обрести друга – значит самому стать другом. Впрочем, не стоит рассчитывать, что любой из тех, с кем вы пытаетесь завязать близкие отношения, обязательно станет вашим задушевным другом. Может случиться и так, что, вопреки ожиданиям, вы друг другу не подойдете. Некоторые не хотят тратить время или прилагать усилия, чтобы возникла прочная дружба. Подчасу людей просто нет общих интересов, занятий, или они слишком разные по уровню развития. И все же, если вы не рискнете и не проявите инициативу, вы никогда не узнаете, кто годится вам в друзья, а кто нет. Попросите Бога дать вам мужество идти навстречу людям, быть открытым и отзывчивым. Когда вы открыты и готовы поделиться с другими своими чувствами и мыслями, этот человек чаще всего тоже становится откровенным, общаясь с вами. Если вы потеряли друга. Итак, не всякие отношения перерастают в настоящую дружбу. А дружба не обязательно длится всю жизнь. Ведь случается, что близкие друзья уезжают или умирают. В такие периоды естественно и нормально испытывать одиночество. Тем не менее, утрата друга не должна препятствовать возникновению новой дружбы и установлению добрых взаимоотношений с другими людьми. Доверьтесь Богу, и Он укрепит ваши дружеские связи. В послании к римлянам сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание римлянам, 8 глава.
Бог формирует наши общественные связи. Он приводит к нам нужных людей в нужное время и для нужных целей. Иным отношениям суждено длиться всю жизнь, иным – лишь короткое время. Если вы потеряли друга, откройте свое сердце Богу. Господи, Ты знаешь, что для меня значил этот человек, каким глубоким было общение с ним, какой духовный подъем я при этом испытывал. Я не знаю, почему Тебе было угодно, чтобы он ушел из моей жизни, но верю, что Ты дашь мне взамен кого-то другого. Помоги мне понять, что Ты действовал во благо нам обоим. Помоги найти путь к новому другу, которого Ты мне пошлешь. Помоги мне с радостью и надеждой принять все, что Ты совершишь в моей жизни и в жизни того, кому суждено стать моим другом. Во всем положитесь на Бога. Зная, в чем вы испытываете нужду, Бог пошлет вам друга, близкого, приятеля, а может быть, того или ту, с кем вы создадите семью. Этого человека следует воспринимать как проявление Божьего присутствия, но ни в коем случае не обожествлять. Мы не должны слишком зависеть от других и полагать, будто они удовлетворят все наши душевные потребности, исполнят все желания и полностью насытят нас. Во-первых, ни один человек, как бы великодушен и участлив он ни был, на такое не способен. Никто из людей не в силах дать ближнему абсолютную полноту общения или единения. Это попросту невозможно. Если же мы ждем именно этого, то значит предаемся несбыточным мечтам и сами подталкиваем себя к глубокой пропасти разочарования. Очень часто люди, рассчитывавшие, что новые отношения полностью удовлетворят все их потребности, становятся навязчивыми и придирчивыми. Изводят близких упреками, требуют внимания и готовы связать друга, мужа или жену по рукам и ногам. Но слишком крикливая боль способна лишь оттолкнуть другого человека, вместо того, чтобы приблизить его. Когда же наступает охлаждение, душевное или физическое, те, кто искали близости, снова чувствуют себя отвергнутыми. Бог хочет разорвать этот порочный круг. Он единственный, кто может утолить наше сердце, стремящееся к полноте единения. Ведь на самом-то деле мы страдаем от разобщенности с Богом, и только Ему одному ведомо, какими путями привести нас к единению с Ним. Если мы осознаем это и попросим Бога избавить нас от одиночества, если займем правильную позицию по отношению к окружающим, то обретем любовь и привязанность тех, кого посылает нам Бог, вместо того, чтобы всецело полагаться на других и попадать в эмоциональную зависимость, нужно научиться отдавать себя, строя здоровые, равноправные отношения с людьми на основе христианской любви. Если же мы полагаемся на того или иного человека больше, чем на Бога, отношения с ним неизбежно окажутся саморазрушительными и окончатся крахом. Бог ревнив, мы для него дети, а потому, видя, что его чадо возлагает надежды, которые может оправдать только Бог, он так или иначе эти отношения разрывает. Повторю еще раз. Никогда не рассчитывайте, что кто-то из окружающих удовлетворит все ваши нужды. Человек не способен дать человеку все, что необходимо для жизни, поскольку жизнь – ничто больше, чем ее материальная оболочка. Есть еще духовная составляющая, а она куда важнее. Вот почему только Бог может дать нам все необходимое для полнокровной, радостной и гармоничной жизни. Нельзя рассчитывать на то, что какой-то человек избавит нас от греха или защитит от зла. Только Бог может освободить человека от власти искусителя, и только Он может разрушить крепость, в которую мы себя заточили. Только Бог может быть несокрушимым щитом, отражающим атаки дьявола. Друг, который воображает, будто он способен заменить Бога, не друг. Истинный друг – тот, кто помогает отыскать путь к Богу и укрепить отношения с Ним. Истинный друг не допустит, чтобы вы попали в рабскую зависимость от Него.
Истинный друг подскажет, что полагаться нужно на Бога. Кто дает вам силу духа? Чьим одобрением вы дорожите? На чье мнение полагаетесь, принимая решения и улаживая личные проблемы, выполняя свои обязанности и сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами? Если вы полагаетесь на какого-то человека, значит, от него зависите. Если вы полагаетесь на Бога, то зависите только от Бога. Нельзя зависеть от людей и от Бога одновременно. На самом деле происходит следующее. Если мы зависим от Бога, который является источником нашего эмоционального равновесия, наших сил и способностей, Он помогает нам установить взаимозависимые и равноправные отношения с близкими. Мы вкладываем в эти отношения то, что получили от Бога. И наоборот, если мы что-то получаем от людей и при этом не мучим и не опустошаем их, то это потому, что не полагаемся на них полностью. Взаимозависимость, а точнее взаимная отдача, это приобретение, лишь такие отношения по-настоящему жизнеспособны. Тут никто ничего не теряет, скорее обе стороны оказываются в выигрыше. Пока вы не попросите Господа стать тем, на кого вы готовы всецело положиться, никакой взаимной отдачи приобретения между вами и окружающими не возникнет. Дерзайте, и Бог услышит. Если вы страдаете от одиночества, можете быть уверены, что Бог не желает вам этого. Он хочет, чтобы у вас были друзья. Более того, Он сам хочет стать вашим ближайшим другом. Вы можете с уверенностью сказать: «Господи, я знаю, Ты не желаешь мне одиночества, я хочу освободиться от него». Думаю, Твое слово обращено ко мне, и надеюсь, что Ты полностью избавишь меня от этого бремени. Я верю, что Ты заполнишь пустоту, которая меня гнетет. Верю, что пошлешь мне друзей на этой земле, добрых, справедливых и угодных Тебе. Бог непременно откликнется на зов. Вам вовек не исчерпать Его щедрости, не истощить Его сил. Он говорит каждому из нас: «Положись на меня». Только Господь никогда не уклоняется от дружбы, не отвернется, не бросит человека. Только Его любовь никогда не иссякнет.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, мы вновь встречаемся на нашем русском христианском радио. У микрофона Виктор Серпевский, и мы вновь рассматриваем тему любви к Богу и к человеку. Итак, друзья мои, для вашего внимания предлагаю 7 главу Евангелия от Луки с чтением с 36 стиха по 50. Итак, Евангелие от Луки с 36 стиха и ниже я читаю. «Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса Христа, вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, встав позади у ног его и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоих. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, что которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не подал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Удивительная картина. Как неожиданно все повернулось в доме фарисея. Он-то думал, что такого не произойдет. Некто из фарисеев пригласил Иисуса принять пищи. Симон, надо сказать, это ярчайший пример для сравнения, как человек может любить Христа и в то же время как презирать ближнего. С одной стороны, женщина любила, и Господь оценил ее любовь. С другой стороны, Симон, хозяин дома, презирал того, который принимал эту любовь, и ту, которая любила Иисуса. Итак, первая мысль. Не имеющий любви всегда готов осудить, отнестись с презрением. Из прочитанного видно, что самоправедность не позволила Симону исполнять элементарные и обычаи гостеприимного хозяина дома. Из истории мы знаем, что в день посещения дома раввином всегда позволялось неприглашенным войти в дом и послушать мудрые наставления. Может быть, даже не участвовать в обеде, просто сидеть в сторонке и слушать. Ведь их-то не приглашали кушать, но они могли слушать слова. Вот почему грешница могла
прийти туда без приглашения. Фарисей нарушил три обычая гостеприимства. Во-первых, он не дал воды на ноги учителю, во-вторых, не дал целования как знак мира, в-третьих, не дал помазания на голову Иисуса Христа. Фарисей Симон принял Сына Божия как незначительного прохожего, даже не как ближнего по закону. То есть праведный фарисей был неправ. Но разве он не знал, как себя вести, когда приглашает своего гостя? Да нет же, он хорошо знал, как нужно принимать. Ведь он был фарисеем, он был человеком грамотным, он знал порядки в Израиле. Он знал, но не имел любви. Вот в чем причина. Он не развязал сандалии Иисуса по обычаю, нет. Он не омыл ноги, хотя знал, что к нему пришел уважаемый учитель Израиля. Не зажег палочку благовонного ладана, что всегда делали евреи, когда встречали хорошего гостя. Не капнул капли розового масла на голову пришедшему, нет, он этого не сделал. А что же он сделал? Зато он сумел осудить и грешницу, и самого Иисуса Христа, если бы он знал, кто эта женщина. Ну, а поскольку он не знает, конечно же, он не пророк. Так думал Симон фарисей. Он осудил и грешницу, осудил и Иисуса Христа. Из посещения Иисусом его дома Симон хотел, конечно, извлечь для своего тщеславия пользу. А вдруг авторитет Иисуса Христа когда-то возрастет так, что он будет очень уважаемым перед всем народом, тогда все заговорили бы, этот великий учитель с учениками был в доме такого-то человека. Да, он, приглашая Иисуса Христа, работал на себя. Он был тщеславным. Конечно же, расходов было гораздо меньше, чем потрачено грешницей. Ну, сколько там угощения стоили, которые скушали гости? А сколько стоило это драгоценное мира? Год работы. Вот сколько это стоило. Но он пожалел капельку розового масла на голову Иисуса Христа, а та разбила алавастровый сосуд и вылила все. Вторая мысль. Не имеющий в сердце самоосуждения, не имеет желания получить прощение грехов. И это правда. Фарисей, не чувствуя вины своей, не имел в сердце и любви к Иисусу Христу. Он чувствовал собственное достоинство, каким считал себя перед людьми и перед Богом. Вот вам контрастная картина. Грешница. В сравнении с этим человеком она выигрывает во всем. У нее, как не было у фарисея, у нее было чувство вины и стыда. У нее была крайняя нужда прощения. Она не считалась с расходами. Это было тоже правда. Она покорилась осуждению от всех. Она искренне любила Иисуса. Она думала только о нем и о своем прощении, о своем стыде, о своем позоре. То, что она при всех открыто распустила свои волосы, показывало всем евреям, которые видели ее, насколько она забыла приличия, насколько она забыла порядок, это было не положено. Она забыла всех, кроме того, кто мог простить ее грехи. Для нее все окружающее было неважно. Важно было одно – оказать любовь Господу нашему Иисусу Христу. Вот что было для нее важно. Хочу отметить, что осуждающий ближнего своего за его грехи теряет свое собственное самоосуждение, а значит, не получает и прощения от Бога для себя. Помните об этом, друзья мои. Потому что во время осуждения ближнего ожесточается собственное сердце. Вот почему Иисус учил: «Не судите, да не судимы будете». И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего,
а в своем глазе бревна не чувствуешь, лицемер, — обличал Господь таковых. Нет, судить нам не следует. Когда-то один строгий учитель музыки наказывал своих учеников за каждую ошибку. Он всегда брал линейку и бил по пальцам детей, чтобы они правильно играли. Но уже после этого ребенок совсем не мог играть. Строгий учитель судил ученика, но приносило ли это пользу ему, но зато это приносило страдания ребенку. Бог прощает только кающегося грешника, но не может он простить того, кто упрям, горд и самонадеян, а потому он не может иметь в сердце любовь к ближнему. Когда-то Петр отрекся от Христа, мы все время говорим об этом, но он глубоко и раскаялся перед ним. Он много плакал, он много согрешался в своем грехе. И Христос, когда воскрес, вспомнил о нем и сказал: «Пойдите, скажите и Петру». Да, Христос видел его сокрушение. Да, он прощал ему. И поэтому, видя его сокрушение, Христос поручил ему великое служение первого апостола. Обратимся вновь к этой женщине. Я так рассуждаю: если бы эта грешница была Марией Магдалиной, из которой Христос изгнал 7 бесов, что мы сможем понять из контекста двух глав, 7 и 8 главы Евангелия от Луки. Прочтите их, эти две главы, вместе. Может быть, вы что-то поймете в этом. Если бы это было так, то нам становилось бы ясным то, почему Христос ей первой явился по своему воскресению из мертвых. Ей много было прощено, поэтому она много любила. Поэтому она первая пришла для того, чтобы оказать честь своему умершему учителю. Ей было много прощено, и она очень много любила, если бы мы научились этой любви также. Третья мысль. Любовь к Богу прямо пропорциональна любви к ближнему. Запомните эту мысль. Верующий человек должен всегда стремиться пребывать в любви к Богу и ближнему своему. Это условие, которое ставит нам Господь на всю жизнь по отношению к ближним нашим. Евангелие Иоанна в 15 главе мы читаем: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца и пребываю в его любви». 9 стих. А в первом послании Иоанна, 4 главе, мы читаем: «Возлюбленные, — говорит Иоанн, — будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». И поэтому показателем истинной любви к ближнему является сама жизнь любящего человека, христианина, не имеющего и тени осуждения брата своего. Не имеющий любви к ближнему находится в духовной смерти. Это тоже надо нам помнить. Он всегда, этот человек, ищет оправдание для своих плотских поступков. Осуждения, наговоров, подозрений, зависти, сплетен, ненависти, чего там только не хватает. В первом послании Иоанна, в 3 главе, мы читаем: «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Значит, если я думаю, что я христианин, и, может быть, думаю, что я верный служитель Божий, но не люблю брата своего, то по этому месту Писания я просто дитё дьявола. Так не лучше ли мне научиться любить брата своего, чтобы не носить дьявольское имя на себе? И еще одна добрая проверка. Охлаждение моей любви к ближнему поддерживается моим нежеланием молиться за него. Отчуждение от ближнего моего всегда заканчивается моей ненавистью к нему. Так должен рассуждать каждый. Не думайте, друзья, что ненависть к ближнему приходит вот так сразу. Вначале какое-то есть первое, самое незначительное, что заставляет меня
уже не молиться о нем, уже не думать о нем, не переживать, а просто не обращать на него внимания. Ну, делает, ну и пусть делает. Он себе на голову это все делает. Если мы только так рассуждаем, мы становимся на путь неправды. Почему? Потому что мы поддерживаем нежелание молиться за него. В нас растет отчуждение от него. Мы стараемся не иметь общения с ним. И всегда это приводит к каким-то неприятным отношениям к ближнему. Мы смотрим на него уже такими глазами не любви, конечно же, а какого-то осуждения. И в конце концов мы начинаем ненавидеть его. О, это страшно. Я очень люблю читать Евангелие Иоанна и особенно его послания. Они так переполнены любовью, что после чтения их я всегда в каком-то, ну знаете, приятном настроении. Евангелист Иоанн перед нами предстает как ученик, которого любил Иисус. Я всегда задаю себе вопрос, почему только он один так назвал себя, которого любил Иисус? А что, значит, Иисус кого-то не любил? Да нет, конечно. Иисус любил его, но прежде всего мы должны помнить, Иисус больше расположен к тем, кто больше его любит. Посмотрите вы на своих детей. Разве не случается у вас такое, когда к вам обращается большой или малый сын ваш, или дочь ваша, которая искренне любит вас? Как вы хотите сделать что-то доброе для него? Иоанн, предупреждая, говорит: «Не любящий брата пребывает в смерти. И кто говорит: „Я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 1 Иоанна, 4 глава. Какая святая и какая простая, какая ясная и доходчивая истина. Последняя мысль. Любовь Христова, исходящая от Бога, объемлет нас, последователей Его. Во втором послании Коринфяну 5 главе мы читаем: «Эта любовь Христова побуждает нас стать посланниками Его, посланниками Его любви и вестниками примирения». Иисус Христос посылает нас, потому что Он объемлет нас любовью Своею и Своим учением понуждает нас тому, чтобы мы шли и говорили о любви и мире ближним Своим. И последнее, что я хотел сказать, картина Иисуса Христа, который висит на кресте и что-то говорит. Давайте прислушаемся к тому, что Он говорит. А Он говорит своему Отцу молитву: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Это побудило разбойников просить прощения у Бога. Когда мы говорим о том, что Бог простил нас в Иисусе Христе, который взял грехи наши на себя, это действует на людей. Такие люди думают, что если действительно Бог даже разбойнику на кресте простил, неужели Он не сможет простить и мне моих грехов? «Отче, прости им», — говорил Господь. Стефан, которого побивали камнями, как верного служителя Христова, тоже так молился и говорил: «Господи, не вмени им греха сего, этого убийства, не вмени». О, это действенная любовь Божия к ближнему. Да, любовь к Богу соизмеряется любовью к ближнему. И потому, как мы будем любить ближнего, так мы можем любить и Бога. Вот именно настолько, как мы любим Его. На сколько? На килограмм? На тысячу? Вот так же мы, образно выражаясь, на килограмм и на тысячу будем любить и Бога. Кто-то свою любовь измеряет какими-то мерами. Я трачу на это слишком много времени, чтобы служить Господу. Так один говорит: «Я оставляю свою работу для того, чтобы мне идти на собрание». Так говорит другой. А третий скажет: «А я жизнь хочу положить за ближних моих, за братьев моих». Скажите, кто из них больше любит Бога? Первый, второй или третий?
Дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, подумайте, как Бог любит вас, как вы любите Его, как любите вы ближнего, как хотите слушать Слово Господне. Пусть Бог поможет вам обратиться к Нему, чтобы вы были действительно настоящими детьми Божьими. Богу нашему воздайте славу, пока еще есть время. А мы, верующие люди, давайте будем молиться о тех, которые не имеют любви Божьей в сердце своем, не имеют любви к ближним своим, просто ненавидят их. Мы будем молиться и знать, что много может усиленная молитва праведна. Господу нашему слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Ты сегодня стоишь на крутом повороте жизни. Тебя не понимают твои близкие, друзья и даже родная мама. Но сегодня ты имеешь возможность прийти ко Христу, и Он поможет тебе.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Выйдя на улицу после обеда, Юра неожиданно для себя увидел Максима, который, съежившись от холода, сидел на скамейке недалеко от дома.
1: Максим, ты чего здесь делаешь? Почему не идешь домой?
2: Не хочу.
1: Ой, ты что, Максим? А мы думали, что ты в музей с классом пошел. Нам так Илюша сказал.
2: Да не пошел я туда. Не до этого мне было.
1: А что у тебя случилось такое?
2: Что-что, не скажу.
1: Ну ладно, не говори. Забирай свой портфель и идем домой.
2: Не пойду я домой, ведь сказал уже.
1: Как это не пойдешь? Ты что, на этой лавочке ночевать будешь, что ли? Ну ты же взрослый уже человек.
2: Да, взрослый.
1: Слушай, ну перестань. Успокойся, как мама говорит. И расскажи мне, что случилось. Ну, если у тебя беда, надо что-нибудь придумать.
2: Что тут придумаешь? Что?
1: А, ты, наверное, двойку получил по математике, да?
2: Не по математике, а по поведению.
1: Да что ты? Как же это тебя угораздило?
2: Как?

0: Венька у доски плавал, никак не мог задачку решить. А задачка такая простая, такая простая.
1: Понимаю, понимаю. Тебе его жалко стало, и ты ему подсказал, да?
0: Да не подсказал, а шпаргалку кинул.
1: Молодец, Максим, выручил друга. Ну, и дальше что?
0: А дальше она не к Веньке, а к учительнице на стол полетела.
1: Ужас! И что было?
0: А что было? Пришлось сознаться, что это я сделал.
1: Да зачем тебе надо было сознаваться?
0: Да, учительница грозилась всему классу двойки наставить, если бы я не сознался. Вот я и сознался.
1: Молодец, Максим, ты настоящий товарищ. За правду пострадал.
0: Да, молодец. А что я дома скажу? Двойка, да еще и по поведению.
1: Не расстраивайся, может, мама и не заметит.
0: Ага, не заметит. Учительница на всю страницу ее написала, да еще красными чернилами.
1: Ну да, нехорошая история. Надо что-то придумать.
0: Ну, что тут придумаешь? Надо и дома сознаться.
1: Ну-ка, покажи дневник. А может, и не так уж заметно?
0: Вот, смотри, я же говорил на всю страницу.
1: Да. Слушай, выход только один.
0: Какой, Юр? Какой?
1: Надо вырвать эту страницу. И надо разорвать ее на мелкие-мелкие кусочки, вот.
0: Да что ты, дневник рвать? Ни за что на свете. Надо идти домой.
1: Да ты что, стыд-то какой. Только подумай, двойка по поведению. Ужас. Стоп, придумал.
0: Что ты придумал? Что?
1: Придумал, что ты заболел, вот.
0: Как заболел?
1: И не просто заболел, а ногу сломал. Вот.
0: Как это сломал?
1: Сломал. Все будут охать, ахать, вздыхать, жалеть себя. И забудут дневник проверить.
0: Нет, Юра, это же нехорошо, это же обман.
1: Да ничего страшного, Максим. Мы только разок обманем, а потом никогда-никогда не будем, ладно?
0: Ну, хорошо, но только потом больше никогда не будем.
1: Ладно. Давай, бери свой портфель и побежали домой.
2: Что же это Максим так задерживается?
3: Так ведь он же сказал, что они с класса в музей куда-то пошли.
2: Ну, все равно пора прийти. На улице уже темнеет.
3: Ну, вот и Максим, наверное. Ты подожди, я открою. Ну, что случилось, дети? Юра, а почему ты несешь портфель Максима?
1: Ой, бабушка, ой, что случилось? Максим ногу сломал.
3: Как это сломал? Юра, что ты говоришь? Ирина, иди скорее сюда.
2: Что такое?
1: Мама, Максим ногу сломал.
2: Как? Где?
1: Ну как, где? Бежал и сломал. Ой, ему как больно.
3: Ничего, Максим, будь мужчиной. Ирина,
2: ну-ка.
3: Давай я его раздену и отнесу в спальню. Давай. Надо будет посмотреть, что у него с ногой. И давай вызовем врача.
1: Не надо врача. Максим боится уколов.
2: Да какие уколы, Юра? Приедет врач и наложит шину. Или, если понадобится, гипс.
3: Да и рентген нужно будет обязательно сделать.
0: Не надо рентгена, я больше не буду.
1: У него скоро так все пройдет. Вот увидите.
3: Да что вы так врачей-то боитесь?
2: Давай, Павел, бери его на руки, только осторожно.
1: Да, очень осторожно. У него так болит. Только к доктору не надо.
3: Ну, давай, быстрее. Угу. Аккуратнее, брать.
2: Ой, беда какая, а? Давай уж сюда. Угу. На его постель.
3: Ну, давай. Давай, аккуратно.
2: Ну-ка.
3: Ногу держи. Ногу осторожно.
2: Ну-ка посмотрим, что с твоей ногой. Вот это правая, да?
0: Это. Нет, вот это.
1: Да, вот это, вот это.
2: Так больно?
1: Говори.
2: А так?
0: Да, вроде больно.
1: Больно, больно. Ему очень больно, мама. Он только молчит. Ну, Максим, ну что ты молчишь? Да тебе больно.
0: Да, больно.
2: Ну, перелома нет. Ты просто, наверное, подвернул ногу. Ничего страшного. Сейчас забинтуем ногу потуже. И холодный компресс.
3: Так что скорую не будем, наверное, вызывать. Как ты думаешь, Ирина?
1: Не будем, не будем, пап. Он так полежит, и все. Вот он даже в школу пойдет, вот увидите.
2: Нет, в школу ему завтра еще нельзя. Вот полежит дома денечка три, а там посмотрим. Пойду обед разогрею. И покормим тебя прямо в постели, Максимка. Чтобы ногу не тревожить. Ей сейчас покой нужен. Пойдем, Павел. Юра, ты бы тоже не мешал Максиму. Пусть он немножко отдохнет.
1: Мам, я посижу с ним. Ведь ему же скучно одному лежать. Я знаю. Я какую-нибудь ему смешную историю расскажу. У него сразу нога перестанет болеть.
2: Ну ладно, как хотите.
1: Ой, как хорошо получилось. Как за правду!
0: Да ничего хорошего. Обманули папу с мамой.
1: Ну, мы же договорились, что больше не будем обманывать. Только один маленький разочек. А портфель я успел твой под кровать спрятать. Я же говорил, что они про него забудут.
0: Завтра в школу все пойдут, а я целый день в постели лежать, да? Лучше правду рассказали. А все ты.
1: Здравствуйте, пожалуйста. Я что ли виноват, что ты двойку схватил?
0: Да тише ты. Как только теперь выбраться из этой истории?
1: А чего выбираться? Лежи себе. Здесь тебе в постели принесут. Спать завтра можешь, сколько хочешь. Да еще мама будет все время тебя жалеть. Красота.
0: А Христос?
1: Ну что Христос, что Христос?
0: Он же сейчас видит, как мы родителей обманываем.
1: А может, он сейчас как раз с другими плохими мальчиками разбирается. Откуда ты знаешь?
0: Нет, Юра. Мама же говорила, что Бог есть Дух. Он все всегда видит и слышит.
1: Ну и что? Ну ты же хотел своего товарища спасти от двойки. Что же тут плохого?
0: А вот что. Если б Венька вчера за уроками посидел, так он бы знал, как задачку решить.
1: Ну и что из этого?
0: А то, что я не товарища из беды выручил, а лентяя покрыл. И правильно мне учительница двойку влепила.
1: Ну, начинается.
0: Что, что начинается? Христос нас учит говорить правду. А мы с тобой знаешь, кого опять послушали?
1: Ну, кого еще, кого?
0: А ты сам не знаешь, да?
1: Нет.
0: Кто тебе посоветовал уговорить меня сломать ногу? Кто? А знаешь, что мне надо было ответить, когда ты меня врать учил?
1: М? Ну что, скажи, что?
0: Отойди от меня, сатана, вот что.
1: Это я, что ли, сатана? Да?
0: Ты... А кто же еще?
1: Значит, я тебя от наказания спас? А ты мне сатаной называешь? Да я тебе сейчас не посмотрю, что у тебя нога сломана.
0: А, ты еще грозится? Получай.
1: Да ты вместо благодарности подушками начал бросаться. Вот твой портфель, вот.
0: Отдай мне медленно мой портфель.
1: Не отдам! Он сейчас полетит с балкона, твой портфель!
0: Нет, не полетит!
1: А я говорю, полетит!
0: Нет, не полетит!
1: Полетит, полетит! Еще как полетит! Я!
0: Не полетит!
2: Максим, я несу полетит. Тебе очень...
1: Полетит!
2: Что такое? Максим, Юра! А ну-ка прекратите! Павел, Павел! Павел, разними их, у меня руки заняты!
3: Что я вижу? Так, так какую же ты ногу сломал? Максим, ну, я слушаю тебя.
0: Я вас обманул, папа. У меня не болит нога.
1: Нет, это мы вместе вас обманули.
2: Обманули? Ну, объясни, Максим.
0: Понимаете, я двойку получил по поведению.
3: Двойку по поведению? Ну, вот это новость. Ты слышишь, мама?
2: Как же это так случилось, Максим?
1: Мама, не сердись! Он нечаянно получил.
2: Как это нечаянно?
1: Он хотел товарища выручить, а попал в учительницу. Не надо его наказывать.
3: Ничего не понимаю. Чем он попал в учительницу?
1: Ну, этой, как ее? Скажи, Максимка.
0: Шпаргалкой.
3: Шпаргалкой? Ну, вот чем занимаются верующие дети. Обманом, значит. Ну-ка, поподробнее расскажи, пожалуйста, как все было.
1: Понимаете, Венька не выучил дома урока. И учительница хотела ему поставить двойку.
3: А ты, Максим, хотел выручить лентяя и двоечника, решить за него задачку.
2: Понятно.
3: Ну и обмануть учительницу.
0: Да. Пап, знаешь, какой у него отец строгий? Он бы его обязательно высек ремнем.
3: Ну и что ж, наказание было бы заслуженным. По крайней мере, в следующий раз он бы трижды подумал, прежде чем прийти в школу, не выполнив домашнего задания.
2: А потворствуя лодырю, Максим, ты оказываешь ему очень плохую услугу. Этим ты бы не помог ему.
3: Хорошо. Ну, а затем, конечно, ты решил обмануть нас с мамой. Ты видишь, какая цепочка получается?
1: Мы только один разочек хотели вас обмануть. А потом никогда не стали бы.
3: Да, и подрались вы тоже в надежде на то, что это будет один раз единственный раз. Да?
1: Да, а что он меня сатаной дразнит?
3: Сатаной? А за что он тебя так назвал?
1: За что, а не за что. Потому что я хотела его из беды выручить, вот за что.
3: Понятно. Так значит, притвориться больным, это ты ему посоветовал, да?
1: А-а-а. И портфель его спрятал, пока вы с ним возились.
3: Все дело в том, Юра, что ты действительно помог своему брату совершить грех. И знаешь, он тебя правильно назвал. Потому что ты и сам сатану послушал, и брату своему это посоветовал.
1: Но я же опять хотел сделать как лучше.
3: Прежде всего, Юра, ты должен помнить, что за всеми твоими поступками наблюдает Христос.
1: А мне одна девчонка из нашего дома рассказывала, когда она хочет у бабушки стащить конфетку, то она раз накроет бабушкину иконку платочком, и все в порядке. Боженька ничего не видит.
3: Ой, нет, Юра, скажи ты этой девочке, что о ее воровстве Бог все равно знает. И чем скорее она попросит прощения у своей бабушки, тем для нее будет лучше. Знаешь, как говорит Слово Божие? Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. А вот историю об Иосифе помнишь, наверное?
1: Да.
3: Вот видишь, это же отличный пример для подражания. И знаете, хотя вы не заслужили сегодня интересной библейской истории, я вам все-таки ее прочитаю. И думаю, что это будет на пользу. Иаков жил в земле Ханаанской. Он был очень старым, жена его умерла, но Иаков не был одиноким, у него было 12 сыновей. Иаков любил всех своих сыновей, но одного из них он любил больше остальных. Звали его Иосиф. Братья завидовали Иосифу, потому что Иаков очень любил и баловал его. Однажды он даже подарил Иосифу красивый разноцветный кафтан. Иосиф рассказывал отцу обо всем, что делали его братья. И неудивительно, что братья не любили Иосифа. Однажды Иосифу приснился необыкновенный сон. Он видел во сне, что он со своими братьями вяжет снопы в поле. И вот его сноп выпрямился и остался стоять. а снопы его братьев поклонились его снопу. Когда Иосиф рассказал этот сон своим братьям, они очень рассердились. «Неужели ты думаешь, что мы будем кланяться тебе?» — сердито спросили они. «Ты что, смеешься над нами?» В другой раз Иосифу приснилось, что он смотрит на небо и видит там солнце, луну и 11 звезд. И все они поклонились ему. На этот раз даже отец рассердился, когда Иосиф рассказал ему свой сон. «Что это за глупости тебе снятся?» — воскликнул он. С этого времени братья еще больше возненавидели Иосифа. Однажды сыновья Иакова уже много дней пасли стада вдали от дома. Иаков сказал Иосифу: «Иди, найди своих братьев, отнеси им еду и посмотри, здоровы ли они и все ли у них в порядке». Иосиф отправился в путь. Он шел несколько дней. Братья уже издали увидели его и начали смеяться над ним. «Вон идет великий сновидец», — говорили они. А один из них сказал: «Мне надоели его сны. Да и пришел он, наверное, только для того, чтобы потом дома рассказать отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьем его». Другой брат сказал: «Давайте лучше бросим его в этот высохший колодец». «Хорошая идея», — сказали другие. Они схватили Иосифа, сняли с него его красивый кафтан и бросили Иосифа в колодец. Затем они сели и стали спокойно есть то, что им принес Иосиф. Вдруг они увидели вдалеке караван верблюдов, который медленно приближался к ним. Это были торговцы, которые держали путь в Египет. «Знаете что?» — предложил один из братьев. «Давайте продадим Иосифа этим людям. Они увезут его в Египет, и мы его никогда больше не увидим». И продали братья Иосифа за 20 серебряных монет. Долго смотрели они вслед уходящему каравану. Иосиф, все еще не веривший случившемуся, печально шел следом за караваном. Потом братья изорвали кафтан Иосифа и измазали его кровью ягненка. Красивый разноцветный кафтан, разорванный и окровавленный, выглядел страшно. Когда братья вернулись к отцу, они старались выглядеть печальными. «Посмотри, что мы нашли», — сказали они и показали отцу кафтан. «Не Иосифа ли это одежда?» Увидев кафтан, Иаков закричал: «Иосиф мертв! Дикий зверь растерзал его!» Иаков, потеряв Иосифа, очень страдал. Сыновья же его втайне радовались, что избавились от Иосифа. Но братья не знали, что Бог приготовил для Иосифа важное задание, которое Иосиф должен был выполнить в Египте. Но для этого Иосиф должен был еще многому научиться. Иосиф жил в Египте, но его родиной была земля Ханаанская, где жили его отец Иаков, очень любивший Иосифа, и его 11 братьев. Жизнь Иосифа была очень тяжелой. В Ханаане он был любимцем своего отца. Здесь, в Египте, он был чужим. Люди показывали на его пальцем и говорили: «Посмотрите-ка, сразу видно, что это чужестранец». В Ханаане Иосифа было все, что он желал, потому что его отец был богатым человеком. А в Египте он был продан в рабство одному богатому человеку. Сначала Иосиф был рабом у этого человека, но он так добросовестно исполнял свою работу, что со временем ему стали доверять все более ответственные задания. Так он стал управляющим в доме этого человека. Бог не забыл Иосифа, но он хотел, чтобы Иосиф изменился. Он не хотел, чтобы Иосиф оставался избалованным мальчиком, который невольно ввел своих братьев в грех. Бог хотел, чтобы Иосиф доверял ему, и чтобы он стал человеком, которого бы уважали люди и на которого можно было бы положиться. Однажды Иосиф был брошен в тюрьму за дело, которого не совершал. Но и в тюрьме Бог не оставил его. Тюрьма была страшной, там было темно и сыро. Надсмотрщик тюрьмы видел, что Иосиф усердно работает, и поставил его старшим над другими заключенными. Иосиф подружился с заключенными. Как-то раз двоим из них приснились удивительные сны. Они рассказали их Иосифу. «Бог поможет мне понять, что значат эти сны», — сказал им Иосиф. «Через 3 дня ты будешь освобожден», — сказал Иосиф одному из них. «Прошу тебя, не забудь тогда обо мне и попроси, чтобы меня тоже освободили». Человек этот был виночерпием у фараона и подносил вино к столу фараона. Прошло 3 дня, и виночерпие действительно освободили из тюрьмы, и он снова стал служить фараону. Но прошло 2 года, а Иосиф все еще был в тюрьме. Как-то раз фараону приснился необыкновенный сон, и никто не знал, что этот сон означает. И тут виночерпий вспомнил про Иосифа. «Я знаю человека, который может истолковать тебе твой сон», — сказал он фараону. «Его Бог помогает ему». Фараон приказал привести Иосифа. «Мне приснился страшный сон», — начал фараон. «И мой слуга сказал, что ты можешь истолковать его». «Мой Бог поможет мне», — отвечал Иосиф. Фараон видел во сне, что он стоит на берегу большой реки и видит, как 7 упитанных коров выходят из воды и начинают пастись. Потом он увидел 7 тощих, худых коров, тоже вышедших из воды. Эти худые коровы сожрали 7 упитанных коров, но остались такими же худыми. И тут фараон проснулся. «Если бы я знал, что означает этот сон!» — воскликнул фараон. Иосиф отвечал фараону. «Бог хочет возвестить фараону, что 7 лет подряд будет хороший урожай, и во всей земле египетской будет изобилие. Ты должен все эти годы копить излишки зерна, так как затем наступят 7 неурожайных лет, и люди будут голодать». «Я рад, что Бог возвестил нам об этом», — сказал фараон. «Мы сделаем большие запасы зерна. Для этого нам нужен мудрый человек, который бы возглавил это дело. Я решил поставить тебя на эту должность». Так Иосиф стал 2-м человеком в Египте после фараона. В хорошие урожайные годы он собирал зерно в житнице, а когда наступили тяжелые неурожайные годы, люди приходили к Иосифу и покупали у него хлеб. Даже из других стран приходили люди, чтобы купить хлеба. И в земле Ханаанской, где жили отец и братья Иосифа, тоже наступило тяжелое время. Урожай был плохим, и люди начали голодать. Однажды, когда Иосиф был занят в житницах зерном, он увидел, что в дверь входят его братья. Они не узнали Иосифа и не думали, что этот важный господин, к которому они пришли за хлебом, их родной брат Иосиф. Иосиф не сказал им, что узнал их. Он хотел проверить, остались ли они еще такими же злыми, как раньше. Но когда Иосиф убедился, что его братья раскаялись в том, что продали его, он открылся им, сказав, что он их брат Иосиф. Братья сильно испугались, но Иосиф сказал им: «Не бойтесь, вы же видите, что Бог не оставил меня. Идите домой и привезите моего отца Иакова. Я хочу, чтобы вы все жили со мною в Египте, потому что ожидается еще 5 голодных лет». Иаков все эти годы думал, что Иосифа больше нет в живых. Как он обрадовался, когда вновь увидел своего любимого сына живым и невредимым. Он был счастлив, живя в Египте. Больше всего радовался Иаков тому, что Иосиф стал человеком, которого все уважали и которому люди доверяли. Бог изменил Иосифа и его братьев. Иаков возблагодарил Бога за то, что он не оставил Иосифа в Египте и сохранил его. Ну ладно, на сегодня, наверное, хватит уже читать. В следующий раз продолжим. Я намеренно не задаю вам никаких вопросов. Вы поразмыслите сами о прочитанном. не такие уж вы маленькие, чтобы сами не могли проанализировать свое поведение.
2: А обедать приходите на кухню оба.
1: Да, какая некрасивая история получилась. Давай ногу развяжу. Ты прости меня, Максим, за то, что я тебя так подвел.
0: Я, Юра, больше тебя виноват. Я ведь старший. Сам должен был проанализировать свое поведение. Давай опять попросим у Иисуса прощения.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из его книги «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Но прежде чем приступить к чтению второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Спёрджин обращает внимание, во-первых, на того, кто сделал выбор. Во-вторых, на кажущееся странным избрание. В-третьих, на избранных, и после этого остановимся на причинах, которые стояли в Божьем избрании, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. О, как это странно, как поразительно, как невероятно! Прославим же его за такую чудную благодать! Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Теперь мы обратимся к самим избранным. Павел говорит, кем они являются и кем не являются. Остановимся сначала на втором. Кем же избранные не являются? Апостол пишет, немного из вас мудрых по плоти. Обратите внимание, что здесь не просто сказано «немного мудрых», а «немного мудрых по плоти». Бог избрал по-настоящему мудрых людей, ибо всех своих Он делает мудрыми, а не избрал Он мудрых по плоти. Греки называют таких людей философами. Люди, любящие мудрость, великие ученые, наставники, энциклопедисты, образованные, проницательные, непогрешимые люди. С презрением сверху вниз смотрят на простых неграмотных людей и называют их глупцами, почитают их за прах, который можно попирать ногами. Однако из этих мудрецов немного избранных Богом. Странно, не правда ли? Но если бы первые 12 апостолов были философами или раввинами, то люди сказали бы, неудивительно, что Евангелие обладает такой силой. 12 мудрейших людей Греции были выбраны, чтобы провозглашать его. Но вместо этого Господь находит на берегу моря бедных рыбаков. Более необразованных людей Он и встретить не мог. И зовет их за собой. Рыбаки становятся апостолами. Они распространяют Евангелие, и слава почивает не на апостолах, а на Евангелии. Мудрость Божия прошла мимо мудрых людей. Заметьте дальше, апостол Павел пишет «немного сильных». Мудрые, казалось бы, могли проложить себе путь на небо своим умом. Но мы как бы видим их беспомощно пытающимися нащупать щеколду на вратах, открывающих путь в небо. В то же время неграмотные, простые люди уже прошли эти врата. Слепая мудрость спотыкается во тьме и, подобно волхвам, тщетно ищет младенца в Иерусалиме, в то время как бедные пастухи сразу же идут в Вифлеем и находят Христа. Вот еще одна группа великих людей. Сильные люди, бесстрашные победители, монархи, их императорские величества, завоеватели, Александры, Наполеоны. Не они ли избраны? Ведь если царь становится христианином, он может других мечом заставить принять Христа. Почему бы не избрать его? «Нет, — говорит Павел, — немного сильных. И вы легко можете догадаться, в чем причина. Если бы были избранные сильные, то люди бы сказали, «Понятно, почему христианство получило такое распространение. Острие меча является сильным аргументом в пользу Христа, и могущество монарха сокрушает не только сердце человека». Мы понимаем, чем объясняется успех мусульманства в первые 3 века его истории. Такие люди, как Али и Халиф, были готовы уничтожать целые народы. Они неслись на конях, размахивая мечом у себя над головами, бесстрашно бросаясь в бой. И только тогда, когда они столкнулись с такими людьми, как наш Ричард Львиное Сердце, немного поостыли. Когда меч встретился с мечом, тогда тот, кто первый взял его в руки, погибает. Христос не стал избирать воинов. Один из его учеников вытащил было меч, но опыт оказался неудачным, поскольку он смог поранить лишь ухо раба. Да и то Христос исцелил прикосновением. После этого случая Петр в сражение уже не вступал. Чтобы успех Господних завоевателей не зависел от сильных людей, Бог не избирает их. После этого Павел говорит «немного благородных», имея в виду людей со знаменитой родословной, в генеалогическом дереве которых есть князья и цари, в чьих жилах течет голубая кровь. «Немного благородных», ибо о благородных сказали бы, что это они сделали Евангелие престижным. Стоит ли удивляться, что Евангелие так распространилось? Ведь граф такой-то и герцог такой-то христиане. Но вы видите, что таких людей в первые годы в церкви было очень мало. Святые, собиравшиеся в катакомбах, были бедными и простыми людьми. И очень примечателен тот факт, что среди всех надписей, найденных в римских катакомбах, которые были сделаны первыми христианами, едва ли отыщется одна, в которой не было бы орфографических ошибок. И это является весомым доказательством того, что они были сделаны бедными, малограмотными людьми, которые в то время были защитниками веры и подлинными хранителями благодати Божьей. Итак, мы поговорили о том, кем избранные, как правило, не являются. Немного мудрых, немного сильных, немного благородных. А теперь посмотрим, кем являются избранные. И я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на слова, подобранные апостолом. Он не говорит, что Бог избрал невежественных людей. Нет, он говорит иначе. Бог избрал немудрые, словно избранные Господом по своей природе не заслуживали именоваться людьми, а больше походили на бездушные предметы. Мир относился к ним с таким презрением, что о них не говорили «кто эти люди», а просто «что это такое?». В Евангелиях Христос несколько раз назван «сей», то есть «этот». Сего же не знаем, откуда он. Противники даже не желали называть его человеком. Они как бы говорили, этого же, назовите его животным или вещью, не знаем его. Бог избрал людей, которых мир считает необразованными, невежественными, тупыми болванами, которых можно водить за нос и заставить верить во что угодно. Но Бог избрал немудрое, которое является самим воплощением глупости. Далее Бог избрал также немощное мира. «А кто, — говорил кесарь в тронном зале, если он вообще удостаивал этот предмет своим вниманием, — этот царь Иисус? Жалкий бродяга? Повешенный на кресте? Кто это там проповедует его? Бедные рыбаки? которые и таланта золота не наскребут во всех своих кошельках вместе взятых? Что это за Павел, который так яростно отстаивает Христа? Ремесленник? Он изготавливает палатки. А кто его последователи? Несколько ничтожных женщин, которые случайно встретились ему на берегу реки? Павел — философ? Да о чем вы говорите? Его осмеяли на Марсовом холме. В Ареопаге афиняне назвали его суесловом. Несомненно, кесарь считал их ничтожными людьми, не заслуживающими его внимания. Но Бог избрал немощное мира. Обратите внимание на то, что Павел еще раз называет избранных «незнатное мира». Это означает, что у них не было знатных в роду. Их отец никто, и их мать ничто. Таковы были древние апостолы. Они были незнатными в этом мире, но все же Бог избрал их. И словно этого еще недостаточно, Павел добавляет, что Бог избрал уничиженное. Над избранными издевались, их гнали, за ними охотились, иногда, не воспринимая всерьез, относились к ним с полнейшим равнодушием. Да стоит ли обращать на них внимание, ничтожные глупцы? Не трогайте их, оставьте их в покое. Но Бог избрал именно их. Нули и ничтожество. «О да, — говорит человек мира, — я слышал, что есть такая группка фанатиков». «Да? А я даже не слышал о них, — говорит другой. Я никогда не имел ничего общего с такими низкосортными людишками. Есть ли у них епископ или непогрешимый папа? — спросит кто-то. Нет, сэр, таких благородных людей среди них нет. Все они незнатные невежды, поэтому мир отвергает их. Но, говорит Бог, я избрал их. Именно таких людей избирает Бог. И заметьте, что ситуация не изменилась со времен апостола Павла до наших дней, ибо Библия не меняется с течением времени. И в 1864 году, как и в 64-м году, Бог по-прежнему избирает немощное и незнатное так, как делал всегда. Бог еще покажет миру, что те, над кем смеются, кого называют фанатиками, сумасшедшими и преступниками, являются его избранными, которые еще станут во главе целой армии избранных и одержат для Бога победу в последний день. И мы не стыдимся хвалиться тем, что Бог избирает немощные и уничиженные. И мы становимся рядом с презренным народом Божьим в надежде стать причастниками Его избирающей благодати. В заключение обратимся к причинам, по которым Бог избрал именно этих людей. Павел указывает нам на две причины – непосредственную и главную. Первая непосредственная причина содержится в следующих словах. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Итак, непосредственная причина такого, казалось бы, странного избрания заключается в том, чтобы посрамить мудрых. Когда мудрый посрамляет мудрого, это одно. Мудрому также несложно посрамить глупого. Но когда глупый одерживает верх над мудрым, вот это истинно перст Божий. Вы помните, что происходило с первыми апостолами? Философ послушал апостола Павла и сказал: «В этом нет ничего интересного. Просто глупость какая-то. Басни от начала и до конца. Нам не стоит тратить силы, чтобы отвечать на это». Прошли годы. Этот философ посидел, а христианская ересь не только не умерла, но подобная эпидемия распространилась довольно широко. Обратилась его дочь, Даже его жена тайком по вечерам стала уходить на собрания христиан. Философ теряется в догадках, что происходит. «Я, — говорит он, — уже ясно доказал, что христианство — глупость, но люди принимают его. Я опроверг все их доводы, не так ли? Я не только опроверг их доводы, но я изложил свои аргументы с такой силой и убедительностью, что, мне казалось, от христианства ничего не останется. Но оно уже в моем доме». Иногда этот философ со слезами на глазах бормочет: «Я чувствую сердцем, что оно победило и посрамило меня. Я придумывал силлогизм за силлогизмом. Я победил жалкого Павла, но Павел победил меня. То, что я почитал за глупость, посрамило мою мудрость». Через несколько столетий после смерти Христа христианская вера распространилась по всему цивилизованному миру, в то время как язычество, в поддержку которого выступали все философы Запада и Востока, пришло в упадок и стало предметом насмешек. «Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильных». «О! — воскликнул Кесарь, — мы искореним христианство, а вместе с ним уничтожим тех, кто его отстаивает». Разные правители убивали учеников Иисуса одного за другим, но чем больше они их преследовали, тем больше их становилось. Проконсулам были отданы приказы уничтожать христиан, но чем больше они гнали их, тем больше их было, пока, наконец, люди сами не стали приходить к гонителям с просьбой умереть за Христа. Власть имущие придумывали изощренные пытки, привязывали верующих к диким лошадям, укладывали их на раскаленные решетки, с живых сдирали кожу, распиливали на части заживо, сажали на колья, обмазывая дегтем, превращали в факелы для освещения садов Нерона. Их гноили в подземельях, использовали для зрелищ в амфитеатрах. Медведи душили их до смерти, львы разрывали на куски, дикие быки поднимали их на рога, но христианство распространялось. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощным христианам. Все мечи легионов, которые разбили армии всех народов, покорили непобедимых галлов и свирепых бритов, не смогли противостать немощи христианства, ибо немощь Божия сильнее могущества человеческого. Если бы Бог избрал сильных людей, они бы сказали: «Бог обязан успехом нам». Если бы Он избрал мудрых, они бы заявили: «Все дело в нашей мудрости». Но когда Бог избирает немудрых и немощных, что ты, философ, можешь сказать? Не посмеялся ли Бог над тобой? Где вы, копье и меч? Где вы, сильные? Божья немощь сокрушила вас. Павел также пишет, что Бог избрал незначащее, чтобы упразднить значащее. Упразднить — это еще больше, чем посрамить. Значащее. Что было значащим во дни апостола? Юпитер восседал на превознесенном престоле, держа в руках гром. Сатурн почитался отцом богов. Венера награждала своих приверженцев похотливыми удовольствиями. Прекрасная Диана трубила в рог. Но вот появился Павел и говорит, что нет Бога, кроме единого Бога и Иисуса Христа, посланного им. Он говорит о незначащем. Христианская ересь находилась в таком презрении, что если бы в то время был составлен каталог религий разных стран, христианство в него не попало бы. Но где сейчас Юпитер? Где Сатурн? Где Венера и Диана? Их имена существуют только в толстых словарях. Кто сейчас поклоняется Церере во время жатвы? Кто возносит молитву к Нептуну во время шторма? Они все исчезли. незначащее уничтожило значащее. Давайте задумаемся над тем, что истина со времен Павла не изменилась. 1864 год увидит повторение древних чудес. Значащее будет упразднено незначащим. Вспомните времена Виклифа. Тогда значащим были деревянные кресты в церквях. Все жители Британии поклонялись святому Винифреду и святому Томасу Кентерберийскому. Вот лорд-архиепископ проходит по улице, и ему поклоняются. Папе Римскому поклоняются тысячи, Деве Марии поклоняются все поголовно. И что я вижу? Одинокий монах в Лютерворте начинает проповедовать против нищенствующих монахов-попрошаек. И проповедуя против них, он неожиданно для себя открывает истину и начинает провозглашать Христа как единственный путь спасения, утверждая, что всякий верующий в Него спасется. Поначалу старания этого человека выглядели несколько смешно, что его даже не преследовали. Правда, ему пришлось держать ответ перед его высокопревосвященством, но ему на помощь пришел мужественный человек Джон Гонтский, который замолвил за него словечко, и хотя Виклиф был осужден, ему было позволено вернуться в свой приход в Лютерворте. Значащее. Не было даже необходимости проливать его кровь, оно должно было умереть само собой. Но умерло ли оно? Где ваши святые кресты сегодня? Где святой Томас Кентерберийский? Где святой Агнец и святой Винифет? Спросите пузеитов, ибо только они еще помнят о них. Они общаются с кротами и летучими мышами, поэтому знают, куда были брошены идолы. Они пытаются вернуть к жизни суеверия прошлого, но по благодати Божьей так просто у них этого не получится». Современная система английских суеверий с ее учением о животворящей крещенской воде, конфирмацией и передачей благодати через хлеб и вино упразднится под действием незначащего. Истина, открытая в Иисусе, вера в то, что нет священников, стоящих выше обычных христиан, в то, что все верующие священники Богу – чистая истина, простая истина о том, что вода не обязывает Святого Духа возрождать человека, что внешние формы и обряды не обладают силой сами по себе без веры тех, кто принимает в них участие, все это упразднит при содействии Святого Духа то, что является значащим. Мы полагаемся на силу Бога. Бог хочет посрамить мудрое и сильное, но его конечная цель заключается в другом, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я обращаю ваше внимание на эту последнюю мысль, и мы будем заканчивать. Павел не говорит, чтобы никакой человек. Нет, он не намерен льстить кому бы то ни было, поэтому говорит «никакая плоть». Что за слово? Что за слово, я повторяю? Солон и Сократ — мудрые люди. Бог показывает на них пальцем и говорит «плоть». Плоть? Плоть продается на мясных рынках, не правда ли? Ее рвут зубами собаки и поедают черви. Плоть и не более того. Вот стоит кесарь в царственной пурпурной мантии. Он стоит гордо и уверенно. Могущественный император и воины притории обнажают мечи и кричат «Великий император! Да здравствует великий император!» «Плоть!» — говорит Бог и повторяет «плоть!» Вот воины чеканят шаг. Сотни в одном ряду — могучие легионы Рима. Кто может стать на их пути? Плоть, говорит о них Писание, плоть. Вот люди, чьи отцы происходят из королевской семьи, Они могут проследить длинную вереницу своих благородных предков. Плоть, говорит Бог, плоть и ничего больше. Пища собак и червей. Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вы видите, что Бог ставит на каждом из нас печать того, что вы всего-навсего плоть. И Он избирает немощнейшую плоть, самую немудрую, самую бедную плоть, чтобы всякая другая плоть могла узреть презрение Бога к ней и Его волю, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним. Вы отвергаете это учение. Вы говорите, что слышать не можете об избрании. Мне кажется, вы хотите немного похвалиться перед Богом. Бог смотрит на вещи не так, как вы, поэтому вам необходимы новое сердце и правый дух. Но может быть наоборот. Сегодня кто-то скажет: «Мне нечем хвалиться. Я не буду хвалиться пред тобою, но я повергну себя в прах и скажу: поступай со мной так, как тебе угодно». Грешник, ощущаешь ли ты, что ты плоть, всего-навсего греховная плоть? Настолько ли ты смирился пред Богом, что чувствуешь, что как бы Он ни поступил с тобой, Он будет прав?

0: можете обратиться, и вы должны будете славить Господа за это вечно. И пусть благословит вас Бог, чье имя я стремился сегодня возвеличить моими немощными словами. Во имя Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Странный выбор Бога» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». На текст из первого послания к Коринфянам, 1 глава, стихи с 26 по 29. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. До свидания, до следующей встречи».

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».
0: Здравствуйте. Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером...

0: После того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
1: О, ты где это достал?
2: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
1: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
2: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
1: Да ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон, что с тобой?
3: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
3: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эйлисон.
3: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
3: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эйлисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
3: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
3: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эйлисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо. Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
4: Эй, Эйлисон, привет!
3: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
4: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
3: Тебя? За что?
4: Так. Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
3: Если ты бросишь школу, то я тоже.
4: Слушай, Эйлисон, у меня идея.
0: Давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
3: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
0: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
3: Я согласна.
0: Ну и замечательно.
4: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
3: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
4: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
3: Мы же снова дойдем до ручки.
4: Но наркотики стоят кучу денег, Эллисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
3: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
4: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
3: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
4: Ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Эллисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
5: Терри. А почему вы не распишетесь, а?
0: Ну, мы ждали, пока Эллисон не исполнится 18.
5: Угу.
0: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
5: А когда ей исполнится 18 лет?
0: Ну, в общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад.
5: А.
0: Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
5: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык. Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуан. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
3: Классные у нас соседи, правда?
4: Да, даже слишком.
3: Терри!
4: А что? Ты что думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
3: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
4: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
3: Что ты хочешь этим сказать?
4: А то. Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
3: А если нас поймают?
4: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
3: Я?
4: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
0: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, А потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
6: Послушайте! Вы послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
7: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
8: Мурашки по телу!
9: Ты думаешь, что все это правда?
6: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинация от наркотиков?
10: Точно, точно!
6: Ой, послушайте, послушайте еще стих! И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, то, наверное, был дым от марихуаны!
10: Это точно! И когда это должно случиться, а?
9: В конце света!
10: А что будет, конец света?
11: Да, когда Иисус вернется на землю.
9: О! Я вспомнил! Точно! Точно! Будет второе пришествие Христа! Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
10: Да брось ты.
9: Я до 6 лет ходил в церковь, что? О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал, то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся. Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом. Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
7: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
9: А что такое печать Божья?
10: Не знаю, не мешай читать.
9: Нет, ну... Мне интересно, что это все-таки такое, а?
0: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
3: Что ты читаешь, Терри?
0: Библию.
3: Да?
0: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
3: Угу.
0: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
3: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: А я...
3: Что ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
12: Алло!
13: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
12: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
13: Простите, я не понял.
12: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
13: Как вас зовут, я понимаю.
12: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
13: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
0: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
8: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
0: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. «Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы Ты стал моим Господом и Спасителем».
8: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал: Бог спас меня.
0: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну, вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
8: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на седьмом небе от счастья, как будто мне очистили душу.
0: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
8: Так это и есть печать Божья?
0: Да, Терри, да. Отныне Он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
8: Спасибо вам, пастор.
0: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно Он умер ради твоего спасения.
8: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
14: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
8: «Элисон, я сегодня получил спасение».
14: «Что?»
8: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее.
3: Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?
8: Ну, как ты не понимаешь, Эллисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем.
3: Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны.
8: Нет, Эллисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Эллисон, и я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Эллисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Эллисон, поверь мне.
3: Я верю тебе, Терри.
8: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором.
3: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником.
8: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Эллисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим, и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
5: Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
8: да,
5: и нажал на курок?
8: Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?
5: Да, помню.
8: Вот. А я в нем ночевал некоторое время.
5: Ну?
8: Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку.
5: Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?
8: Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил.
5: Да, он мог застрелить тебя, Терри.
8: Так вот, я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
5: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
8: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
5: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
8: Папа, тебе тоже нужно спастись.
5: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
8: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
5: Успокойся, Терри, со мной все в порядке.
8: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
5: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
8: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе. Начал служение в тюрьмах. А на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эйлисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
15: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни, и поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Царств. Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается Его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. Вот имена храбрых у Давида. Избосев, ахаманитянин, главный из трех, он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу. И народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аги, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаима. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кецвиила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского, он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Асаил, брат Иоава, в числе 30, Елханан, сын Дадо, из Вифлеема, Шамма, харадитянин, Елика, харадитянин, Херец, палтитянин, Ира, сын Икеша, фикаитянин, Евиезер, анафафянин, Мебуннай, хушатянин, Цалман, ахахитянин, Магарай, нетофафянин, Хилев, сын Бааны, нетофафянин, Итай, сын Рибая, из Гивы, сынов Вениаминовых, Ванея, пирофанянин, Иддай, из Нахле Гааша, Ави Албон, арбатитянин, Азмавет, бархюмитянин, Елиягба, шаалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан, Шама, гараритянин, Ахиам, сын Шарара, араритянин, Елифилет, сын Ахазбая, сына Магахати, Елиам, сын Ахитофела, еланянин, Хицрай, кармелитянин, Паарай, арбитянин, Игал, сын Нафана, из Цобы, Бани, гадитянин, Целек, аманитянин, Нахарай, беротянин, оруженосец Иава, сына Саруи, Ира, итритянин, Гареб, итритянин, Урия, хитиянин, всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру. И пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хадши, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И и подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян – 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку-прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему, и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.

Третья книга царств. Глава первая. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, цунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец, и волов, и тельцов у камня Захалет, что у источника Рагель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Вирсаве и матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Вирсавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, сунамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Вирсавия и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей, Господом Богом твоим. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иоава, Соломона же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты: Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников
и священника Авиафара, и вот они едят и пьют у него, и говорят, да живет царь Адония, а меня, раба твоего и священника Садока, и Ванею сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки!» И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею сына Иодаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона сына моего на мула моего и сведите его к Гиону. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон. Потом приводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и сказал: «Аминь! Да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хилифеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть, а Иоав услышал звук трубы, сказал: «Отчего это шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем». И послал царь с ним Садока священника, и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе. И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола.
и поклонился царь на ложе своем. И сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своею дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его и определение его и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилева. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего. Вот еще у тебя семей.

Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифи, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном. Не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адоне. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку, Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку, для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруин, друг». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адонии такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он. Ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его, за то, что он убил двух мужей невинных, и лучших его поразил мечом, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника

начальника Израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника Иудейского, да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа. И пошел в Анея сын Иадаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон в Анею сына Иадаева вместо его над войском. А Садока священника поставил царь вместо Авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего и отправился в Геф, к Анхусу, искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря, зная, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь в Анее сыну Иадаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Глава 3. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего,
который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, что ты не просил, я даю тебе. И богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить.

0: И программа «Вечная истина». Истина, основанная на Библии. Присоединяйтесь к нам. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». На нашем сегодняшнем занятии мы коснемся вопроса взаимопонимания. Итак, взаимопонимание. Насколько важным взаимопонимание является в браке? Я думаю, что трудно переоценить важность взаимопонимания между двумя людьми, которые Господом соединены на всю жизнь и которые хотят испытать то, что Господь планировал для тех, кто состоит в святом браке. Когда мы затрагиваем тему взаимопонимания, особенно обсудив тему общения и любви, мы отмечаем, что взаимопонимание и другие взаимосвязи, которые переплетаются между собой, являются отличием между наличием отношений и просто договором о совместном проживании. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, говоря эти слова. В качестве объяснения я хотел бы предложить вам пример из жизни одного служителя Божьего. «Во время моего служения, — говорил он, — на протяжении многих лет я проводил очень много времени с мужчинами. На протяжении 20 лет мы встречались в мужской компании за завтраком раз, а иногда и два раза в неделю. Таким образом, за этот период я проповедовал Евангелие очень многим мужчинам, и очень часто мы затрагивали вопросы, связанные с браком. Я говорил им: подумайте обо всем том, что ваша жена сделала для вас. Если бы вы были очень богаты, например, мультимиллионером, вы могли бы купить все, что она когда-либо делала для вас. Вы могли бы оплатить работу, связанную с домашним хозяйством, приготовлением пищи и так далее. Вы могли бы даже купить суррогатную мать и нанять кого-то, кто родил бы вам ребенка. Затем вы могли бы нанять гувернантку, которая воспитывала бы этого ребенка. И, безусловно, вы могли бы купить интимные отношения. Но единственная вещь, которую никогда невозможно купить, это взаимоотношения. Некоторые люди, правда, не соглашаются с этим. Они говорят, что могут купить и взаимоотношения. Если бы вы были безмерно богаты, вы могли бы купить все у вашей жены, кроме взаимоотношений. Будучи людьми духовными и рассматривая вопрос семьи и брака с духовной точки зрения, мы придерживаемся того мнения, что Господь предусматривал наличие взаимоотношений в браке. Но над взаимоотношениями необходимо работать. А взаимопонимание достигается тогда, когда взаимоотношения, в свою очередь, достигают высокого уровня. Общение является инструментом поддержания взаимоотношений. И если вы обладаете инструментом общения, тогда вы можете развивать ваши взаимоотношения. Если же вы не способны общаться, тогда вы не способны работать над вашими взаимоотношениями. Совместимость является доказательством взаимоотношений. Сюда входит духовная совместимость, физическая совместимость, а также другие сферы совместимости. Любовь же является движущей силой взаимоотношений и взаимопонимания. Любовь является тем, на чем основываются отношения. Но мы утверждаем, что взаимопонимание является результатом развития взаимоотношений. Имеется в виду, если вы понимаете друг друга, тогда вы можете расти в ваших взаимоотношениях. Но, обсуждая сейчас степень важности взаимопонимания, мы могли бы осветить негативные стороны этой проблемы. Представим себе ситуацию, когда взаимопонимание в семье отсутствует, когда люди имеют отношения, о которых лучше было бы сказать, что это договор о совместном проживании. Они не работают над развитием своих взаимоотношений и не понимают друг друга. Эти люди не растут в своих отношениях друг с другом. Между ними просто есть определенное соглашение. Существуют определенные обязанности, которые должна выполнять жена, и определенные обязанности для мужа. Но это просто предусмотрено соглашением. Эти люди не стараются общаться друг с другом. Они не стараются достигнуть совместимости друг с другом и не просят Господа послать им такую любовь, чтобы они любили друг друга безусловной и сверхъестественной любовью Иисуса Христа. Эти люди не прикладывают никаких усилий, чтобы научиться понимать друг друга. Задумайтесь над этой проблемой, которая является очень актуальной в нашей культуре. Было время, когда этот вопрос не был таким острым. Причиной того, что в наши дни уровень разводов настолько велик, является наша культура. Я считаю, что ситуация в наши дни является формулой катастрофы, и мы приближаемся к этой катастрофе. Во многих семьях ситуация обстоит так. Муж уходит рано утром на работу. Жена остается дома и присматривает за детьми. Муж хорошо выглядит, он привлекательно одет и работает. Он безупречен. На работе он бок о бок работает с женщинами, которые безукоризненно выглядят. Эти женщины также красиво одеты, они пользуются хорошими духами, и иногда мужчины на работе общаются со своими секретаршами намного больше, чем они разговаривают со своими женами. Эта ситуация является примером, который очень широко распространен в нашей культуре в настоящее время. Эти мужчины знают людей, с которыми они работают, включая женщин, с которыми они работают, намного лучше, чем собственных жен. Это объясняется тем, что они с ними чаще общаются и проводят больше времени вместе на работе. Очень часто между секретарем и начальником возникают близкие отношения. Тогда этот мужчина бросает свою семью, и все начинается снова. Часто имеет место ситуация, когда и жена, и муж рано уходят на работу. Они слишком заняты, чтобы работать над своими взаимоотношениями. Они совершенно не понимают друг друга и не стараются это делать. И тогда, рано или поздно, они встретят другого человека, с которым найдут общий язык, и это станет причиной их разрыва. Это является формулой катастрофы. Дело в том, что все люди хотят, чтобы их понимали. На протяжении последних лет я познакомился со многими мужчинами, которые рассказывали мне много фактов из своей личной жизни. Мы были хорошими друзьями и всегда были искренними друг с другом. Таким образом, я узнал много вещей, о которых я не имел ни малейшего понятия. Я знал мужчину, который после долгих-долгих лет грешного образа жизни пришел к Богу. На протяжении 3 лет я встречался с ним 3 раза в неделю, чтобы дисциплинировать его. Он славился таким беспутным образом жизни, что мы даже не говорили о том, чтобы он стал членом церкви или о чем-то подобном. Его жена считала, что это просто глупо встречаться со мной. Я же предложил ему не думать о членстве в церкви или о занятиях в воскресной школе. Я просто попросил его встречаться со мной. На протяжении 3 лет мы встречались, и я помогал ему в изучении Святого Писания. Когда я познакомился с ним лучше, я кое-что узнал о нем. Он славился плохой репутацией. Люди говорили, что он переспал с очень многими чужими женами. Он сам однажды рассказал мне об этом. Он был очень привлекательным мужчиной, и он сказал, что очень часто женщины сами начинали флиртовать с ним. Однажды этот мужчина заметил: «Ты знаешь, многие женщины, с которыми я спал и с которыми у меня были романы, искали не секса. Они просто хотели с кем-то поговорить, потому что их мужья не уделяли им никакого внимания. Они просто хотели пообщаться с кем-нибудь. Их мужья не общались с ними, поэтому они приходили ко мне. Причиной был вовсе не секс. Это было первоначальной причиной, которая нас сводила. То, в чем они действительно нуждались, был разговор». Конечно же, вы слышали о подобных ситуациях в другой интерпретации. Мужчина, которого не понимает жена, говорит: «Она меня не понимает, мы совсем не общаемся друг с другом. Кажется, что между этими людьми отсутствует какое-либо понимание». Но они даже ничего не предпринимают, чтобы научиться понимать друг друга. Часто мужчины, которые имеют роман на стороне, говорят: «Она понимает меня». Женщина в данной ситуации скажет: «Он разговаривает со мной. Все время, когда мы вместе, он разговаривает со мной». Таким образом, мы видим, что очень опасным для брака является ситуация, когда вы не растете во взаимоотношениях друг с другом, когда вы не стараетесь сделать все возможное, чтобы понимать друг друга. Для того, чтобы лучше понимать друг друга, вы должны осознать одну вещь, которая является настолько простой, что может даже не нуждается в объяснении. Я имею в виду факт различия 2 противоположных полов. Эти различия являются биологическими, физическими, интеллектуальными, эмоциональными и духовными. Кто-то сказал, что женщины даже Богу служат по-другому. Пример подобной ситуации был продемонстрирован мне 4 года назад. Если мне когда-нибудь придется писать книгу, я заглавлю ее: «Вещи, о которых я узнал от других людей», потому что я действительно узнал очень многое от других людей. Однажды я встретил женщину, она была женой доктора. Она была очень приятной женщиной, она была верующей, очень активно принимающей участие в работе церкви. Эта женщина вела молитвенные группы, а также активно принимала участие в других служениях. Я общался с ней в ходе участия в работе церкви. Ее муж был хирургом, очень хорошим хирургом. Однажды она поделилась со мной, что она была очень обеспокоена тем, что ее муж не был верующим. На что я ответил: «Мы можем молиться за него». И я прочитал ей стих из Писания о том, что и как она может делать, потому что только Господь может сделать его верующим. 3 месяца позднее я встретил женщину, у которой был больной желчный пузырь и очень слабое сердце. Этой женщине необходимо было сделать операцию на желчном пузыре, но это было очень рискованно из-за ее больного сердца. Но с другой стороны, состояние ее желчного пузыря могло еще более ухудшиться, и тогда пришлось бы делать операцию еще при менее благоприятных условиях. Таким образом, это была очень трудная ситуация. В больнице я находился с ее мужем. Он был слесарем. После того, как мы оставались у ее кровати на протяжении некоторого времени, доктор попросил меня поговорить с ним наедине. Он позвал меня выйти из комнаты и сказал: «Каковы ваши планы относительно сегодняшнего утра?» Я ответил, что был свободен этим утром. Он тогда продолжил: «Я считаю необходимым удалить желчный пузырь у этой женщины, хотя это и рискованно. На первом этаже в больнице расположена небольшая часовня. Не согласились бы вы пойти туда и молиться, пока я не пришлю к вам медсестру и скажу, что операция закончилась?» «Конечно», — ответил я, — «я буду рад это сделать. Я и так собирался провести все утро с мужем этой женщины, если бы ее оперировали». Таким образом, я молился все утро за эту женщину, и я действительно чувствовал, что Господь каким-то образом действует в этой ситуации. 15 минутами спустя пришла медсестра и сказала, что доктор попросил передать, что уже все хорошо, что самое худшее уже позади. Когда после операции доктор направился к мужу этой женщины, чтобы поговорить с ним, прежде чем поговорить с ним, он подбежал ко мне, пожал руку и сказал: «Спасибо большое за ваши молитвы, большое вам спасибо, это просто чудо, что мы справились со всем этим. Разве может этот мужчина быть неверующим? Его жена говорила, что он неверующий. Поэтому, когда я с ней снова встретился, я сказал, что она ошибается насчет своего мужа. Я был уверен, что ее муж был верующим человеком. Я рассказал ей о его поступке, после чего она прослезилась. Таким образом, мы видим, что он был верующим, но он выражал свои чувства по-другому. И потому что выражение его веры проявлялось иначе, чем это происходит у женщин, жена пришла к выводу, что он не верил в Господа». Сейчас, в ходе продолжения обсуждения темы взаимопонимания между супругами, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы не должны упускать из внимания разницу между противоположным полом и верить, что эта разница действительно существует. Наша разница была запланирована, и дело в том, что именно эта разница и привлекает нас друг к другу. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Я считаю, что женщин привлекает в мужчине именно его мужество. В свою очередь, мужчину привлекает в женщине ее женственность. Поэтому никогда нельзя отрицать эту разницу, она будет существовать всегда. По этой причине горько слышать, когда женщинам говорят, что для того, чтобы доказать свою значимость, они должны копировать поведение мужчин и брать их функции на себя. Это не является тем, что придает женщине значимость. Я считаю, что женщине придает значимость вещи, противоположные этим. Роль и функция женщины делает ее важной в глазах мужчины. И, конечно, такие же слова можно сказать и о мужчине. Дорогой радиослушатель! Сегодня мы говорили о важной составляющей брака, о взаимопонимании. Я думаю, это трагедия, когда два человека живут под одной крышей и не понимают друг друга, не хотят понять. К сожалению, многих людей сейчас связывают в браке не родство душ, не духовное единство, а просто отметка в паспорте, общее место жительства и все тому подобное. Почему так происходит? Почему мы, видя проблему, не решаем ее и даже не пытаемся попробовать? А если мы и предпринимаем попытки, они терпят крах? Мы делаем шаг в сторону супруга, но ничего не получается. Мы злимся, разочаровываемся, закрываемся в себе и еще дальше удаляемся друг от друга. Почему так? Я думаю, ответ каждой семьи будет индивидуальным. Но есть то, что будет универсальным для каждой семьи. Очень часто, почти всегда, та личность, о которой человек заботится более всего, это он сам. Мы ждем внимания к себе, но не отдаем его сами. Мы хотим понимания, но не пытаемся понять других. Мы ждем уважения, не проявляя его. И даже, когда мы начинаем проявлять внимание, заботу, то только с одной целью – скорее получить что-то в ответ. В этом вся проблема. Перестаньте думать о себе, о своем благе. Не думайте, счастлив ли я, а спросите, счастлив ли мой супруг или супруга. Думайте о благе другого, и вы увидите, как все изменится. Не верите? Это принципы Христа, который сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Поэтому попробуйте, сделайте так, и вы увидите чудо Божье в своей жизни.
0: Близок Господь ко всем призывающим Его. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки веков. Это истина, и она вечна. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда в семье смиренные члены, и все поют Творцу псалом, и радость оглашает стены, семье Христовой это дом. Когда отец трудолюбивый всегда заботится о том, чтоб были все в семье счастливы, семье Христовой это дом. Когда о детях мать печется, и каждый день перед Творцом ее о них молитва льется, семье Христовой это дом. Когда Отец Господне Слово в семье читает день за днем с рассказом о любви Христовой, семье Христовой это дом. Когда родители примеры дают и жизнью, и трудом, что дети шли тропою веры, семье Христовой это дом. Когда в семье послушны дети, довольны матерью, отцом, живут с Христом в Его завете, семье Христовой это дом. Когда далекий посетитель находит радушный прием, входя в безвестную обитель, семье Христовой это дом.

Я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути, как эти руки могли успокоить с лаской привычной к труду. Они пред глазами всюду предо мною, всюду, куда ни пойду. Сколько они меня согревали холодно-зимней порой, сколько облегчений давали жизни суровой земной. И разве была бы работа такая, какой бы ни сделали вы? На вас моя тяжесть ложилась земная, ее без ропота в мире несли. И в мире, я думаю, нет ничего, что было бы вам не под силу. Я знаю, как мало стиха одного, чтоб всю благодарность вам вылить. Мама, я буду всегда вспоминать нежные руки твои, как эти руки умели ласкать в трудном тернистом пути.

Слышу, что ты загрустила, милая мама моя, снова тюрьма посетила наши родные края. Молодость жизни, скитанья, тюрьмы и ссылки с отцом, но и при всех испытаниях ты не рассталась с Христом. Трудная жизнь не задача, много в ней бурь и потерь, снова несешь передачу, только уж сыну теперь. Не унывай, дорогая, веруй в победу Христа, тысячелетие сияет, подвиг бессмертный Христа.

По ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей, одиноко в комнате жила. Письма были только очень редки, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Дети, вам ко мне собраться хоть бы раз». Ваша мать согнулась, посидела, что поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у тихого стола. К этому столу всегда спешили, к празднику обедали за ним, а потом уехали, уплыли, улетели, вот и собери. Заболела мать, и той же ночью телефон не уставал кричать: «Дети, срочно, дети, очень срочно, прилетайте, заболела мать». Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко, у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Почему же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграмма привела вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.

Я вижу вас снова, любимая мама, я вижу слезинки на милом лице, и доброе сердце, и нежные руки, и ласковый взор, обращенный ко мне. Через бури, невзгоды вы нас воспитали, лелеяли, кутали в ласки свои, свой скудный паёк вы детишкам давали, а сами питались травой от земли. По тяжести силы свои вы теряли, вы плакали, пряча свой лик от детей. Вы много страдали, а мы вырастали, под маминым солнцем крепились сильней. Вы нас обнимали, улыбки даруя, учили любить и бояться греха, врагам не платить, их же мерою меря, прощать, забывая обиды врага. О, милая мама, я вам благодарна, ваш голос звучит и сейчас для меня, и в сердце моем вы навеки остались, мое утешение и ласка моя.

Прекрасно и нежно звучит слово «мама», знакомое с детских беспомощных слов. Слова эти нежные: «мамочка, мама», дороже мне самых торжественных слов. Кто, как не мама, обиды все сносит, кто первой молитвы диктует слова, кто Бога о детях в слезах всегда просит, чья рана сидеет всегда голова, кто нас согревает дыханием теплым, кто с нами болеет, когда мы больны, кто нам помогает на жизненных тропах, когда мы печальны, разбиты, грустны. Ведь только прекрасные мамины руки нас могут теплом материнским согреть. Они облегчают нам скорби и муки, они помогают нам дальше терпеть. В сердцах материнских, горячих, прекрасных, огонь полыхает небесный святой, а мы обижаем их часто напрасно и даже прощения не просим порой. О да, мы к ним часто бываем жестоки, к беспечным и нежным своим матерям. Они же прощают все наши пороки, они же ведут нас к сионским горам.

Мама плакала, хлопнув дверью, ты ушел с оскорбленным видом, не желая любить и верить, ее слез не желая видеть. Мама помнит ручонки детские, что тянулись к ней с лаской и просьбой, а сегодня упреки дерзкие ты в лицо ей жестоко бросил. Зачеркнул обещания прежние, гаснут добрых желаний искры, а душа, беззащитно нежная, черствой коркой покрылась быстро. Плачет мама и тихо молится, одного ее сердце хочет, чтобы истина яркой молнией озарила твой путь полночный. Ты с молитвами храбро борешься, ты боишься решений сложных, но однажды предстанешь горестно пред судом справедливым Божиим. В страхе, пряча глаза от Спасителя, вдруг поймешь положение серьезность, но одним из твоих обвинителей будут тихие мамины слезы.

Кто больше матери болеет за плач ребенка своего, кто больше всех его лелеет и молит Бога за него, кто лучезарною улыбкой преображает жизнь вокруг, кому ты больше огорчений приносишь в жизни, милый друг? Родная мама, ближе слово, роднее слова в жизни нет, звучит в веках, она не нова, вся, кто родился, им согрет. А вот, покрывшись шалью теплой, она над Библией сидит и тихо, с нежной улыбкой, мне про Иисуса говорит. О, друг, подумай хоть мгновенье, как много сделала она, чтоб ты вырос человеком и знал, кем жизнь тебе дана.

Матери почти всегда хорошие. Ну, а дети, сам на них взгляни. Жизнь прошли они с греховной ношею, матерей не слушали они. Были слезы, были наставления, беспокойство любящей души. О, как часто в светлые мгновения совесть им твердила: «Не греши!» Но соблазны мира были властными, мрак греха был сладостен, как мед, и больные, слабые, несчастные уносил сердца водоворот. И они, как листья в ночь холодную, сорванные ветром с тополей, жизнь свою ненужную, бесплодную, угасить пытались поскорей. Но иные, в страшный миг отчаяния, когда их засасывала слизь, приносили Господу раскаянье и взывали: «Мама, помолись!» И тогда из омута падения их спасал немедленно Христос, матерей родных благословения, свежесть зной, спасение в мороз.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В «Забытом алтаре» номер 10 за 2012 год был напечатан рассказ Аркадия Лакова «Журавлик». Однажды мне надо было несколько часов посидеть с внуками, пока сноха будет у врача. Чем их занять? В сердце услышала голос. «Расскажи про журавлика». Надо было видеть, с каким интересом внуки слушали историю журавлика и как переживали. А пару недель позже произошло чудо. Выглянула утром в кухонное окно, через которое хорошо виден и участок соседей. На их большом вишневом дереве сидел красавец-журавль. Подумала, что они купили и посадили на дерево игрушку, но он вдруг шевельнулся. Бросилась бегом по лестнице в квартиру сына и мысленно молилась: «Господи, усмотри, чтобы птица не улетела!» Крикнула внуку, чтобы он бегом бежал к большому окну в зале. Птица в это время слетала с дерева, низко пролетела над нашим газоном и направилась в маленький лесок. Бог сделал то, что не могла сделать я — показать внуку живого журавля. Не перестаю восхищаться нашим Господом, у Него нет мелочей. Эльза Шифер. Рассказ Аркадия Лакова «Тюрьма, Украина».
1: Журавлик. Он вспоминал свое детство. Уютное гнездо, заботу и покровительство родителей. Вспоминал свои первые полеты и радость возвращения в гнездо. Вспомнив и свое первое непослушание, когда улетел на городскую свалку с вороной, с которой он познакомился возле ручья. Ворона расхваливала прелести свалки. Слетал с ней один раз, затем другой, третий, и ему понравилось там бывать. По возвращении в гнездо ему приходилось выслушивать родительские наставления, но все это быстро забывалось, как только он снова прилетал на свалку, где его ждали новые друзья – воронье. Там было весело, и, главное, никто не мешал делать то, что взбредало в голову. Прошло лето. Отец сказал, что они улетают в края, где много света и тепла, где чистое и высокое небо, где теплая и прозрачная вода, а каждый день наполнен радостью и счастьем полноценной жизни. Лететь туда, конечно, трудно, но здесь очень скоро наступит зима. Журавлик обрадовался этому, но потом подумал: а зачем куда-то лететь, если и здесь неплохо? У меня столько друзей на свалке. Улетел и спрятался в лесу. 2 дня родители и братья с сестрами искали его, оглашая окрестности зовущими плачущими криками. Но он не отозвался. На 3-й день все улетели. Он остался один. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Уже и последние отряды его сородичей журавлей улетели. Он же ежедневно, посещая помойку, все больше уподоблялся вранью. Скоро журавлик стал тосковать и вдруг понял, что он журавль, а не ворона. Его место не на помойке, а там, где тепло и свет, где прозрачная вода и чистое высокое небо, где от полета захватывает дух, где его родители, братья и сестры. Журавлик отправился в путь. Однажды силы покинули его, и он вынужден был сесть на болото. Потом повалил мокрый снег. Журавлик, просто погибал. Изредка он вскидывал голову к небу и жалобно курлыкал, зовя на помощь. Потом снова падал в забытье. А снег уже не таял. Захотел журавлик пошевелиться, но не смог. Снег лежал на нем тяжелым ледяным одеялом. Тело совсем не слушалось. Он захотел крикнуть, но из горла вырвался только слабый писк. Все. Это конец, подумал журавлик и заплакал. Плакал он впервые в жизни. Ему так хотелось вернуться в детство. Он прожил бы свою жизнь по-другому, слушал бы родителей, не летал бы на свалку и не водился бы с воронами, которые, как оказалось, и не друзья вовсе. Журавлик все осознавал и раскаялся, но в детство не вернуться и жизнь снова не начать. Вдруг ему что-то послышалось. Да, он услышал журавлиный крик. Высоко в небе летел запоздалый клин журавлей, который вел старый мудрый журавль. Это было всего 8 птиц, которых собрал на своем пути вожак. Они все погибали в одиночестве, как и наш журавлик. Теперь журавлик собрал последние силы и крикнул в небо. Старый вожак услышал его, и стая быстро опустилась. Журавлик не мог даже шевелиться, и вот его уже разгребают из-под снега. 4 птицы стали отогревать его своими телами, другие искали пищу. Потом менялись. Так прошло несколько дней. Журавлик ожил и набрался сил. Однажды утром стая поднялась и продолжила свой трудный путь, уже вместе с журавликом. Через время они увидели с высоты, как впереди заблестела гладь огромного озера. И тогда вожак издал крик: «Мы у цели!» Наш журавлик снова заплакал, но теперь от счастья. В многоголосом приветствии он четко расслышал голоса своих родителей, братьев и сестер и радостно прокричал: «Я вернулся!» Вот так и мы, люди, своим непослушанием отдаляемся от Бога, погрязаем в грязи греха и беззакония на свалке этого мира и гибнем. Но Господь любит нас и не желает, чтобы кто-то из нас погиб, но чтобы все осознавали свою неправоту и покаялись. Он ждет, чтобы мы воззвали к Нему, и Он всегда готов и простить, и спасти нас. Если даже нет сил кричать, Он видит раскаяние в сердце и всегда спешит на крик души. Важно только искренне призвать: «Господь, я не прав, я грешник, прости».

христианские новости со всего мира. Израильская армия начинает активный набор христиан. Новая программа направлена на то, чтобы сделать информацию о службе в армии и вариантах прохождения альтернативной службы доступными для христианского населения. С этой целью Цахал в ближайшие недели начнет распространять среди всех потенциальных призывников из числа христиан бланки на добровольную запись в ряды армии обороны Израиля, сообщает Микнефском. Бланки будут направлены всем представителям молодежи, имеющим право на прохождение армейской службы. С намерением сделать Цахал более доступным для этой группы населения, в предлагаемых буклетах будет дана четкая и последовательная информация о процедуре добровольного призыва и различные варианты службы, которые могут выбрать молодые люди, в том числе службу в боевых частях. Недавние изменения в протоколе были сделаны на основании контактов Цахала с лидерами христианских общин Израиля и с разрешения министра обороны Моше Буги Яалона и начальника генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Беньямина Бени Ганца. Поскольку служба в армии для христианского населения Израиля является необязательной по закону, потенциальные призывники не обязаны откликаться на приглашение Цахала. В настоящее время около 100 христиан служат на различных должностях и в различных подразделениях армии обороны Израиля. Христианская ли страна Великобритания? Группа видных представителей интеллектуальных и научных кругов Соединенного Королевства выступила с обвинениями в адрес премьер-министра страны Дэвида Камерона в попытке расколоть британское общество. Поводом для критики послужило утверждение политика о том, что Великобритания является христианской страной. Об этом передает и Тартас. Издание публиковало открытое письмо, под которым в общей сложности подписались 55 человек, включая писателей и лауреатов Нобелевской премии. В обращении говорится, что утверждения премьер-министра ведут современное британское общество к расколу и сектантству. Речь идет о публикации в английской газете, в которой накануне Пасхи Камерон отметил, что Великобритании не следует стесняться проповедовать Слово Господне и быть христианской страной. При этом британские интеллектуалы, относящие себя к иным верованиям или являющиеся атеистами, упрекнули главу правительства в том, что он не придерживается в общественной жизни нейтральной позиции в отношении религии. Премьер-министр имеет право быть верующим, однако его характеристика Великобритании как христианской страны имеет негативные последствия для политики и общества в целом. Имеющиеся факты показывают, что нет оснований называть Великобританию христианской страной. Китай может стать государством с самым большим числом христиан. Коммунистический Китай, несмотря на преследование христиан, находится на пути к превращению в государство с самым большим их числом в мире. К 2030 году число последователей Христа в стране может превысить аналогичный показатель американских христианских общин, пишет Седмица. Официально Китайская Народная Республика является атеистической страной. Численность христианских общин здесь выросла после смерти Мао в 1976 году и в связи с окончанием так называемой культурной революции. По моим подсчетам, Китаю суждено стать крупнейшей христианской страной в мире, причем очень скоро, считает Фэнган Ян, профессор социологии в университете Пердью и автор книги «Религии в Китае. Выживание и возрождение под властью коммунистов».
Менее чем за одно поколение произойдет резкое изменение численности христиан, утверждает ведущий эксперт по религии в Китае. Христианская протестантская община, которая в 1949 году насчитывала 1 миллион человек, уже обогнала страны, чаще всего ассоциирующиеся с евангельским пробуждением. В 2010 году в Китае было более 58 миллионов протестантов, в сравнении с 40 миллионами в Бразилии и 36 миллионами в Южной Африке, констатирует Седмица.